0: залить горючее. А где его взять, если на АЗС в канистры не наливают? Так что маячит впереди темнота.
1: Нет в степи валежника. Генератор – это выход. Но газа нет. Есть бензин по 300 рублей. Вот только как это все подтянуть людям, никаких средств не хватит. А куда пропали генераторы 2015 года?
2: Из-за регулярных ударов по электростанциям, портам и другим объектам логистики и инфраструктуры, часть бизнеса в Крыму вынуждена прекратила работу. Так остановился завод «Крымский Титан», градообразующий для Армянска, крупнейший мясокомбинат «Дружба народов» и самый большой тепличный комбинат «Белогорский», пишет издание «Инсайдер». С 13 июля Российский Красный Крест выдает в Крыму гуманитарную помощь, продуктовые наборы и питьевую воду. Об организации помощи также сообщают волонтеры.
3: Везем гуманитарную помощь из Ялты в северные районы Крыма. Закупили продукты, хлеб, товары первой необходимости. Самое важное, конечно, это бензогенератор, 100 литров бензина.
2: Пострадала и туристическая отрасль Крыма. В некоторых мини-отелях отменены до 98% бронирований. Атаки на инфраструктуру аннексированного полуострова активно обсуждают в Z-блогах.
0: Публикует фото Балаклавской ТЭС в Севастополе после ночной атаки. Примерно так выполнена защита всех энергетических объектов в Крыму, да и в других регионах тоже. И помогает эта защита так же, как выглядит. Поэтому Крым без света. Зато в отчетах, я уверен, все очень красиво. Меры приняты, бюджеты освоены, в армии все есть.
1: Обескураженность и даже раздражение в людях уже чувствуется. А вот самоорганизация, солидарность, так впечатлившие во время русской весны, такое ощущение, куда-то рассосались.
2: Украина начала самую масштабную кампанию по фактическому отрезанию Крыма от России в конце мая. А 25 июня президент Украины Зеленский объявил о начале 40-дневной операции влияния на Россию для, цитата, «побуждения окончания войны». По данным Минэкономразвития аннексированного полуострова, Крым – дотационный регион. Основная доля регионального валового продукта распределена между промышленностью, торговлей и операциями с недвижимостью. По данным издание «Инсайдер», зависимость Крыма от российского бюджета делает его более устойчивым в военной ситуации, пока полуостров сохраняет коммуникации.
4: А с нами в прямом эфире политолог Руслан Айсин. Руслан, здравствуйте.
5: Здравствуйте вам.
4: Вот, насколько, на ваш взгляд, чувствительны для российских властей проблемы Крыма? Легко предположить, что для Кремля это ключевой такой геополитический триумф за четверть века.
5: Бесспорно, Крым является краеугольным камнем всей вот мировоззренческой конструкции путинской системы последних там, 15 лет, можно сказать, потому что и до 2014 года поползновения были в отношении Крыма, там наращивала свое присутствие московская партия, и поэтому сейчас то, что происходит с Крымом, оно, конечно, очень символически в том смысле, что это коллапс всей политики Путина, потому что Крым объявлялся форпостом, Крым объявлялся нашим несокрушимым фундаментом всего и вся, и духовных ценностей, и прочее десятое, но сейчас мы видим, что, по сути говоря, Крым откатывается куда-то в предыдущий век, в прошлый технологический уклад, нет света, бензина, предприятия останавливаются, и Москва ничего не может сделать. Это очень сильно напрягает жителей оккупированного Крыма, потому что изначально-то выдавались такие авансы, что мы вас не бросим, Крым, в общем и целом, обеспечен всем необходимым, защищен, но, как мы видим, ничего подобного не происходит, и я думаю, что дальше ситуация будет коллапсировать, потому что у Москвы просто нет действенных рычагов, чтобы противодействовать этой политике вооруженных сил Украины. Просто не существует в мире, наверное, сейчас методов для того, чтобы противостоять вот этим волнам дроновых атак. Да, это, ну, просто невозможно. И поэтому Крым, я думаю, что и дальше будет подвергаться вот этим вот обостренным и ощутимым ударам. Москве придется рано или поздно или это признать, или каким-то образом все-таки отпускать Крым. Потому что в этом случае, я думаю, сам Крым, крымчане взбунтуются. и в общем, объявит там, я не знаю, присоединение к Украине или что-то такое, потому что если вопрос станет жизни или смерти, все вот эти вот идеи русской весны, воссоединения с материковой частью русского мира, они, естественно, это

0: идут на второй, третий планы.
1: Более того, я вот начал с такого энергетического коллапса в первую очередь. Нет света, нет топлива, есть проблемы уже с мобильной связью. А вот издание агентства пишет, что в Крыму начали срочный сбор питьевой воды для жителей севера полуострова. Ну, казалось бы, какой уж ресурс еще более как бы важен стратегически, как питьевая вода. Но вот эта тактика не сообщения россиянам плохих новостей о Крыме, с чего мы начали сегодняшний эфир, она вообще рабочая, на ваш взгляд? Долетают ли реальные новости о происходящем до большинства россиян?
0: Ну, так или иначе, люди, которые, конечно, включены в какую-то информационную, общественно-политическую повестку, наскребают информацию, да, в конечном итоге есть Телеграм, иные запрещенные ресурсы, в том числе и ваш замечательный ресурс. Но есть же вот главный потребитель новостей официальных, это Путин. Естественно, Путина, судя по всему, огораживает от такой информации. И он думает, что или все хорошо, или, значит, люди в конечном итоге могут потерпеть. Потому что, ну, великая миссия, никуда не денешься, придется затянуть ремни. Ну, как вот Матвиенко сказала, что вы там истерите, все нормально. Путин занимается вопросами топлива. Как будто от того, что он провел совещание, это топливо появилось в баках и на соответствующих станциях. Да? Поэтому я думаю, что Путин, который остается в таком или собственном неведении, да, или его отграждает, он будет исходить из того, что все хорошо, ситуация будет ухудшаться, чем будет приближать и коллапс системы, и, я думаю, просто-напросто разрыв этой территории на какие-то административные, там, политические куски. Ну, просто потому, что каждый регион вынужден будет исходить из того, что необходимо выживать, сохранять спокойствие, сохранять инфраструктуру, коммуникации, ну, вот то, что вы сказали, например, водный кризис, да, ну, ладно, без света можно прожить, а как ты без воды проживешь? Тем более в условиях засушливого лета, ну, это просто нереально. Соответственно, будут какие-то бунты, как-то надо будет реагировать, и регионы просто будут закрываться, и это и есть та самая дезорганизация и дезинтеграция этого пространства. То есть то, чего Путин боялся больше всего, развал страны, он вот сейчас он становится данностью, потому что за экономическими, социальными требованиями обязательно последует политический. Ну, Советский Союз разваливался, кстати говоря, примерно то же самое, таким же образом. Особенно это проявилось после Чернобыльской катастрофы. Если помните, власти ведь тоже замалчивали очень долго, хотя уже информация просочилась. И это очень болезненно ударило по самоощущению людей, что они кинуты вот в самую такую ответственную минуту. Потому что никто не знал вообще, что происходит в реальности. Люди же прямо сгорали, умирали. Но сейчас, конечно, не Чернобыльская катастрофа, но она имеет такой более долгоиграющий эффект и по психологическому воздействию, я думаю, сравнимо.
1: Причем была сегодня новость, я вот сейчас пытаюсь найти источник, попадалось мне на глаза о том, что вообще региональным властям чуть ли не из Москвы дали указ, что вот, мол, вам топливо, которое мы для вас выделяем, вот вы его распределяете, но вы не занимаетесь самостоятельным поиском дополнительных источников, мы, мол, сами в Москве все это дело решим, то есть как будто бы идет в противовес такой обычной тактике Владимира Путина о том, что если уж есть региональная проблема, то вы там с ней сами как-нибудь и разбирайтесь, когда нужно, мы вообще-то федеративное государство в первую очередь. Почему, на ваш взгляд, такой происходит процесс именно в условиях этого топлива? Этого топливного кризиса. Почему в этой ситуации расширение полномочий губернаторов, наоборот, не произошло, а только даже появилось ограничение по этому поводу?
0: Вот я думаю, ровным счетом из-за того, что Москва испугалась, что губернаторы или главы регионов, да, где как называются, возьмут эти полномочия и будут выглядеть в глазах населения главными и по факту будут заниматься перераспределением и распределением важнейшего ресурса топлива, и, соответственно, они будут главными, потому что, шутка ли, даже силовики вынуждены будут идти на поклон губернаторам, потому что, ну, они же тоже на чем-то есть, им тоже необходимо заправлять свои баки, да, то есть они будут зависеть критически, поэтому тут же губернатор будет иметь какие-то колоссальные полномочия. А в регионах, где есть нефтедобыча, есть нефтепереработка, так тем более, и эти регионы в основном национальные республики, как мы понимаем, в основном Поволжье, там, например, Ханты-Мансийский автономный округ, вот, этого тем более там нельзя допустить. И Москва вот оказывается у такой дилеммы. Что делать? Казнить нельзя, помиловать. Вроде проблемы надо решать, но нет, отдавать лишние полномочия нельзя туда. Поэтому она делает очередной такой бредовый шаг, она забирает эти полномочия и из центра хочет каким-то образом все это контролировать, что невозможно, потому что, ну, управленческий коллапс налицо просто-напросто. Пока там в Москве примут решение, непонятно, значит, там, доедет скорая помощь, карета скорой помощи до смертельно больного или не доедет. Вопрос-то будет стоять именно таким образом. Ну, я знаю, что в некоторых регионах, например, Татарстан, там, выделил Кировской области соседней 700 тонн топлива. Ну, потому что вот, губернатор обратился, просто вот критически необходим. То есть все равно эти связи-то, они будут присутствовать, хочешь, не хочешь. Или выживаешь, или, условно говоря, подчиняешься Москве.
1: Ну вот любопытно, сохранится ли этот, как бы, это ограничение на подобные переброски топлива. Но вот войну россиянам все сложнее не замечать, особенно в разгар сезона отпусков. И дело здесь явно не только в Крыму вообще. Любой план по перелету куда-либо может сорвать очередная атака дронов элементарно. Но вот вопрос такой, что это меняет в глазах обывателей, скажем так. Вот помнится, в Курской области претензии к властям возникли не потому, что идет война и регион оказался частично оккупирован, а потому что навалили бюрократии с жилищными сертификатами, ну и прочими пособиями такими вот.
0: Проблема-то действительно большая, потому что многие жители жалуются на то, что нету адекватного оповещения, уже все смирились с тем, что беспилотники или там ракеты летают, да, нету адекватного оповещения, раз. Во-вторых, действительно вопрос страховки не выяснен, возмещение ущерба не выяснены. А потом, а кто будет возмещать ущерб, например, малому среднему бизнесу? Интернет не работает. Ну вот, как выясняется, заявили здесь какие-то чиновники Минцифры, что отключаем интернет, когда есть вот эта вот дроновая опасность, поэтому работают лишь форматы 2G и 3G, которые не предусматривают наличие мобильного интернета. Все. Соответственно, ну, система там коммуникации и прочих взаимодействий, она же связана с интернетом так или иначе, ну или с коммуникацией иного типа. Это тоже не учитывается, это тоже злит людей. Они теряют какой-то доход, бизнес, это власти не собираются компенсировать, ну и так далее и тому подобное. То есть какие-то есть заявления, ну, оторванные от реальности, от действительности. И самое главное, что снежный ком этих претензий к властям у населения растет. То есть эти претензии власти как-то хотели так переориентировать на Украину, дескать, Украина виноват. Но не может житель, условно говоря, там, в Воронеже предъявить претензии там, Зеленскому. Да? Он же будет предъявлять местным, естественно. Где-то там строят какие-то бомбоубежища, например, как выяснилось, в ненадлежащем состоянии. Или их недостаточно. Ну и прочие десятки. А на все это нужны ресурсы. У властей этих ресурсов, как известно, нет. Там везде-везде все сокращают. Вот тут Чемизов, например, ну, один из главных, виднейших сподвижников Владимира Путина и гендиректор Ростеха корпорации заявил на совещании у Мишустина, что денег на инвестпроекты нет. Ну вот, для корпорации нет. Естественно, для рядового обывателя и того хуже. Да? Не то, что денег нет, ему и положено это не выдают. Так что это будет так или иначе нарастать. И самое главное, что власти же не предлагают никаких проектов по там, улучшению. Или говорят, там, значит, через месяц все закончится, потерпите, друзья, товарищи. Нет, все играют в молчанку, все кивают в сторону Москвы, что еще больше вызывает тревожность и ощущение безнадеги у населения.
1: Ну и со своей стороны предположу, что, наверное, жителю Забайкалья какого-нибудь условного еще сложнее во всем винить как бы украинскую сторону, учитывая обилие количества часовых поясов между Забайкальем и границей с Украиной. Но как бы, в любом случае получается, что Украина намерена продолжать операцию влияния на Россию, которую относительно недавно объявил Владимир Зеленский, и Франция не против производства французских же боеприпасов на территории Украины. И, пожалуй, это ключевой такой вот итог саммита коалиции желающих в Париже, который на днях закончился. начался. Он совпал с национальным праздником, Днем взятия Бастилии. И подробнее о том, как диффузия духа Анкориджа сменилась развиванием духа Анкориджа, расскажет мой коллега Артур Давлетшин.
2: В Париже завершился саммит коалиции желающих. Президент Франции Эммануэль Макрон собрал почти 40 стран, в том числе 2 новых участников. Главное решение саммита – Франция разрешит Украине производить крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы и ракеты-перехватчики для систем ПВО.
3: Мы завершили оформление лицензионных договоренностей по новым возможностям, что позволит значительно быстрее производить эти системы совместно с нашими украинскими друзьями и на территории Украины.
2: Украина сможет производить французские снаряды для ПВО «Самти». Решение Макрона прозвучало вслед за аналогичным обещанием Трампа. Он дал добро на производство в Украине ракет «Патриот». Кроме того, ВСУ получит высокоточные авиабомбы и крылатые ракеты «Скальп» дальностью около 250 километров. А еще 16 французских истребителей «Рафаль». Правда, в украинском небе они появятся не раньше 28 года. Макрон также объявил о создании баллистической коалиции.
4: Путин перепробовал самые разные способы – давить, убивать, разрушать. Для него баллистика – то средство, с которым нам объективно очень трудно справляться. В Украине уже есть ракета, но это лишь часть всей системы. Вместе можем создать эту систему в течение ближайших 12 месяцев, желательно в массовом производстве. Фрея позволит устранить существующий дефицит, будет недорогой и в конечном итоге даст возможность всей Европе обеспечить себя новой антибаллистикой.
2: Канцлер Германии Фридрих Мерц в свою очередь заявил о новой фазе войны в Украине и о значительных успехах Киева. Все более очевидным, по его словам, становится и тот факт, что Россия не сможет победить Украину. Однако не все союзники разделяют эту позицию. Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о выходе его страны из коалиции.
5: Решение этого конфликта заключается не в его затягивании военными средствами, а в сильной дипломатической миссии, которая, наконец, завершит эскалацию.
2: Ранее Радев заблокировал новый пакет санкций Евросоюза.
5: Мы уже заявили о своей позиции, что не допустим санкций, которые наносят вред и представляют угрозу для болгарской экономики.
2: После решения Франции о передаче ракет в Кремле заявили, что следят за действиями коалиции и тут же перешли к заочным обвинениям.
6: Это коалиция подстрекательной войны. Это та группа стран, которая не хочет мира, хочет продолжения войны. И тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесение стратегического поражения нашей страны. Поэтому это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войну.
2: К осуждению действий европейских лидеров присоединился министр иностранных дел России Сергей Лавров. Кажется, что он последний российский чиновник, цепляющийся за так называемый дух Анкориджа.
7: Поделились с нашими коллегами оценками последних событий вокруг украинского кризиса, вокруг тех очередных игр, которые затевают европейцы, пытаясь подорвать имеющиеся договоренности между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Но президент Путин неоднократно подчеркивал, что если договоренности не выполняются, мы знаем, как достичь тех целей, которые были четко поставлены в июне 2024 года.
2: И пока помощник президента Юрий Ушаков, военкоры и политологи констатируют выветривание духа Анкориджа, в России подали заявку на регистрацию этого товарного знака. Под ним планируют производить, как бы в это ни было тяжело поверить, духи.
1: Ну вот Лавров, по всей видимости, отсылает к требованиям Путина, к давним и ему же озвученным, о полном контроле над всеми оккупированными регионами Украины, в которых оказалась российская армия. Тему продолжим с политологом Русланом Айсиным. Руслан, как вы оцениваете итоги этого саммита? Вот позиция Болгарии – это тревожный сигнал? Или в целом, ну, учитывая расширение списка желающих, скажем так, это скорее есть некоторый консенсус или как минимум надежда на него со стороны Украины по отношению к своим союзникам?
0: Ну, я думаю, что позиция Болгарии так или иначе была понятна и не была, наверное, такой сенсацией, но все-таки вот здесь вот эту coalition of willing, они уже делают конкретные шаги, потому что уже принято решение о проведении военных маневров, то есть будет слаживание армейских частей, то есть это еще один дополнительный такой серьезный шажок, явно в адрес Москвы, которая там грозится в адрес, например, стран Балтии или Польши, да, то есть это такая демонстрация силы, проекция силы в том числе, ну, также там принято решение, и вот как было озвучено и по баллистике, и выделяется транш 6, в размере 6 миллиардов евро на покупку комплектующих для беспилотных систем. И как стало известно, до 80% всех потерь российских вооруженных сил как раз приходится от беспилотных систем украинских. То есть это действительно очень сильное и, можно сказать, сейчас стратегическое оружие. Поэтому для Украины важно закрыть небо, нарастить свой ракетный, там, беспилотный потенциал, там, докрутить программу производства баллистических ракет, и тогда уже у России не будет того преимущества, которое не было до недавнего времени. Но все-таки, если Украина там сможет закрыть небо над крупными городами, над предприятиями, и разнести, например, производство военное по различным странам Европейского Союза, ну, тогда Москве будет крайне тяжело, потому что она не сможет наносить удары по, естественно, территории европейских стран, которые являются все-таки членами НАТО в основном. Ну, а вот есть страны, такие инфанцерибли, которые, ну, периодически какую-то такую фигу показывают, вернее, есть лидеры этих стран, да, до последнего был, например, лидер Венгрии, Орбан, но он сейчас сошел с дистанции. Ну вот, его знамя перехватил премьер-министр Болгарии. Ну, Болгария не самая, в общем, важная страна, пусть она не обижается в экономическом и политическом смыслах. Поэтому я думаю, что европейские политики найдут возможность, чтобы преодолеть, во-первых, вето, которое то и дело кто-то накладывает, в том числе вот по этому 21-му пакету санкций, который должен быть очень чувствительным для России, потому что он бьет по покупателям российской нефти, и если они смогут согласовать этот важный комплекс санкций, тогда Россия, в общем, окажется без вот этих вот важных нефтедоходов. А сейчас у России большие проблемы, потому что она пытается нарастить военное производство, а, соответственно, нужно впрыскивать эти деньги. Впрыскивает она деньги через вот эти вот нефтедоллары или, значит, через печатание денег, рублей. Но это тоже до поры до времени может лишь развиваться по той простой причине, что она разгоняет инфляцию. Ну и инфляция, сами понимаете, там разгоняет все остальное на фоне топливного кризиса. Так что этот пакет санкций может оказаться для России очень болезненным.
1: Ну, это, может, поэтому такая нервная реакция у российских чиновников. Причем вот если господина Пескова спросили о коалиции желающих, и он выдал вот этот свой псевдопацифистский яд по запросу, то у Лаврова очередное разочарование духом Анкориджа вообще случилось во вступительном слове на пресс-конференции, причем по итогам переговоров с чиновником из республики Чад. То есть явно не то, чтобы этот комментарий имел отношение непосредственно к встрече, по поводу которой происходила пресс-конференция. Как вы думаете, вот кому эти вздохи сожаления Лаврова в таком давнем путинском стиле кинули на дули вообще обращены?
0: Ну, прежде всего, конечно, Соединенным Штатам, потому что и Путин периодически об этом говорил, о том, что нас обманули, как вы сказали, кинули, вот мы доверились. Теперь вот у них новая соломинка, за которую они держались, это дух Анкориджа. Никто толком не понимал, что это такое, но вот они постоянно апеллируют, дескать, мы-то договорились. Это, в общем-то, демонстрация безвыходности, бессилия, потому что получается, Москва не самодостаточна, раз она постоянно призывает этот дух Анкориджа, как Шойгу когда-то с Путиным призывали шаманов на Алтай и в Тыве, да, духов войны каких-то. Так что это, конечно, еще раз психологически объясняет, что Москва растеряна. У нее нет выхода. И даже вот реакция того же Пескова, что это коалиция подстрекателей войны. Ну, вообще-то понятно, что эта коалиция направлена на, прежде всего, укрепление обороноспособности Украины. Украина защищающаяся страна. Как она может чего-то там подстрекать? Других возможностей нет. И у Москвы, я имею в виду, изменить ситуацию. Тем более все это происходит на фоне очень интересной статьи в издании The Wall Street Journal, в которой говорится, что Пекин очень сильно озабочен поведением Путина и работает с его окружением для того, чтобы изменить ситуацию, а в случае чего, в общем-то, сделать ставку на какого-то другого человека, условно говоря, да, чтобы сменить главного кремлевского чиновника. Ну, скорее всего, это такой сигнал, но этот сигнал очень важный, потому что до этого Москва взывала к Пекину, вот Москва, Пекин, друзья навек, братья навек, потом поняли, что в Пекине не очень сильно жалуют эту политику Москвы, перекинулись на дух Анкориджа, тоже не получается. Так что и справа, и слева, ну, Москва зажата в тиски.
1: Ну, вспоминается недавняя публикация Wall Street Journal о том, что вообще теперь уже Путин скорее младший партнер, такой там джуниор, прям прозвучало слово в заголовке, Си Цзиньпином. Руслан, большое спасибо за этот разговор. Политолог Руслан Айсин был сегодня с нами в прямом эфире, ну, подводя вот итоги коалиции желающих и того, что происходит в Крыму, по крайней мере, такой промежуточный анализ мы сегодня накидали. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью украинского правозащитника и журналиста Максима Буткевича, ведущей телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской. Максим Буткевич – украинский журналист и правозащитник. В 2022 году он пошел добровольцем на фронт и был взят российскими военными в плен. Больше 2 лет провел в России в неволе. Российские государственные СМИ называли его нацистом и командиром карательного отряда. С 2008 года Буткевич помогал беженцам и мигрантам, оказавшимся в Украине, и вел мониторинг проявления ксенофобии и расизма, а затем стал работать в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Восточной Европе. В 2012 году он основал правозащитный центр ЗМИНА, а в 2013 стал соучредителем Громадского радио. После российского вторжения в Крым и Донбасс в 2014 году Буткевич координировал ресурсный центр помощи вынужденным переселенцам. В июне 2022 года стало известно о том, что Буткевич попал в плен. Его впоследствии приговорили к 13 годам колонии. Это произошло в марте 2023-го. Суд в самопровозглашенной Луганской Народной Республике признал журналиста виновным в стрельбе из гранатомета по жилому дому в Северодонецке. СМИ, однако, сообщали, что Буткевич в момент обстрела находился в Киеве. Сам он заявил, что оговорил себя под пытками. Правозащитная организация Amnesty International сочла, что обвинения против Буткевича были сфабрикованы в связи с желанием российских властей отомстить ему за гражданскую позицию и правозащитную деятельность. Журналист был освобожден в октябре 2024 года в ходе очередного обмена военнопленными между Украиной и Россией. После освобождения Буткевич рассказал о пыточных условиях содержания в российском плену и прямом насилии, которое применяли как к нему лично, так и к другим украинским пленным. В 2025-м Буткевичу вручили премию Вацлава Гавела. Ее присуждают ежегодно Парламентская ассамблея Совета Европы за заслуги в сфере борьбы за права человека. В первой части интервью журналистки «Настоящего времени» Ирине Ромалийской Максим Буткевич рассказывает о пытках и насилии в российском плену, о хороших русских и ответственности россиян за войну.
5: Совсем недавно получил премию Вацлава Гавела. Ты физически ее уже получил? Я почитала, ну, по крайней мере, Википедия говорит, что это 60 тысяч евро. Получил?
6: 60 тысяч евро, нет, еще не получил. Но они не физически, они на счет переводятся.
5: А куда потратишь, знаешь?
6: Я об этом сейчас думаю. Конечно, хочется потратить на то, что имеет смысл, и на то, что имеет отношение к защите прав человека. Да, я сейчас думаю. Если бы мне дали прекрасную идею, мне не хочется просто взять и потратить на
5: так,
6: что-то.
5: Так, идеи можно оставлять в комментариях.
6: Можно, да. Да, можно
5: обещаешь
6: оставлять.
5: Обещаешь почитать.
6: Да, обещаю.
5: Слушай, а ты вот ездишь постоянно по различным правозащитным мероприятиям, по конференциям. Вот недавно был на парламентской ассамблее Совета Европы. И так или иначе ты встречаешься с россиянами, которые выехали из России, которые оппозиционны к режиму. Какие у вас отношения?
6: С разными людьми разные, надо сказать. Ну, во-первых, есть целый ряд российских коллег и друзей, и подруг, которые так или иначе имели отношение к правозащитному движению, имеют до сих пор. И когда меня иногда спрашивают, а бывает и такое, есть ли хорошие русские, не в смысле профессиональные хорошие русские, которые профессиональная оппозиция, а вообще хорошие россияне, то есть как бы хорошие люди, есть ли среди россиян. Для меня этот вопрос смысла не имеет. В том числе потому, что когда я был в плену, когда уже разрешили передачи и переписку, они были возможны в первую очередь благодаря людям в России, которые это делали, которые обеспечивали эту возможность. Эти люди есть, и такие люди есть. Есть те, кто работают не за страх, а за совесть. Работают не в смысле за деньги, а в смысле действуют, пытаясь защищать права человека и помогать тем, чьи права нарушены. Часто делают это молча, часто делают это ниже радаров. Просто упорно, сцепив зубы, выполняют ту работу, которую надо выполнять, просто исходя из своих убеждений, что это кто-то должен делать. Понятно, что с такими людьми я могу только восхищаться. И есть люди, которые... Россияне по происхождению, которые разбираются, а это какой-то такой, кажется, почти бесконечный процесс, с вопросом об ответственности населения России, их в том числе за то, что произошло, за полномасштабное вторжение России в Украину, за войну против Украины, и вопрос о вине. Конечно, это очень тяжелые вопросы.
5: И... Ты нашел ответ для себя на вопрос о вине и об ответственности?
6: Ответственность, она есть. Она не обязательно будет облечена или может быть облечена в юридические рамки. Но это еще Карл Ясперс, немецкий философ, который, собственно, после Второй мировой прочитал цикл лекций о вине Германии. Он указывал на то, что есть и юридическая ответственность, есть ответственность скорее этическая, есть метафизическая.
5: Ответственность ты имеешь в виду на ком?
6: Я имею в виду ответственность на тех, кто либо делали что-то, что способствовало вот этой агрессивной войне, либо не сделали совершенно ничего, чтобы ее предотвратить, остановить или помочь тем, кто стали потерпевшими от нее.
5: А вина на ком лежит?
6: Я думаю, что это вот в меру ответственности. Ну, в первую очередь на тех, кто это инициировал и поддерживал, в том числе активно. Но, конечно, в одном из своих произведений Ханна Арендт, другая авторка, которая очень много внимания уделяла этому вопросу, она писала, что если государство действует от имени своих граждан, то вы разделяете, будучи гражданином, ответственность за действия этого государства. Хотите вы того или нет? Если вы так не считаете, ну, у вас единственный способ уйти из этой ответственности, из этого поля, это избавиться от гражданства. То есть, ну, это опять же про меру ответственности, да. Возвращаясь к твоему вопросу, мне, конечно, сейчас легче всего найти общий язык с теми россиянами, которые не просто понимают, что произошло 24 февраля 22 года, что произошло в феврале 14 года, чей Крым, и понимают, что Россия пытается возродить себя как империя, которая она всегда и была. Потому что Россия без Украины – это не империя, это Московское царство. Ну, плюс Сибирь, условно. Что так или иначе сложилось исторически, что Россия тяготеет к имперской форме. И если речь вести о неимперской России, то речь идет о том, чтобы изменить сам формат существования России как таковой. То есть те, кто с этим согласны, или кто сами так говорят, с ними мне, конечно, легче всего. Тяжелее всего мне найти общий язык с теми россиянами. Я сейчас не беру про путинцев, с ними вообще нет никакого общего языка, тут по определению. Кто говорят, что царь плохой и бояре плохие, а народ хороший. Что вся ответственность лежит на преступном режиме, а народ на самом деле не хочет войны. И надо просто поменять тех, кто рулит, плохих на хороших, и тогда все будет хорошо. С такими у меня с общим языком складывается не очень.
5: Почему, по твоему мнению, они не правы?
6: Ну, потому что путинский режим – это не что-то, что появилось с Марса. Это порождение и ответ на определенный запрос, как минимум, значительной части российского общества. И мы видим, что сейчас в российском обществе уже давно разбужены и, очевидно, действующие активные такие хтонические силы, которые находятся в очевидной гармонии с агрессивными империалистическими действиями российского руководства. А остальная часть, она просто пассивна. Большая, не все. Но большая часть просто пассивна. Она не считает себя в ответе за ужасы, происходящие и творимые Россией в Украине. В том числе потому, что считают, что раз у них нет свободы, то у них нет и ответственности. Но ответственность есть всегда.
5: Она даже есть вне свободы?
6: Я думаю, что определенное поле свободы все-таки есть. И, скажем так, не соглашаться, свобода не соглашаться, она остается. В каких формах это несогласие проявляется, это уже другой вопрос.
4: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
5: Российский Нобелевский лауреат, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, точно, ты знаешь, вы знакомы лично, кстати?
6: Лично, кажется, не знакомы, но очень, ну, конечно, я его знаю, да.
5: Он в свое время записал такое обращение к президентам России и Украины. Мы послушаем этот фрагмент. И в этом фрагменте он просит обменять российских политзаключенных на украинцев, которые осуждены по украинскому законодательству, по госизмене, коллаборационизму и так далее и тому подобное.
3: Я прошу президентов России и Украины, Украины и России, господа президенты, ваши переговоры будут идти, переговоры ваших делегаций будут идти. Пожалуйста, отдайте друг другу гражданских лиц, сидящих в Украине сторонников русского мира, в обмен на сидящих в российских тюрьмах и лагерях противников войны.
5: Как ты относишься к этой идее?
6: Ну, как бывший осужденный Российской Федерацией, конечно, я не могу не испытывать симпатии к людям, которые за свою антивоенную позицию, тем более за свои антивоенные действия, были осуждены в России. Но если речь идет о конкретно этом призыве, честно говоря, он для меня прозвучал несколько странно. Сразу по нескольким причинам. Во-первых, все-таки, хотим мы того или нет, но государство в первую очередь должно заботиться о своих гражданах. И сейчас немало украинских граждан, слишком много, по любым меркам, находится в заключении под контролем России или на оккупированных территориях, или в самой России. И их надо, конечно, вызволять. Проблема с обменами в том, что менять можно военнопленных. Гражданские лица вообще не должны находиться с оккупированных территорий в заключении. Их нельзя осуждать за то, что они граждане своего государства и их соответствующую позицию. А если мы начнем менять на украинских граждан, то фактически мы можем этим открыть ящик Пандоры, потому что все население оккупированных Россией территорий будет фактически таким почти бесконечным обменным фондом. Это раз. Два, странный призыв менять украинских граждан на российских. То есть я не совсем понимаю, как это вообще может выглядеть. Плюс к этому в Украине есть такая государственная инициатива, программа, которая называется «Хочу к своим». Она довольно противоречивые отзывы вызвала у многих правозащитников и правозащитниц. Но, тем не менее, есть инициатива украинского государства, что если осужденные за коллаборационизм, за государственную измену, за сотрудничество с Россией украинцы и украинки хотят попасть в Россию, они записываются в соответствующую базу и их могут выдавать. И это, кстати, происходило, судя по всему, уже. Но очень странный вот призыв обменять к Украине и России, чтобы Украина позаботилась о российских политзаключенных. А о скольких? Потому что их количество растет. Ну, допустим, сейчас, даже если на минуту согласиться на это предложение господина Муратова, сейчас поменять вот всех российских политзаключенных на всех, кто сидят в Украине за сотрудничество с врагом. Появятся новые политзаключенные. В России маховик репрессий только набирает обороты. И это бесконечный конвейер. Фактически это, опять-таки, бесконечный обменный фонд. Украина должна вызволять своих граждан, безусловно, будь то военнопленных, будь то гражданских, которые находятся в заключении. Но предложение менять украинцев на россиян, оно несколько странно для меня.
5: Давай перейдем к твоей несвободе. Но для начала хочу сказать, что ты в Украине известный правозащитник, пацифист, как ты говоришь, анархист. Мне кажется, что мы с тобой, основатель громадского радио, где сооснователь, где, собственно, я работала, основатель правозащитного центра ЗМИНа. Мне кажется, мы с тобой раньше даже периодически спорили, потому что мне казалось, что ты чересчур добрый. Ну, знаешь, ну, то есть Макс и правозащита для меня это было, ну, практически равнозначные вещи. Так вот, как ты, человек с такими взглядами, решил взять оружие в руки?
6: Ну, пацифистом я себя сам никогда не называл, потому что здесь у нас начинается путаница понятий. Есть люди, которые называют себя пацифистами, провозглашают, что они никогда, ни при каких обстоятельствах, посмотри, ни в какой вот ситуации...
5: Классная фотка твоя, как раз да. Человек с оружием в руках и с котиком. Прости,
6: да,
5: пожалуйста,
6: я помню этого котика. Помню, котик с характером, кстати говоря, такой. Да, это под Киевом была сделана фотография на нашем первом боевом задании, когда мы освобождали территорию Киевской области от оккупантов. И было очень много собак и котов, оставленных хозяевами, ну и мы их подкармливали.
5: Как они... Макс, который заботится о собаках, котах, имеет такую улыбку, такие глаза, заботится обо всех, как-либо ущемляем их, вдруг взял в руки оружие?
6: Ну, во-первых, потому что это тоже форма заботы. Как ни странно это прозвучит, потому что я прекрасно понимал, что никакой правозащиты не будет. Если Россия победит, правозащиты просто не будет, ей придет конец. Нам удалось достигнуть достаточно многого все-таки за годы и годы там, адвокации, протестов, образования. У нас все очень неплохо. И особенно не хочется, давайте так уже, особенно в сравнении с подавляющим большинством других стран бывшего Советского Союза. Свобода мирных собраний, свобода высказываний, защита от дискриминации. По целому ряду положений у нас, в принципе, политическая свобода. То, что у нас были представители самых разных идеологических сил. Активизм гражданский. Этого всего просто бы не стало, если бы Россия взяла верх. И ни о какой правозащите, конечно, речи бы не шло. Ущемляемым стал бы весь украинский народ. А на самом деле... Уже было понятно с самого начала, что речь идет об уничтожении Украины как таковой. Но если меня называли правозащитником, то есть человеком, который защищает права человека, то надо было защищать права человека. Единственным доступным способом это делать в тот момент было взять в руки оружие.
5: Тебе доводилось убивать?
6: Я не был в ситуациях, где у меня, как это говорится, был прямой огневой контакт взаимный. То есть по нам стреляли, а мы не стреляли. Потому что, по нам работала артиллерия в основном, а мы должны были вгрызаться в землю.
5: Ну, а ты думал, ты был готов морально убить?
6: Да. Я думал об этом, думал неоднократно. Я понимал, что для меня это представляет определенную проблему. И я понимал, что я с этой проблемой буду разбираться после уже совершения этого необходимого действия.
5: Меня впечатлила история. Тебя взяли в плен. И на одном из первых видео, которое опубликовали российские пропагандисты, ты, собственно, рассказываешь эту историю, потом ты ее повторяешь в своих интервью о том, что вы попали, фактически в окружение, и кто вас вывез оттуда, вывел, точнее.
7: К тому времени мы уже были сутки без воды, физическое состояние личного состава было тяжелым, еды не было дольше. В этот момент с нами на связь вышел один из двух разведчиков, которые привели нас предыдущим вечером на эту позицию, предыдущим днем, и сообщил, что мы находимся в смыкающемся кольце окружения. Нам надо как можно быстрее, оставив все не критически необходимое, выйти на точку встречи с ним, предварительно забрав ту группу, которая осталась в лесу. И в этот момент этот разведчик сообщил, что мы полностью окружены, что он находится в плену, что мы сейчас на прицеле. Если бы мы не сложили оружие, мы бы погибли без фактически боя.
5: То есть фактически вас вывел в плен ваш побратим, украинский военный. Ты знаешь, что с ним сейчас?
6: Последняя информация, которая у меня была на, по-моему, весну этого года или лето, он все еще был в плену.
5: А что ты чувствуешь по отношению к нему?
6: Я бы очень хотел, чтобы он вышел как можно быстрее из плена. Я этого желаю абсолютно всем нашим пленным. Вне зависимости от того, какого склада это люди и так далее. Ничего личного, как ни странно, возможно, это прозвучит. У меня было дискомфортное несколько чувств, потому что мы с ним потом находились в одной камере некоторое время. Все вместе. Он совершенно очевидно не видел проблемы в том, что он сделал. Но там был еще один момент. Кроме применения к нему физической силы, его, конечно, били после взятия в плен.
5: Ему россияне.
6: Сказали, россияне, да. Ему они же сказали, что если он нас выведет в плен, то он спасет нам этим жизни. Потому что к тому моменту действительно весь этот район уже был взят в кольцо. И они начали дозачистку. И он говорил, что он, в общем, нам спас жизнь. И, возможно, это правда. Возможно, это правда.
4: Вы слушаете слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
5: Расскажи о том, как тебя впервые сильно избили.
6: Это было еще по дороге в Луганск. На второй день после взятия в плен, на следующий день, один из российских офицеров, очевидно, командир, потому что его приказания выполнялись остальными беспрекословно, он все время пытался спровоцировать пленных на какое-то неосторожное высказывание, эмоциональную реакцию, на что-то еще, унижал их, оскорблял. И был момент, когда он зашел в помещение, где мы содержались. Когда он заходил, мы должны были стоять на коленях с руками, заведенными за спину. Я был единственным офицером из всех, кто там были. И я был командиром большей части из парней, которые были там. Он зашел с каким-то спецназовцем российским и сказал мне, что я должен пожелать, что тот идет сейчас на задание убивать, мол, моих побратимов, и что я должен пожелать ему доброй охоты. По-моему, он собирался это записывать на видео. Я сказал, что я не могу этого сделать. На вопрос, почему, сказал, что я как офицер Вооруженных сил Украины не могу пожелать спецназу России доброй охоты в этой ситуации. Он вернулся уже с деревянной палкой и сказал, что мы сейчас будем учить историю Украины. Он достал мобильный телефон из кармана и начал зачитывать текст, который был по содержанию очень похож на выступление Владимира Путина, а, собственно, российскую версию истории Украины. О том, в составе каких областей сначала Украина вошла в состав России. О том, фактически, что, мол, Россия сформировала современную Украину в своих собственных границах. И он, прочитав абзац, 2-3 предложения, показывал пальцем настоящего какого-нибудь из перед ним на коленях военнопленного.
5: Прости, то есть... Это все стоят на коленях, он стоит перед ними и зачитывает.
6: Да, да. Так это и выглядело. Держит в руках деревянную палку. И военнопленный должен был повторить слово в слово, не запинаясь, прочитанный только что отрывок. Если кто-то запинался, допускал паузу, путал местами или забывал географические названия, я получал удар этой деревянной палкой по плечу.
5: Не он, не твой подчиненный,
6: нет,
5: а били тебя.
6: Били именно меня, били меня одного за всех, как офицера, как командира. И да, в какой-то момент я стал понимать, что он мне поломает просто руку, поломает плечо. Он сказал, что не поломает. Оказался прав. Стало понятно, что он это делает не в первый раз. Он очень точно знал, куда бить. Рука отекла, потом стала багрового цвета, такая раздувшаяся колодка. И недели почти три я с трудом мог ей пользоваться. Это было первый раз. Потом я начал терять сознание от боли. Но он прекратил избиение уже. Я какое-то время держался. Я понимал, что если я потеряю сознание, он переключится на кого-то еще. А лучше пусть, думал я, побьют одного, чем двоих. И потом нас начали готовить к погрузке на грузовики.
5: Я просто, про вот этот случай меня впечатлила фраза в одном из твоих интервью, что ты говоришь, путиновская версия истории Украины осталась навсегда у меня физически на теле.
6: На коже, да, у меня остался шрам на этом месте. Это фактически записанная путинская версия истории Украины. И потом он все-таки записал с нами видео. Он достал телефон, начал запись при других военнослужащих российских. Приказал нам сказать слова России. А потом сказать, желаем спецназу России доброй охоты, извините, что не пожелали утром.
5: Очень были болезненно. Угрозы сексуального характера?
6: Да, были угрозы сексуального характера. Скажи. Во время того же первого допроса по уголовному делу, как раз, кстати, после удара по печени, а это действительно был такой с оттяжкой поставленный боксерский удар, ну и тактическая перчатка с набалдашниками, для тех, кто не знает. Это перехватывает дыхание, это слезы выступают на глазах, это очень больно. И тут один из допрашивающих наклонился ко мне и сказал на ухо, если ты сейчас заплачешь, я тебе, переводя с нецензурного на цензурный, засуну в рот половой член. Я даже в той ситуации, я помню, что я слегка опешил просто от того, что у человека в голове вообще. А после этого, через какое-то время, он начал рассказывать своему коллеге, явно в расчете на то, что я слышу, как он вчера или позавчера в этом самом кабинете анально изнасиловал дубинкой с электрошокером двух иностранных бойцов украинской армии, бойцов иностранного происхождения. И не видел ли тот таких примеров ранее? Его собеседник ответил, что нет. Этот сказал, ну, если сегодня, в общем, тебе повезет, то с этим ты увидишь. Ну, то есть такие были угрозы.
5: А какой из самой страшной пытки ты слышал? Или свидетелем, который...
6: Из распространенных пыток, конечно, все утверждают, что самое страшное – это электрический ток. Это либо тапик, либо машинка для дистанционного подрыва мин, которая тоже работает электрическим разрядом. И что это боль, особенно если человека при этом, например, поливают водой.
5: Расскажи, как это работает.
6: Чаще всего используется тапик. Это военный полевой телефон, который работает за счет того, что есть ручка, она крутится, там внутри такая динамо-машинка фактически, которая вырабатывает электрический ток. И таким образом провода, подсоединенные к другому телефону, обеспечивают связь. Но провода можно подсоединить не к телефону, а к большим пальцам рук и ног, к гениталиям, к ноздрям, к ушам, засунуть в анальный проход. И, собственно, вот это вот и делалось, во всяком случае, тогда на системной основе, регулярно по отношению к довольно широкому кругу людей. И эта боль описывалась мне. Я, к счастью, через это не проходил. Меня только пугали, ставили передо мной его, но не использовали. Эта боль описывается как та, которую выдержать практически невозможно. Ну и сексуальное насилие, изнасилование предметами, дубинками, пустыми бутылками.
5: Это распространенная практика.
6: Во всяком случае, я слышал об этом неоднократно от людей, больше одного или двух раз.
4: Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич в первой части интервью ведущей «Настоящего времени» Ирине Ромалийской отвечал на вопросы о том, что происходило с ним в российском плену и как вели суд по его делу в так называемой Луганской Народной Республике, где он оказался после того, как был взят в плен. Продолжение этого рассказа, а также о том, что журналист и правозащитник думают о политике украинских властей, вы вскоре услышите в нашем эфире. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте svoboda.org или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
3: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
2: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
4: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
2: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 15 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. США и Иран продолжают интенсивные боевые действия. Дональд Трамп угрожает бить по иранским энергетическим объектам. По какому сценарию будут действовать российские власти, если Кремль решит провести новую мобилизацию? Исследование издания «Верстка». Страны Европейского Союза договорились предоставлять временную защиту только тем украинским гражданам, которые полностью выполняют требования, связанные с их воинской обязанностью в Украине. Также сегодня...
1: Друзья, это божевиль.
2: Друзья, это безумие. Если вы хлопаете, чего вы их в отставку отправляете? Можете мне объяснить? Это правительство Мингичгейта, правительство вице-премьера, в котором должно быть предъявлено подозрение, которые должны быть на скамье подсудимых.
0: Правительство Украины во главе с Юлией Свириденко отправлено в отставку, несмотря на отсутствие очевидных поводов для этого. Почему Владимир Зеленский решил провести ротацию кабинета министров? Соединенные Штаты и Иран уже несколько дней подряд продолжают обмениваться интенсивными ударами. Ситуация в регионе Персидского залива становится все более напряженной. Президент США Дональд Трамп вчера выступил с угрозой атаковать объекты иранской энергетической инфраструктуры, от чего американская армия до сих пор воздерживалась, поскольку такие удары могут привести к катастрофической экономической ситуации в Иране и непредсказуемым последствиям для всего региона. Тем не менее, Трамп дал понять, что готов пойти на этот шаг, если Иран не пойдет на переговоры.
3: Удары по энергетической инфраструктуре я оставлю напоследок, но в конце концов придет черед и энергетических объектов. Сегодня вечером мы нанесем один мощный удар, завтра вечером еще один, и послезавтра вечером снова очень мощный удар. А на следующей неделе ситуация для них станет значительно тяжелее, потому что начнутся удары по электростанциям. Начнутся удары по мостам. Мы выведем из строя все их электростанции и все их мосты, если они не согласятся сесть за стол переговоров.
0: Это был президент США Дональд Трамп. Трамп также отказался полностью исключить проведение наземной операции американских войск в Иране, отметив, однако, что не хотел бы, чтобы в такой операции возникла необходимость. Он также отменил свое решение о взимании из проходящих через Ормузский пролив возможных новых ударов Ирана по израильской территории. Ранее

0: любому развитию событий, и я хочу сказать лишь одно. Нет, я лучше обращусь напрямую к руководству Ирана. Не рассчитывайте, что в случае нападения на нас все закончится тихо. Не рассчитывайте, что все повторится по прежнему сценарию. Этого не будет. Наш ответ будет мощным. Это будет уже другой сценарий, гораздо более жесткий и гораздо более сильный. Прошли те времена, когда по нам можно было безнаказанно наносить удары. Любой, кто нападет на нас, получит ответный удар многократно большей силы. Так мы поступили с иранской осью зла, и так будем поступать с каждым, кто попытается причинить нам вред. Именно так мы действуем. Это был премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Как это уже не раз бывало при военных эскалациях в Персидском заливе, даже на фоне переговоров США и Ирана о прекращении боевых действий и заключении мирного соглашения, цены на нефть на мировых рынках опять подскочили, хотя и не до уровня, достигнутого в первые недели войны, когда обмен ударами был особенно интенсивным. О том, как очередной рост нефтяных котировок сказывается на России, наш экономический обозреватель Максим Блант.
1: Баррель сорта Brent, который неделю назад стоил около $72, 14 июля торговался выше 87. Судоходные компании окончательно перестали понимать, с кем договариваться о проходе судов и в какое окошко вносить оплату за то, чтобы этот проход был безопасным. Ведь самое главное, реквизиты, по которым надо перечислять пресловутые 20% от стоимости грузов, Дональд Трамп в своей социальной сети указать-то и забыл. Так что, если не считать самых отчаянных капитанов, все остальные взяли паузу. На первый взгляд, все это может показаться очередным подарком американского президента, ну или иранских союзников России, не суть важно, загрустившим было российским нефтяникам, не теряющему оптимизма министру финансов Российской Федерации Антону Силанову, а вслед за ними и всей российской экономике. Однако, между началом марта и серединой июля есть весьма существенная разница. К середине июля Россия превратилась в импортера нефтепродуктов и судорожно пытается нарастить этот импорт для того, чтобы погасить развивающийся в стране топливный кризис. И в этих обстоятельствах рост нефтяных цен и дефицит сырья обостряет конкуренцию между импортерами бензина, дизеля и авиационного керосина и самым непосредственным образом влияет на их цену. Так что, если говорить о бюджете, то значительную часть нефтяных сверхдоходов, если они еще будут, придется потратить на компенсацию в разнице цен между мировым и внутренним российским рынком. Кроме того, назвать Россию надежным поставщиком в условиях вполне успешной охоты украинских беспилотников на танкеры российского теневого флота довольно сложно. Даже если сейчас риски плыть через Армузский пролив перевешивают риски вывоза нефти из российских портов на Балтике или в Черном море, то все идет к тому, что они станут равноценными. Так или иначе, но дисконт на российскую нефть к сорту Brent пока не уменьшается. Так что в сухом остатке для россиян очередное обострение в Персидском заливе означает лишь усугубление топливного кризиса, который и так уже оказывает влияние на всю экономику.
0: Комментарии экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Пока в Армузском проливе, а также в Персидском и Оманском заливах торговые суда подвергаются обстрелам, вооруженные силы Украины постоянно атакуют российские суда в акваториях Черного и особенно в последнее время Азовского морей. Меньше чем за 10 последних дней там были поражены более 100 судов. Азовское море – важный экспортный маршрут для снабжения аннексированного Крыма, а также для вывоза сельскохозяйственной продукции, включая зерно, украденное на оккупированной территории Украины. Израильский военный эксперт Давид Шарп считает эти удары очень эффективными.
2: Эта операция, вкратце, она очень успешна. Речь идет о многочисленных малых судах, которые в буквальном смысле избиваются сегодня день за днем. Не считал их лично пальцами, 116 или там нет, но есть видеоподтверждения сплошные, идут потоком. Если в срочном порядке в России не найдут противоядие, а пока нет причин считать, как они найдут противоядие, то вся эта структура хождения через Азовское море, она по сути рухнет. Здесь успех большой очевиден. Очевидно, бессилие России. Важнейшее направление российское выбывает из игры прямо на глазах. Придется им искать альтернативы. Это обойтись без Азовского моря, возить, что можно по земле возить по территории Украины, собственно. Это вообще огромный риск. И риск уничтожения тех же бензовозов и поездов. Проблемы и очень большие налицо.

0: Было мнение израильского военного эксперта Давида Шарпа. Министерство сельского хозяйства России утверждает, что, цитата, «ситуация в Азовском море не повлияет на обеспечение внутреннего рынка страны продовольствием и ее экспортные возможности». Конец цитаты. Одновременно в связи с ударами в Азовском море ведутся поиски альтернативных маршрутов. Время свободы. В России все больше признаков того, что Кремль готовит новую мобилизацию для решения поставленной перед армией задачи полной оккупации территории Донбасса. Напомню, что недавно в Пензе проводились облавы на военнообязанных, а потом выяснилось, что некоторые из задержанных подписали контракты с Министерством обороны России. Широко разошлось видео, на котором жены задержанных спрашивают, добровольно ли они это сделали.
1: Ребят, ну-ка скажите, все добровольно подписали контракт?
2: Не надо плакать.
3: Вы избиваете их. Мы знаем, что вы избили их.
0: А на этой неделе появилось видео, на котором в Ростове-на-Дону под предлогом поиска наркотиков сотрудники сразу нескольких силовых структур проводят облаву в одном из общественных пространств и задерживают людей.
4: Короче, ребят, раздавались браслеты, настолько много людей собралось. Я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, Следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто вот это все наши участники, все наши зрители. Здесь мы в таком формате сегодня все проходит. Кого-то крепят, кто-то красные береты.
0: Как пишет издание «Новая газета Европа», задержанных во время антинаркотического рейда в Ростове-на-Дону тоже принуждали подписывать контракт с Министерством обороны. Главный редактор издания «Верстка» Иван Жадаев полагает, что Государственная дума и администрация президента на фоне резкого падения числа желающих заключить контракт с Министерством обороны рассматривают три основных варианта действий. От скрытых облав на мужчин и обмана с вакансиями в армии в тылу до введения военного положения и даже радикального закрытия границ в октябре после выборов в Государственную Думу. Вот что Иван Жадаев рассказал в интервью телеканалу «Настоящее время».
5: Три сценария, о которых мы писали, это скорее как бы наша интерпретация слов, потому что, конечно, там не было задачи у Кремля разработать несколько сценариев, просто обсуждения происходят разные, и вот мы их как бы классифицировали на три сценария. Но первый, самый простой, в лоб, это мобилизация, и, как нам сказал один из источников, пачками по несколько десятков тысяч человек. То есть они учли вроде как проблемы прошлой мобилизации и не будут разово пытаться набрать там 100, 200, 300, 400 тысяч человек. Будут делать это от региона к региону, точнее, от федерального округа к федеральному округу точечно, но довольно большими партиями. Уже были сообщения о том, что строятся всякие полигоны и военные базы, в основном возле границ НАТО, но есть и там как ближе к востоку страны, где вроде бы как готовы принять на обучение новобранцев. Это как бы самый такой, наверное, простой сценарий. Есть более хитрый. Он включает в себя ротацию резервистов. Как мы помним, да, у нас был принят закон о включении в резерв для охраны, значит, вот этих объектов в тылу. И вот этих людей, которых довольно много набрали, хотят либо ротировать на часть резервистов, либо на часть мобилизованных, либо просто их вместе как бы к мобилизованным туда направить, приняв какие-то дополнительные для этого законы. Потому что с мобилизованными есть большая проблема, что на самом деле все еще не все из них подписали контракты. И это самая недовольная часть военных, потому что, ну, как бы они пошли не за деньги, они не получали вот этих миллионных выплат, и их не обещали, там, как бы их руководство обещало их ротировать, обещало им отпуска, но с этим огромные проблемы. И вот этот второй сценарий ротации, он такой, как бы, более хитрый, скажем так. Ну и самый, наверное, жесткий, да, сценарий, это о котором несколько человек нам сказали, как на уровне слухов, хотя об этом писали некоторые западные медиа, и, возможно, этот сценарий будет реализован как-то частично. Это, вот, ну, грубо говоря, военное положение, закрытие границ, мобилизационная экономика и так далее. И, возможно, это будет реализовано вот не комплексом мер, да, а какими-то частичными мерами. Например, кто-то из коллег вот недавно писал, что МИД хочет разработать законопроект о введении выездных виз. То есть все это возможно. Но я, конечно, подчеркну, что такого рода решение там принимается Путиным, И этот человек, там, очевидно, изолирован от реальности и получает какие-то доклады, буквально распечатки Ютуба. Поэтому тут сложно судить, что будет принято. Но силовики, очевидно, требуют, потому что они говорят, что мы можем выйти на границы Донецкой и Луганских областей, но нам нужны люди. И вот этот аргумент может сработать. Путин и его окружение не любят принимать какие-то, скажем так, решения в лоб, и они могут заменить условно мобилизацию какими-то точными решениями, типа выездных виз, и вот таким комплексом как-то пытаться набрать. Но разработка, по крайней мере, в администрации президента, такие сценарии разрабатываются.
0: Это был главный редактор издания «Верстки» Иван Жадаев. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Между тем, Совет Европейского Союза объявил, что мужчины призывного возраста будут исключены из программы предоставления убежища гражданам Украины. В пресс-релизе Совета говорится, учитывая меняющиеся потребности Украины в обороне, в дальнейшем временная защита будет предоставляться только тем, кто выполняет требования, связанные с воинской обязанностью на территории Украины. Это ограничение будет применяться только к новым заявителям на временную защиту. Оно не будет распространяться на тех, кто уже пользуется временной защитой в ЕС. На практике для получения временной защиты лица, перемещенные из Украины, должны будут доказать выполнение воинской обязанности. Например, это может быть сделано путем предъявления паспорта с выездным штампом, проставленным украинскими властями, подтверждающим, что они покинули Украину на законных основаниях и, следовательно, выполняют свои воинские обязанности. Это также может быть сделано путем предъявления документа в бумажном или электронном формате, подтверждающего освобождение от обязательств по воинской службе или их выполнение. Конец цитаты. По некоторым оценкам, в странах Европейского Союза сейчас временной защитой пользуется более 1 миллиона 100 тысяч мужчин призывного возраста из Украины.
2: Говорит Радио Свобода.
6: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
2: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 15 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент Украины Владимир Зеленский наградил по случаю отмечаемого сегодня Дня украинской государственности орденом князя Ярослава Мудрого 5-й степени Юлию Свириденко, которая в президентском указе указана как премьер-министр Украины в 2025-2026 годах, а также первого вице-премьера, министра энергетики Дениса Шмыгаля. Вчера Верховная Рада Украины утвердила отставку Свириденко и ее правительства, при этом конкретные причины, по которым Зеленский инициировал эту отставку, не назывались, а депутаты президентской партии «Слуга народа» горячо приветствовали на заседании Рады выступление Свириденко, прослужившей премьером без нескольких дней один год. Свириденко же благодарила за поддержку и каких-то претензий президенту и депутатам не высказывала.
7: Я очень хочу, чтобы это выступление прозвучало как слова благодарности всем за вашу поддержку, доверие, ежедневно работу. Как бы долго ни продолжалась агрессия, какими бы тяжелыми ни были разрушения, мы должны каждый день просыпаться, восстанавливать порядок, защищать себя и продолжать достойно жить и работать. Для этого нужны конкретные решения, реальные действия, неотложная помощь здесь и сейчас. Вместе с вами мы выстояли и сделали все возможное, часто и невозможное. Мы обеспечивали работу критически важных сфер – энергетики, образования, транспорта, здравоохранения, жилищной политики, поддержку внутренне перемещенных лиц. Я восхищаюсь мужеством, стойкостью и силой украинцев. Благодарю каждого за ежедневный вклад в нашу борьбу и в нашу будущую победу. Хочу выразить особую благодарность всем министрам и профильным комитетам Верховной Рады за то, что вы продолжаете эту работу, несмотря на все вызовы и трудности. Благодарю президента Украины за доверие. Спасибо Верховной Раде за конструктивное сотрудничества. Спасибо нашим защитникам и защитницам. Именно благодаря вам Украина существует, живет, работает и борется. Украина отстаивает свою независимость, защищает свою свободу и сохраняет свою суверенную государственность. Для нашей правительственной команды было большой честью работать рядом с вами во имя Украины, ради ее людей и ради ее будущего.
0: Это была теперь уже бывший премьер-министр Украины Юлия Свириденко. По-другому себя вели представители оппозиции. Бывший премьер-министр, ныне лидер оппозиционной партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко с иронией выразила недоумение по поводу того, что в отставку отправлено такое популярное правительство.
8: Я думаю, в этом зале никто не сможет ответить на вопрос. Если у нас такое прекрасное правительство, которому весь зал аплодирует и поет дифирамбы, то почему его убирают?
0: Это была Юлия Тимошенко. Очень жестко высказался бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, который заявил, что некоторые члены правительства Юлии Свириденко заслуживают не слушать аплодисменты депутатов Рады, а сидеть на скамье подсудимых.
9: Друзья, это безумие. Если вы хлопаете, чего вы их в отставку отправляете? Можете мне объяснить? Если они так хороши, чего же вы им даже год поработать не дали? Я вам отвечу, почему. Потому что я не согласен со словами, которые только что прозвучали в этом зале, когда это правительство благодарили за этот прекрасный год. Вы с нами живете в разных странах. С нами и большинством украинцев. Это правительство, правительство Мінгічгейта, правительство вице-премьера, в котором должно быть предъявлено подозрения, которые должны быть на скамье подсудимых, но приходят в этот зал получать аплодисменты.
0: Это был бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко. По поводу того, кто станет новым премьер-министром Украины, ясности пока нет. Владимир Зеленский в последние дни провел встречи с несколькими высокопоставленными государственными чиновниками. Наиболее вероятной кандидатурой, которую поддержит Зеленский, называют главу компании «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого. Но официального подтверждения этой информации к моменту записи этого выпуска дайджеста «Время свободы» не поступало. При этом главным остается вопрос, почему Зеленский вообще захотел менять правительство. По одной из версий, он пошел на этот шаг в рамках подготовки к президентским выборам в Украине, о возможности которых в последнее время говорится все чаще. В Украине сложилась ситуация, при которой президент решает судьбу кабинета министров, но не несет ответственности за его действия, отмечает украинский политический аналитик Виталий Портников. Вот фрагмент комментария по поводу отставки правительства Юлии Свириденко, размещенного в телеграм-канале Виталия Портникова. Привожу его с его разрешения. Многие считают, что отставка правительства связана прежде всего с желанием заменить одного человека, министра обороны Михаила Федорова. В последнее время он приобрел значительную популярность, возможно, потому что общество ищет людей, которые символизируют новый подход к решению сложных вопросов и воплощают собой перемены. Как и любая мифологизированная фигура, Федоров сегодня пользуется огромным вниманием и поддержкой в социальных сетях. Многие пользователи выступают за его сохранение на посту министра, утверждая, что отправить в отставку только министра обороны непросто. Поэтому, по их мнению, чтобы замаскировать желание офиса президента избавиться от популярного чиновника, было принято решение отправить в отставку все правительство. Вместе с тем, остаются совершенно непонятными причины возможной отставки других чиновников, эффективность работы которых еще несколько недель назад практически ни у кого не вызывала вопросов. Например, о вице-премьере по вопросам европейской интеграции Тарасе Утке говорили как о человеке, который обеспечил эффективное продвижение европейской интеграции Украины и способствовал открытию переговорных кластеров, создав условия для начала полноценного переговорного процесса с Европейским Союзом. Теперь же предполагается, что у правительства появится новый вице-премьер по вопросам европейской интеграции. Почему принимается такое решение? Никто этого не объясняет. Именно в этом заключается главная проблема. Коммуникация между властью и обществом по поводу кадровых решений, касающихся должностей, от которых во многом зависит развитие государства, отсутствует как таковая.
10: Немає як такой.
0: Это был украинский политический аналитик Виталий Портников. Время свободы. Сегодня день памяти российской правозащитницы Натальи Истемировой, которая была похищена 15 июля 2009 года в Грозном. В тот же день ее тело с огнестрельными ранениями было найдено около административной границы Чечни и Ингушетии. Наталья Истемирова много лет документировала похищение людей, внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека в Чечне. В 2021 году Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что российские власти не провели эффективного расследования убийства Истемировой, что является нарушением права на жизнь. О Наталье Истемировой наш последний сегодняшний сюжет.
10: Меня зовут Наталья Истемирова. Я сотрудник правозащитного центра «Мемориал».
11: Истемирова работала правозащитником в Чечне с 2000 года и была, по словам ее коллег, одной из лучших в своем деле. Часто добивалась результата, рассказывает замдиректора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Таня Лакшина.
12: Она находила информацию, которую не мог найти никто. Она эту информацию передавала правильным людям. Она могла вытащить человека из подвала. Она могла договориться с силовиками, договаривалась. Она решала каждый день множество проблем самых разных людей, нуждавшихся в помощи. И делала это успешно, как никто.
11: Одной из главных тем, которой занималась Истемирова, были насильственные исчезновения в Чечне. Она общалась с пострадавшими и их родственниками, а за несколько дней до своей гибели рассказала о похищении и внесудебной казни Резвана Альбекова. Глава Чечни Рамзан Кадыров, по словам коллег Истемировой, пришел в ярость. 15 июля 2009 года правозащитницу похитили. Вечером того же дня тело Натальи нашли с огнестрельными ранениями в Ингушетии. Ее дочери Лане Истемировой тогда было 15 лет.
13: За несколько дней до ее гибели у меня была идея испечь ей торт, чтобы отпраздновать наши совместные дни рождения, которые нам пришлось провести за 1000 километров друг от друга. Я очень хотела кремом нарисовать цифры 1551, хотя из меня совершенно торты я так не научилась печь с тех пор, и вообще я никудышная пекарь из меня получился. И вместо этого совместного дня рождения в итоге меня повезли на мамины похороны.
11: Ответственность за убийство Истемирова ее коллеги возложили на Кадырова, который угрожал Наталье и считал личным врагом. Дело до сих пор не раскрыто, и это характерная черта в подобных историях. Анна Политковская, Станислав Маркелов, Пол Хлебников, вероятно, были убиты за свою работу в Чечне. Список имен можно продолжать. Летом 2015 года в Грозном неизвестные люди разгромили офисы свободной мобильной группы Комитета против пыток. Кадыров обвинил в провоцировании беспорядков самих правозащитников. Государственный телеканал «Грозный» назвал случившееся стихийным пикетом, на котором собравшиеся якобы выражали свой протест против политизации правозащитной деятельности. В марте 2016 года на границе Ингушетии и Чечни около 20 человек в масках напали на микроавтобус, в котором ехали сотрудники Комитета по предотвращению пыток и несколько журналистов из России, Норвегии и Швеции. Всех, кто был в машине, избили палками, а затем микроавтобус сожгли со всеми вещами. В июле 2023-го вооруженные люди напали на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину. Обоих били ногами, руками и полипропиленовыми трубами, приговаривая: «Вас предупреждали. Уезжайте отсюда и ничего не пишите». Все эти события до сих пор не расследованы, а виновные не наказаны. Наталья Истемирова, вспоминая свою работу в Чечне, рассказывала, как жители республики, пострадавшие во время Второй Чеченской войны, впервые обратились в ЕСПЧ и выиграли дело. Тогда Россия еще выполняла решение Страсбурга, но, как правило, просто выплачивая денежные компенсации. Пострадавшим нужно было не это.
14: Им сказали о том, что это государство будет наказано. Оно будет наказано денежным штрафом. Но у людей это тоже не вызывало радости, потому что они хотели самого главного, чтобы были наказаны преступники. Но на лицах их была надежда, потому что они и до сих пор надеются. И теперь, что наконец-то государство должно будет найти тех, кто убивал, тех, кто виновен. И что наконец-то они посмотрят в глаза тем, кто тогда издевался над ними. Вот это было для них главным.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
6: Студия подкастов «Радио Свобода».
15: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше, лицом к событию с понедельника по пятницу.
6: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
9: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
6: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
9: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте! Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, как в Украине собирают доказательства о насильственных исчезновениях во время войны, а также объясню, почему Россия продолжает нести ответственность за происходящее. С вами Александра Вагнер. 23 февраля Европейский Союз осудил решение России выйти из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинства наказания и ввел санкции против 8 россиян, включая сотрудников исправительных учреждений и судей. Под ограничения попали 3 начальника исправительных колоний, начальник СИЗО, 2 судей, прокурор и старший следователь. Среди них Алексей Вализер, начальник колонии в Алтайском крае, где отбывает наказание Алексей Горинов, один из первых осужденных в России за антивоенные высказывания. В список также включен Антон Рычар, начальник СИЗО в Биробиджане, где погиб музыкант Павел Кушнир. В ЕС заявили, что решение российских властей о выходе из конвенции по предупреждению пыток ясно демонстрирует пренебрежение к защите прав человека, подчеркнув, что Евросоюз непоколебим в осуждении нарушений прав человека и репрессий в России. В конце сентября 2025 года президент Владимир Путин подписал закон о выходе России из Европейской конвенции по предупреждению пыток. Этот шаг влияет на возможности обращений в суд родственников тех, чьи близкие погибли после насильственного исчезновения на оккупированных территориях Украины или в российском заключении. До выхода России из конвенции сохранялась возможность искать справедливости в Международном суде ООН. Тем не менее, за преступления, совершенные до выхода из конвенции, Россия продолжает нести ответственность. Вот что о насильственных исчезновениях в Украине сообщает Международный центр по вопросам правосудия в переходный период.
1: О насильственных исчезновениях, к которым причастна Россия, стали говорить еще в 2014 году в связи с аннексией Крыма и началом боевых действий в Донбассе. В 2019 году в докладе, посвященном предварительным расследованиям, который был подготовлен Международным уголовным судом для того, чтобы показать, в каком направлении работают прокуроры суда, говорилось, что есть подозрения в совершении России преступлений против человечности на основании случаев насильственных исчезновений в оккупированном Крыму. С 2022 года Россия расширила практику насильственных исчезновений как в Крыму, так и на недавно оккупированных территориях Украины. Как и в случае с жертвами других преступлений, большинство исчезнувших – это местные чиновники, журналисты, активисты гражданского общества или, по сути, любой, кого Россия считает проукраинским. Насильственные исчезновения часто сопровождаются другими преступлениями, такими как незаконная перевозка, содержание под стражей без связи с внешним миром, пытки, сексуальное насилие, рабство и убийство. Судьба украинской журналистки Виктории Рощиной является свидетельством разрушительной реальности преднамеренного и систематического использования России насильственных исчезновений. В 2023 году российские военные похитили Рощину, когда она отправилась делать репортаж об оккупации Запорожской области, где она жила на момент исчезновения. В течение нескольких месяцев ее семье отказывали в любой информации как о месте ее нахождения, так и об обвинениях, которые ей предъявлены. Гораздо позже российские власти подтвердили, что Рощина находится в заключении, хотя обвинения ей не были предъявлены. Родственникам отказались уточнить ее местонахождение и запретили посещение, а также не позволили встретиться с адвокатом. Более года родные ожидали ее возвращения домой, надеясь на обмен пленных, но в октябре 2024 года отец журналистки получил от российских властей уведомление о ее смерти. На протяжении почти 5 месяцев тело Рощиной не передавали Украине. Впоследствии тело было передано как останки неидентифицированного мужчины, без мозга, глазных яблок, трахеи. Согласно проведенной экспертизе, органы изъяли умышленно, чтобы скрыть удушение, от которого Рощина, по-видимому, умерла. Украинская прокуратура заявила, что Рощину подвергали жестоким пыткам перед смертью. Ее били током, на теле обнаружены ножевые ранения. ДНК-экспертиза подтвердила, что тело неидентифицированного мужчины – это останки погибшей журналистки.
0: У Украинский центр гражданских свобод сразу после того, как началась война и Россия оккупировала новые территории Украины, создал карту насильственных исчезновений. По данным сотрудников центра, а также украинских властей, сегодня речь идет об уже почти 2000 гражданских лиц, которые подверглись незаконному лишению свободы и находятся в заключении в России, часто без предъявления им каких-либо обвинений. Вот несколько рассказов об исчезнувших во время оккупации людях, о судьбах которых рассказывает карта насильственных исчезновений Центра гражданских свобод.
2: В 6 часов утра 17 марта 2022 года в городе Олешки Херсонской области Украины был незаконно лишен свободы Александр Заривный. С 2017 года он был начальником управления образования, культуры, семьи, молодежи и спорта Олешковской районной государственной администрации. Его насильственное исчезновение связывают с тем, что он возглавлял общественную организацию «Союз участников боевых действий ветеранов АТО Олешковской района». Из Олешек Заривного перевезли в СИЗО Симферополя и впоследствии осудили по статье о шпионаже, о чем сообщила Крымская правозащитная группа. Поскольку в обвинении говорится о том, что чиновник передавал Украине информацию о расположении и численности российских войск в Херсонской области, это утверждение можно подвергнуть сомнению, так как Заривный был выкраден из собственного дома в первые дни оккупации Херсонской области российскими войсками.
3: Мэр Херсона Игорь Колыхаев в первые дни российского вторжения в Украину заявил о том, что остается на своем рабочем месте, однако отказывается сотрудничать с оккупационной армией. 28 июня 2022 года Колыхаева задержали вооруженные люди в военной форме без объяснения причин и без предъявления каких-либо обвинений. До ноября 22-го мэра удерживали в оккупированном Херсоне, а затем этапировали в Россию. За почти 4 года российские власти так и не предъявили ему официальное обвинение. По словам сына Игоря Колыхаева, Святослава, если бы обвинения были предъявлены, информация была бы публичной, что дало бы возможность действовать в правовом поле. Пока же у родственников нет никакого доступа к Колыхаеву. Российская сторона незаконно удерживает мэра Херсона в одной из исправительных колоний Пермского края. Он не может быть военнопленным, так как занимал гражданский пост в мэрии и не находился в составе вооруженных сил Украины.
0: О незаконном лишении свободы и насильственных исчезновениях мы беседуем с экспертом Центра гражданских свобод, доктором политических наук, профессором Михаилом Савой. Импульсом для моего интервью была карта насильственных исчезновений, которая опубликована Центром гражданских свобод в начале войны. Там видно, даже вот на этом первом этапе, когда еще вносились данные, что насильственным исчезновениям подвергаются определенные люди. Это либо были главы сельских советов, либо адвокаты, журналисты. И я вот хотела бы у вас спросить, можно ли вот на основании даже вот этих данных, которые вносились в начале войны, говорить о том, что какие-то определенные группы людей подвергаются насильственным исчезновениям чаще, чем другие?
4: Да, мы анализировали социальный состав людей, которые были незаконно задержаны, и мы пришли к выводу, что это могут быть представители самых разных профессий. Это могут быть священники, журналисты, полицейские, учителя, представители творческих профессий, депутаты. Но этих людей объединяет один обязательный фактор. Они являются социально активными. Они лидеры. И оккупанты этих людей изолируют от общества, поскольку считают, что в этом случае не останется людей, вокруг которых остальные могут объединиться для сопротивления. То есть это методика, которая используется в России уже несколько десятилетий режимом Путина. И это методика, которую они принесли на оккупированные территории Украины. Таким образом, как им кажется, они исключают возможность активного сопротивления. Нет лидеров, нет протеста.
0: А скажите, пожалуйста, что потом в итоге с этими людьми происходило, вот даже на основании тех данных, которые собраны в карте насильственных исчезновений?
4: Большинство этих людей остаются в статусе инкоммуникада, то есть с ними нет никакой связи, до них не допускают адвокатов. А когда российские адвокаты узнают о нахождении таких людей в каких-то следственных изоляторах или колониях и пытаются туда попасть, им отказывают, потому что нет же уголовного дела, значит, нет адвоката. В некоторых случаях в отношении этих людей возбуждают уголовные дела через какое-то время. Это фальсифицированные дела. Мы анализировали много таких приговоров. Это буквально на пустом месте созданные дела. Но люди получают космические сроки. 15, 20, 25 лет по тяжелым статьям. 95% примерно этих людей, в отношении них не возбуждаются уголовные дела. Они просто лишены свободы без законных оснований, без судебных решений. Официальная формулировка – задержание за противодействие специальной военной операции. Она применяется и в отношении украинских военнопленных, и в отношении украинских граждан.
0: А вот эти статьи, эти процессы, о которых вы говорите, можно применить к ним такой вот старый исторический термин «политически реконструированные дела» или «политически реконструированные процессы»? Можно ли вот в этом смысле провести вот эту параллель?
4: Да, безусловно, можно. Мы говорим о политически мотивированном преследовании, то есть мотивация в этом случае – контроль над оккупированными территориями, то есть усиление российской власти. Когда мы говорим о политической мотивации, нужно понимать, имеется в виду мотивация не людей, которых задержали и судят, а мотивация власти, которая фальсифицирует эти уголовные дела. И она всегда одна – усиление власти или ее сохранение.
0: А вот вы не могли бы привести какие-то конкретные примеры из тех случаев, которые попадали вам, которые вы анализировали или которые вы наблюдали?
4: Я не называю фамилии никогда в таких случаях, поскольку это может содержать угрозу для человека. Но я могу абсолютно уверенно сказать, есть аналитика, которую я делал с моими коллегами. Все подобные дела являются политически мотивированными. Мы это четко видим хотя бы по методам фальсификации. Но если действительно было преступление, то нет необходимости фальсифицировать доказательства. В таких делах доказательства всегда сфальсифицированы. Это либо так называемые тайные свидетели, то есть люди, которые дают показания без раскрытия их личности. И это может быть кто угодно. И такой человек может сказать все, что угодно. Либо по материалам уголовного дела четко видно, что преступления просто не было. Ну, например, человека обвиняют в том, что он участвовал в террористической организации. А в действительности он служил, например, в 15-18 годах в Азове, который был признан в России террористической организацией. Но человек проходил службу в воинском подразделении, он не являлся террористом. Однако, по мнению российского режима, это является основанием для того, чтобы посадить его по статье за участие в террористической организации. И такая практика является массовой.
0: А вот вы не могли бы еще объяснить, где чаще всего, на каких территориях Украины чаще всего вы сталкивались с незаконным насильственным исчезновением? И это касается не только, я так понимаю, чиновников, но и гражданских лиц. Где чаще всего это происходило?
4: Это происходит везде на оккупированных территориях. И, как я уже сказал, это касается не только депутатов, представителей власти Украины, но, например, задержали моего соседа в Буче, и он до сих пор там, а задержали его во время оккупации Бучи, то есть еще в марте 22 года, при том, что человек автомеханик и всю жизнь просто ремонтировал дизельные автомобили. У него руки уже не отмывались от машинного масла, и это стало единственным основанием заподозрить его в том, что он имеет дело с оружием. Вот уже почти 4 года человек за решеткой без каких-либо официальных обвинений. Но людей задерживают не только на оккупированных территориях. Украинцев задерживают уже на территории Российской Федерации, если они выехали с оккупированных территорий. Их задерживают, например, на границах, на выезде из России в страны Европы, либо куда-то еще. Для людей с украинскими документами существует обязательная процедура дополнительной проверки. Фактически это та самая фильтрация, только на границах РФ. И по нашим подсчетам примерно 1% всех украинцев, которые пытаются выехать из РФ, исчезают после этих проверок. Но то есть на границе, когда люди выезжают, все, у кого российские либо какие-то другие паспорта, проходят пограничный таможенный контроль и переходят границу. Но если у человека украинский документ, то его направляют в отдельное здание, при этом паспорт забирают. И там люди без опознавательных знаков проводят беседу, по результатам которой человек иногда исчезает.
5: Говорит Радио Свобода.
6: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
5: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: Слушайте подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Гость этого выпуска – эксперт Центра гражданских свобод, доктор политических наук Михаил Сава. Если говорить о насильственных исчезновениях, сколько человек, по вашим данным, содержится в российских тюрьмах из тех, кто действительно насильственным образом был выкраден и без суда и следствия находится в заключении? И в каких конкретно колониях? И есть ли вообще по всем людям, которые исчезли, данные?
4: Нет, по всем людям данных нет, поскольку Россия в нарушении всех своих международных обязательств скрывает эту информацию. Даже родственникам этих людей далеко не всегда дают ответы о том, что человек задержан. В тех случаях, когда дают ответы, никогда не указывают место, где он находится. То есть информации очень мало. Это не статистика, это оценочные цифры. Я могу сказать, что примерно 16 тысяч гражданских некомбатантов, невоеннопленных, в настоящее время находятся вот в этом статусе инкоммуникадо. Без возбуждения уголовных дел. И в отношении нескольких сотен человек уже возбуждены уголовные дела. Речь идет тоже о гражданах. Ситуация очень сложная. Еще раз повторяю, из-за того, что Россия скрывает информацию. Если говорить о местах, где их содержат, то в настоящее время мы знаем уже около 200 таких учреждений. Это учреждения Федеральной службы исполнения наказаний, и они находятся по всей территории России, до Дальнего Востока включительно.
0: А есть ли возможность, например, обменять этих людей во время обменов в ситуации, когда против них никакого дела не возбуждено, и они незаконно удерживаются Россией за решеткой?
4: Ну, мы стараемся не использовать слово «обмен», когда речь идет о людях. Мы говорим об освобождении или о взаимном освобождении. Во время последнего такого освобождения, буквально несколько дней назад, несколько гражданских вернулись, в том числе из тех, которые были в статусе инкоммуникадо без возбуждения уголовных дел. Но это очень-очень сложный процесс. Дело в том, что менять этих людей не на кого. Украина не удерживает массово россиян. На территории Украины осталось буквально несколько человек из числа жителей Курской области, которые выехали на территорию Украины во время боевых действий на Курщине. Но это и все. А обменивать гражданских на российских военнопленных не хочет сама Российская Федерация, поскольку это будет означать сразу же обвинение в том, что они берут заложников. Это страшное международное преступление. И вот такие обмены докажут, что Россия массово лишает свободы гражданских для того, чтобы использовать их для освобождения своих военнопленных. Это практика взятия заложников, и российский режим не хочет, вероятно, такого обвинения. Поэтому ситуация с массовым освобождением украинских гражданских практически тупиковая в настоящее время. И, на мой взгляд, необходимы специальные санкции со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов, других демократических стран мира. До сих пор не было ни одного специального пакета санкций за вот это преступление, то есть за незаконное лишение свободы гражданских.
0: А какой шанс вообще освобождения этих людей, если нет информации, во-первых, в каком статусе они находятся, эти заложники гражданские, а во-вторых, Россия их не освобождает, то что с ними будет происходить, по вашему мнению, в дальнейшем? Сколько они могут вообще находиться в заключении, эти люди?
4: В том-то и проблема, что эти люди лишены свободы на неопределенный срок. Это не отбывание наказания по решению суда, когда человек хотя бы знает, какой у него срок. Они лишены свободы по усмотрению российского режима. И будут ли они возвращены даже в случае заключения перемирия, это большой вопрос, потому что, как вы правильно сказали, неизвестно, где они находятся, неизвестно точно, сколько их. Но по именам, фамилиям мы знаем примерно 1900 человек. Числа этих людей. Это 1900 люди, о которых рассказали вернувшиеся из плена. Они вспомнили своих сокамерников, они вспомнили, кого они там видели. Это главный источник информации. Но, как вы понимаете, 16 тысяч – общая цифра людей, которые незаконно лишены свободы, и 1900 – это те, кого мы знаем, цифры несопоставимы. Поэтому есть очень серьезное подозрение, что даже в случае перемирия и даже в случае мирного соглашения каких-то из этих людей Российская Федерация не освободит.
0: Вы говорили о том, что во время одного из последних обменов между Россией и Украиной все-таки несколько человек, гражданских заложников, были освобождены. Что они рассказывают о том, что с ними происходило, и вообще при каких обстоятельствах вообще стало возможным их освобождение?
4: Этим людям никогда не объясняют, почему их освободили. Они получают команду собраться, и далее их везут, а потом они оказываются на территории Украины. То есть российские власти никогда своих мотивов не объясняют. Освобождение таких людей буквально единичное. Началось еще в 2022 году. То есть это давняя история. Но даже несмотря на то, что прошло 4 года, по какому принципу они отбирают людей для такого освобождения, мы не знаем.
0: Вы говорите о том, что Россия нарушает международное право. Можно ли в данном случае говорить о том, что речь идет о военном преступлении? Или все-таки гражданские заложники не являются вот этой частью международного права?
4: Это, безусловно, военное преступление. 8-я статья Римского статута, один из пунктов этой статьи – незаконное лишение свободы. И в данном случае речь идет именно о незаконном лишении свободы. Поскольку Россия не использует процедуру интернирования гражданского населения, эта процедура описана в Женевской конвенции, и она не применяется. Но интернирование, например, предполагает возможность для человека обжаловать решение по его направлению в специальный лагерь за территорией места его проживания. У украинцев никогда не было возможности обжаловать решение об их незаконном задержании. То есть, еще раз, абсолютно определенно, Россия совершает военные преступления в отношении этих людей.
0: А вот как Украина может действовать в дальнейшем? Вы, конечно, говорили о санкциях, но ведь если речь идет о необходимости обжаловать в суде подобное преступление, что может сделать Украина для того, чтобы доказать, вот, что совершается это военное преступление?
4: Доказательств этого преступления достаточно. Главное из них – отсутствие каких-либо правовых оснований для лишения этих людей свободы. Уже есть живые свидетели, это те, кто вернулся в Украину. Это люди, которые были освобождены и из России выехали в страны Европы. Они там могут давать свидетельские показания. То есть никаких особенных усилий для того, чтобы доказать наличие этого преступления, не нужно. Но необходимо понимать, что, например, обращение в Международный суд Организации Объединенных Наций по поводу нарушения России конвенции о запрещении пыток и жестокого обращения требует очень больших государственных ресурсов. И желательно, чтобы обращение против России было не только от Украины, но от нескольких стран, которые поддерживают идею наказания и вообще прекращения подобной практики. Международный суд Организации Объединенных Наций – это судебный орган, который рассматривает обращение одной стороны против другой стороны и только по поводу нарушения международных конвенций. То есть такое обращение Международный суд ООН возможно.
0: А вот что касается трибунала, который сейчас создается в рамках Совета Европы, в его рамках возможно ли тоже рассмотрение подобных дел?
4: Нужно понимать, что это трибунал по одному преступлению, по преступлению агрессии. Это трибунал, который не будет рассматривать все совершенные преступления. Он будет рассматривать главное преступление, а именно ответственность российской верхушки, которая приняла решение начать агрессию против Украины. Ну и, как говорят многие юристы, преступление агрессии открывает ворота ада. То есть все остальные военные преступления становятся возможным именно благодаря тому, что началась агрессия. Но именно вот этот аспект лишения свободы гражданских вряд ли будет рассматриваться трибуналом. Непосредственно к факту агрессии он отношения не имеет.
0: Рассказывал эксперт Центра гражданских свобод, доктор политических наук, профессор Михаил Сава, который занимается мониторингом незаконного лишения свободы гражданских лиц. Вы слушали 17-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я продолжу рассказывать о тех действиях российской армии в Украине, как на оккупированных территориях, так и на линии фронта, которые имеют признаки военных преступлений. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.
7: Подкастов «Радио Свобода».
6: Каким вам представляется будущее России?
8: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
9: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
10: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
11: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Говорит Радио Свобода.
7: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
12: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
7: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
6: Какую Россию мы оставим нашим детям?
13: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
14: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
15: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее, вот как в данный момент она сейчас.
16: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
17: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
6: Заходи в магазин приложений App Store.
7: Женю Радиос.
18: kultūros sunkiasvoriai.
19: Sveiki ir sveikos, čia laida Kultūros sunkiasvoriai ir šiandien su mumis yra Adrijus Kvedaravičius Kveda. Adrijus yra jaunasis mūsų rašytojas, gyvenantis šiuo metu Jungtinėje karalystėje, žinomas savo distopinio romano Statera, kurio veiksmas vyksta totalitarinėje valstybėje Forte, ir su juo Adrijus su šiuo distopiniu romanu kaip tik šiemet Londono knygų mugė ir debiutavo. Adrijus, sveiki.
20: Labą dieną.
19: Čia sustosiu jūs pristatinėdamas, laida netokia ilga, kad galėčiau matyti viską paminėt, ką jūs pasiekėt gyvenime ir kuo esat, bet dar pasakysiu tik vieną mažą detalę, Adrijau, kad esat alytiškis, iš Alytaus, minėjau, kad beje mama pasaulio lietuvių bendruomenės Jungtinėje karalystėje pirmininkė, tą irgi galbūt mūsų klausytojai gali žinoti, su ją kalbinęs, jūsų mamą, bet gal pradėkim, seniai gyvenat Londone?
20: O visai senai, nuo 2 mėnesių, tai...
19: Aš atkreipiau dėmesį, kad labai gražiai kalbat lietuviškai, kiek mačiau jūsų interviu.
20: Tai dėkoju, net nežinau, kaip čia atsakyti. Namie visada lietuviškai kalbam ir žinoma, ėjau į šeštadieninę lietuvistinę mokyklą, tai taip ir išlaikiau tą kalbą.
19: Ką dabar studijuojat?
20: Dabar tai aš esu antruose metuose universitete ir pats kursas vadinasi psichologija ir kalbos mokslai, bet čia yra maždaug toks moksliškas terminas lingvistikai. Tiesiog jie truputį įeina ir lingvistikos istorija, ir moksliniai būdai žiūrėti į pačią kalbą ir kaip mūsų kūnas per patį kalbėjimą sukurio tuos garsus visus. Čia labai daug tokių mažų nuansų ir kaip tie garsai susiję su emocijom. Čia ir psichologija, ir kažkiek tiesiog vien tik garso mokslas, taip visokių tokių mažų nuansų.
19: Tai labai įdomu, nuo motorikos iki visų tų, sakykime, psichologinių niuansų, kaip iš to garso prasmė kažkokia susikuria.
20: Tai, kaip čia pasakius, šitas rytis visai dar nauja, tai labiausiai, ką žiūrim, yra balso, net nežinau, kaip čia išvertus, tokie kaip tonai iš esmės gaunasi, ir pagal standartinius apmatavimus, kaip mes galim suprasti, ar, nežinau, kalbėtojas yra vyras ar moteris, kiek galim spėlioti matematiškai ūgį, amžių, tokius mažus dalykus, o jau dėl emocinių yra kiek keli tyrimai taip toliau, bet dar laukim, kol pastiprės tas mokslas, taip pasakius, kol kažką jau gilesnio galėsim pradėti minėti.
19: Nektelkim apie jūsų distopinį romaną. Žinot, aš nuo savo įspūdžio gal pradėsiu, kai aš išgirdau apie jūs, pamačiau naujienose, man įstrigo keli momentai. Viena, kad jūs esat labai jaunas žmogus, 19 metų amžiaus, šiuo metu jums 19 metų, ir aišku, ten buvo akcentuojama, kad jūs tikrai tokia stulbinama karjera, nežinau, net ar karjera čia galima pavadinti, parašėt distopinį romaną, kuris susilaukė tokio dėmesio, patekęs net į pačią Londono knygų mugę. Ir tikrai komplimentai jums dėl to, labai, labai džiaugiuosi ir žaviuosi, tai kaip jaunas žmogus tikrai tiek pasiekėt. Bet man gal dar vienas dalykas užkliuvo, gal net nuo jo galėtumėm pradėti. Tas romanas yra distopinis romanas, tai reiškia, kad jis rodo, gal suklysiu, bet bendrai, kai aš girdžiu žodį distopijam, tikriausiai savo, ką reiškia, kad reikalai krypsta į blogą pusę.

0: круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай точку доступа и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
0: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Денег своих, к сожалению, у нас не так много для того, чтобы запускать какие-то инвестиционные проекты.
3: Как сломить упрямый Центробанк и снизить ключевую ставку? Пошептаться с Владимиром Путиным.
4: Я вот с Набиуллиной разговаривал, она вроде обещает, что ставка все-таки будет снижаться.
5: И будет естественным процессом.
3: Закрыть глаза на топливный кризис и инфляцию невозможно, считают в Центробанке. В Кремле, кажется, с этим теперь не согласны.
6: Текущая экономическая ситуация в целом стабильна. Макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере.
3: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Россияне никогда не жили лучше, чем сейчас, считает Алексей Зубец, директор Российского центра исследований социальной экономики. Впрочем, социологи с ним едва ли согласятся. Свежий индекс потребительских настроений россиян, по версии Левада-центра, впервые с октября 2022 года опустился ниже отметки в 100 пунктов. К макроэкономическим проблемам страны, пятый год, ведущий полномасштабную войну, добавляется топливный кризис. В Кремле, впрочем, уверены. Макроэкономические проблемы, но они у всех, ведь помимо войны в Украине идет война в Иране, которая из-за событий в Армузском проливе касается гораздо большей страны-участницы. Поэтому можно чуть меньше опасаться инфляции, пойти навстречу крупному бизнесу и снизить ключевую ставку. По крайней мере, второй месяц подряд из Кремля именно такие сигналы и поступают. Об этом сегодня и поговорим. Начнем с реалий на земле. Как топливный кризис сказывается на российской экономике, расскажем в нашем сюжете.
7: Уверенно заявлял на форуме Общероссийского народного фронта президент Владимир Путин. Текущая экономическая ситуация в целом стабильна. Спустя несколько дней продолжал успокаивающую риторику пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На фоне таких заявлений властей экономист Сергей Алексашенко в своем новом докладе приходит к выводу. Россияне начинают осознавать экономические последствия вторжения в Украину. И они нерадостные. 77% из 1610 опрошенных в июне респондентов напрямую связывают ухудшение экономической ситуации в стране с военными действиями. Каждый второй считает это влияние критическим. Лишь 12% опрошенных жителей России уверены, что война тем или иным образом положительно влияет на экономику.
8: Бензина нет, людей нет, прибыли нет.
7: Левада-центр также фиксирует падение индекса потребительских настроений россиян. Каждый третий респондент заявил об ухудшении своего материального положения за год. Впервые с апреля 2022 года в оценках россиян на будущий год негативные ожидания преобладают над позитивными. Директора Центра исследований социальной экономики Алексея Зубца эти данные не испугали. Он хоть и отметил, что россияне на текущие зарплаты могут позволить себе меньше мяса, хлеба и подсолнечного масла, но по остальным позициям, цитата, «покупательная способность выросла».
9: Жаловаться на то, что мы обеднели, довольно странно, потому что, в общем, живем мы сейчас лучше. То есть россияне в нашей стране никогда не жили лучше, чем они живут сейчас.
7: Зубцом не согласился лидер фракции «Справедливой России» в Госдуме Сергей Миронов.
10: Заявление о том, что наши люди никогда не жили так хорошо, как сейчас, даже у меня вызывает острое желание притащить такого экономиста на рынок какого-нибудь провинциального города, где люди редко получают зарплаты выше минималки, и заставить его повторить сказанное слово в слово.
7: Миронов, которому в сентябре переизбираться в Госдуму, добавил, что это опасные заявления, которые злят людей. И обвинил экономистов в том, что многие из них стали жертвами Росстата, который всячески оправдывает неудачи финансово-экономического блока правительства. Удары украинских беспилотников по российским НПЗ спровоцировали масштабный топливный кризис. По данным оптимистичного, по мнению Миронова, Росстата, за неделю уже в 5 российских регионах плюс аннексированные Крым и Севастополь цены на бензин АИ-95 превысили 100 рублей за литр. Из-за дефицита топлива в России также подорожали грузоперевозки, в среднем на 20%. Издержки бизнеса в дальнейшем отражаются на финальной цене для покупателя. Но пока, уверяет Росстат, общая инфляция в России с 7 по 13 июля замедлилась до 0,17% против 0,31% недели ранее. Мэр Магнитогорска Сергей Бердников осудил россиян, жалующихся на рост цен.
9: Там люди отдают здоровье, гибнут, а мы тут готовы разорвать власть из-за того, что сегодня украинцы дотянулись до НПЗ, из-за того, что нам стало жить не так комфортно. Великую Отечественную не ели, не пили, бесплатно работали ради победы.
7: Бердников поправился, что сегодня работать ради победы, цитата, конечно, никто не призывает, и призвал вести себя корректно.
3: А количество новых дел о банкротстве компаний в первом полугодии выросло на 21%, пишет «Коммерсант». И эта тенденция, по ожиданиям юристов, опрошенных изданием, сохранится как минимум до конца года. Среди пострадавших – IT-компании, ритейл, инфраструктурные компании и около ВПК-шные предприятия. Вот даже их это коснулось. Количественно по регионам в лидерах Москва, Подмосковье и Петербург. Но допускаю, там не то чтобы хуже бизнес-климат, просто компаний там побольше. И в пропорциональном соотношении получается, возможно, одинаковая картина, но именно вот количественным. Там компании больше, которые пострадали из-за текущей экономической ситуации. А с нами в прямом эфире экономист Владислав Жуковский. Владислав, здравствуйте.
11: Да, здравствуйте.
3: Хочется с вами обсудить эти все последние новости, которые накопились на фоне и войны, и топливного кризиса. На ваш взгляд, вот те проблемы, с которыми сталкиваются и потребители, и бизнес, это уже последствия топливного кризиса? Здесь хочется просто понять, отделить вот этот общий военный фон уже 4 лет, как тянущийся, от последних новостей.
11: Я бы все-таки начал с этого товарища, господина Зубца, который рассказал, что россияне так никогда хорошо не жили, как во время войны. То есть 5 лет развала экономики, развала промышленности, рекордных дефицитов бюджета, наращивания госдолга, всплеска цен, запредельно высокой ключевой ставки, которая выжигает любую инвестиционную деловую активность, погром малого бизнеса через повышение налогов, НДСов, утильсборов, акцизов, налогов на прибыль, там отмена льгот для малого бизнеса. Но для Зубца это, видимо, действительно замечательная эпоха, потому что вот такие, как он, присосавшиеся к кормушке, к бюджету чиновники, обслуга чиновников там, в всяких институтах, вот он как раз работает в институте при Министерстве финансов, да, все эти депутаты, сенаторы, министры, у них все хорошо абсолютно, они на войне еще и хорошо подобогатились, приподнялись. Поэтому, ну вот видите, для кого война, для кого мать родна, и люди, которые стоят в очередях километров по 10-15 часов за бензином, там 3-километровой очереди в Забайкале, в Иркутской области, ну я думаю, что Зубцу лучше было бы к ним не выходить из служебного автомобиля, не говорить им, как им повезло с этой замечательной жизнью. Вот, ну если говорить на полном серьезе, то... Обратите внимание, что вот эта топливная катастрофа, топливный кризис уже, ну, не получается никак его замолчать, не получается его никаким образом скрыть. Уже, значит, вот в Центробанке мы видели заявление, что это очень жесткий удар, скачок цен на бензин, на дизель по инфляции, по инфляционным ожиданиям. Современная экономика – это всегда экономика ожиданий, потребительских настроений. Если бизнес не ждет ничего хорошего, ждет удары беспилотниками, повышение налогов, ждет повышение каких-то там поборов, высокую ключевую ставку, падение уровня жизни населения, падение спроса, то не будет никаких у вас инвестиций, рабочих мест, модернизации, ну и, соответственно, люди тоже будут меньше тратить, больше сберегать, покупать валюту, снимать деньги с депозитов, ну, тем самым ведя, соответственно, там, к банковскому кризису, неплатежам и всему остальному. Значит, и вот поэтому ЦБ уже нам сказали, что они обеспокоены этой ситуацией, что инфляционные ожидания остаются крайне высокими. По оценке Центробанка, наблюдаемая инфляция в диапазоне 12,5-13% процентов у населения, а ожидания на год около 15-16%. И что вот они сейчас будут готовиться к тому, что ставку снижать, видимо, они не смогут 24 июля, и в лучшем случае будет пауза, хотя все понимают, что при таком инфляционном шоке ставку ключевую нужно поднимать, но это неизбежно усилит неплатежи, банкротство компаний, дефолты, соответственно, вот поэтому тот самый Герман Греф засуетился, запаниковал и сказал, что все, у нас все кредитные комитеты, инвестиционные профильные комитеты проходят не потому, как выдавать кредиты, а как их реструктурировать, как их рефинансировать, как идти навстречу заемщикам, которые не могут платить по кредитам, чтобы как-то им пролонгировать, реструктуризацию долго провести, сдвинуть платежи дальше. Ну и, соответственно, что все инвестиции остановились, 2 года в России вообще нет инвестиций, инвестиционный кризис, падают капитальные вложения, экономика деградирует. Качество товаров падает, рабочих мест меньше. Ну и, соответственно, вот говорит, надо ставку снижать. Ставку надо срочно снижать. Бог с ним, с инфляцией, что она подскочит, что будет у нас инфляция, там, ну, понятно, официально 6%, реальная инфляция там 26%. Греф говорит, надо с этим смириться. Главное сейчас дать больше денег, чтобы как раз-таки не допустить до банковского кризиса, до набега вкладчиков на банки и до, там, условно говоря, вот этого дефицита ликвидности, когда все меньше платежей по кредитам, все меньше денег протекает в банки по ликвидности, и все больше оттуда денег изымают вкладчики. Вот эти там 1 900 000 000 000 рублей, которые сняли только за февраль-июнь текущего года, по 400-500 миллиардов рублей в месяц снимают россияне с банков. Вот Греф очень этим обеспокоен и говорит, что как бы, ну вот мы уже переохладили экономику, уже, по сути дела, стагфляция, падение, главное так...
3: Владислав, простите, я вас перебью, просто об ключевой ставке, об инфляции мне хочется немножко позже нам с вами поговорить, поскольку там сложилась любопытная, амбивалентная такая ситуация, которую хочется чуть шире нашим зрителям рассказать и показать по этому поводу сюжет, а сперва вернуться вот к текущим показателям, которые мы вот проговорили в сюжете. У меня такой вопрос возник. Если расходы на логистику растут, как вполне себе очевидно и логично, исходя из текущей ситуации, то каким образом снизилась общая инфляция по версии Росстата, как вы думаете? Ну, по крайней мере, такие данные они привели вот за эту неделю.
11: Ну, смотрите, мы понимаем, что Россия – это очень большая протяженная страна, это десятки тысяч, тысячи километров плечо от производства там, до сбыта логистики, там, продажи на прилавке. Холодная страна, соответственно, логистика всегда играет большую роль. В среднем в структуре себестоимости и издержках около 15-20% в цене товара – это логистика, транспортное плечо, а это все дизель, бензин и прочее. Поэтому, когда мы видим цифры, что только за последние 1.5 месяца грузовые перевозки подорожали на 18-20%, а год-году уже около 28-30%, ну, понятно, что это безумная инфляция издержек, которая будет переложена на плечи простых россиян, и, соответственно, либо у вас не будет на прилавке товаров, у вас будут пустые прилавки и дефицит, либо, соответственно, цены взлетят в небо, бизнес боится поднимать цены, потому что к ним приезжает антимонопольная служба, приезжает прокуратура, силовики, объясняют, что ни в коем случае нельзя подрывать стабильность, надо торговать себе в убыток, как хотите, крутитесь, да, вот, но, соответственно, по этой причине уже многие аграрии заявили, что они будут забивать скот, что не будет кормов для, там, для животноводства, для там, кур, для свинины, для там, крупнорогатого скота, что зерно непонятно куда теперь вывозить, как его вывозить, оно будет гнить в полях, потому что солярку купить невозможно, и продавать себе в убыток просто невыгодно. Вот, поэтому вот инфляцию, которую рисует Росстат, они пытаются сразу на всех стульях усидеть. То есть главный фактор, почему инфляция якобы затормозилась с 0,3% за предыдущую неделю там, до 0,17-0,18 за последнюю неделю, это прежде всего там какое-то якобы удешевление поездок в Юго-Восточную Азию. Как вы понимаете, вся Россия, вся страна стоит не в очередях на заправках, а в Юго-Восточную Азию поехала отдыхать в Таиланд и во Вьетнам, если верить Росстату. Да? Причем они убрали из этого индекса инфляции, потребительской корзины, перелеты по России. И там, где как раз-таки безумный рост цен, они как раз в том году исключили этот показатель из-за авиационного керосинового дорожания. Вот. И плюс отчасти вроде как первая неделя пошло некоторое снижение сезона цен на продовольствие. Вот вообще в России должна была быть уже дефляция традиционная сезонная, она обычно в августе, в сентябре, начинается в июле, но уже, в принципе, на юге России, Краснодар, Ставрополь, Ростов уже идет сбор урожая, и по логике цены должны были падать, начать уже в начале июля месяца, да, продовольственная должна быть дефляция, но на самом деле многие товары дорожают. Посмотрите, например, на красное мясо, на говядину, на свинину, да даже на курятину, цены на нее растут, причем растут быстрее, чем официальная инфляция, там по говядине выше 16%, даже Росстат фиксирует, реально гораздо больше. Вот, поэтому цифры эти, конечно, приписаны, цифры это вранье. Я думаю, что вот как по бензину рост официально год-году 23-25%, а реально больше там, 50% по многим регионам, а в Крыму там вообще по 200 рублей за литр, по 250. Ну вот, соответственно, у вас и по инфляции тоже цифра официально 6% последняя, которую Росстат показал, но реально, думаю, что около там, 20%.
3: Ну, давайте как раз перейдем вот к теме обсуждения, такого пока что заочного обсуждения ключевой ставки. Тут два лагеря такие сформировались, и есть ощущение, что у Кремля начался некоторый клиент в противоположную сторону. Как-то они оптимистично весьма настроены в прогнозе инфляции, по крайней мере, если анализировать некоторые публичные заявления. Напомню, традиционно ставится за ориентир в российской экономике 4%, но прогнозы по самым разным критериям довольно-таки иногда очень сильно превышают эти самые 4%, и Центробанк не торопится снижать ключевую ставку, хотя крупный бизнес воет, бьет копытом. Временами к нему присоединяются даже региональные власти, отдельные конкретные чиновники. И вот любопытные диалоги происходят с Владимиром Путиным, заочно без присутствия Набиуллиной, но упоминается она там, в этом кремлевском кабинете, в

0: так, нашей, ну, мы же экспортно-ориентированная республика, и, конечно, высокая процентная ключевая ставка. Я вот с Набиуллиной разговаривал, она вроде обещает, что ставка все-таки будет снижаться, достаточно уверенно. Да, это очень важно, это нам очень нужно.
1: Это должно быть, это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей.
2: Это можно считать очередным намеком главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Пора увереннее снижать ключевую ставку. Об этом не раз просил бизнес. 10 июня на совещании с правительством Путин уже говорил о снижении ставки. Примечательно, что тогда Набиуллиной на совещании не было. Она болела.
3: Принимаемые меры дают искомый результат. Инфляция это падает, особенно 5 с небольшим процентов, поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки и достижение других необходимых параметров.
2: Глава ЦБ выступает против резкого снижения ставки. Это, уверена Набиуллина, неминуемо ускорит рост цен. На последнем заседании регулятор снизил ставку, но всего на 25 базисных пунктов. В день встречи Путина с главой Якутии зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что ЦБ не может закрыть глаза на цены на топливо и инфляционные ожидания. Заботкин, впрочем, высказался с осторожным оптимизмом.
4: Закрыть глаза на цены топлива и инфляционные ожидания Центральный банк не вправе. Но мы исходим из того, что меры, принимаемые правительством, будут способны обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке. При выверенной денежно-кредитной политике Банк России по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4% в 2027 году.
2: Годовой прогноз инфляции аналитики Центробанка повысили до 6,2%. 13 июля глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что рост цен на топливо не должен стать основанием для повышения ключевой ставки. Заочную борьбу с политикой Центробанка продолжают и госкорпорации. Глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным посетовал. Чистая прибыль Ростеха упала на 42%.
5: К сожалению, у нас снижается чистая прибыль. Несмотря на то, что выручка у нас растет, и по сравнению с 2025-2024 году выручка выросла на 25%, а чистая прибыль снизилась на 42% и составила всего 76,4 миллиарда. То есть денег своих, к сожалению, у нас не так много для того, чтобы запускать какие-то инвестиционные проекты.
2: Все из-за высоких процентных ставок по кредитам. Чемезов неоднократно публично критиковал руководство ЦБ, обвиняя его в игнорировании интересов бизнеса.
6: Где нет вообще топлива. Потом ты в очереди стоишь, можешь час отстоять, два, можешь 30 минут отстоять, как повезет.
2: Топливный кризис уронил деловую активность на дно, начиная с первых месяцев войны. Центробанк по итогам опроса 12 тысяч предприятий опустил индекс бизнес-климата до минус 6,3 пункта. Еще в мае было 0,9. Страдают и малый, и средний бизнес. Так, например, пишут ведомости, из-за экономии россиян компании-производители одежды массово погружаются в убытки. По итогам 2025 года 34% масс-маркета не досчитались прибыли, а среди продавцов премиальных марок таких уже 40%.
7: Легкая промышленность совсем не легкая промышленность, как может показаться, дамы и господа. Ну, давайте начнем с того, что первое, средний сегмент, он всегда попадает под удар первым. То есть в любой экономическом кризисе средний сегмент всегда летит под откос, потому что ты и не там, и не там.
2: Тем временем уже несколько миллиардеров из числа богатейших людей России, в том числе и близкие к Владимиру Путину, по данным Bloomberg, за последний год вывели миллиарды долларов за границу. Они опасаются за судьбу российской экономики и изъятия активов и теперь инвестируют в криптовалюты, зарубежную недвижимость и частные инвестфонды.
8: Тему продолжим с экономистом Владиславом Жуковским. Я немножечко издалека хочу начать, вот дабы разобраться в природе вот этого вот декларируемого такого оптимизма со стороны Кремля. Раз за разом российские власти говорят, ну, на макроуровне у всех проблемы, гляньте, что там опять происходит в Армузском проливе. Вот господин Песков об этом 16 июля говорил в очередной раз, сказал, трудности эти вот с российской экономикой не носят критического характера, у всех все плохо. А мне попадался на глаза материал Forbes о том, что нефть по 150 баксов за бочку мир уже не увидит, и действительно возобновление войны в Иране, оно приподняло ценник на нефть, но не очень сильно и высоко, как это было в начале конфликта именно в Иране. Почему так? Вот хочется узнать, поскольку все-таки какую-то дополнительную прибыль российский бюджет как будто бы ожидал и в прошлый раз, и наверняка не исключает и в этот.
9: На самом деле уже никто ничего хорошего там не ждет, это больше для такого внешнего потребления, для пользования, чтобы

0: развешивать населению лапшу, что все, мы контролируем, какие-то деньги будут. Нет, никаких денег там не будет. Если вы посмотрите на исполнение бюджета за там, март, апрель, май, июнь, то и посмотрите, какие были получены нефтегазовые доходы вот за эти 4 месяца, пока шло перекрытие Армузского пролива, то окажется, что дополнительные доходы составили меньше триллиона рублей. То есть в среднем в феврале, в январе доходы были 400-450 миллиардов, ну а там в моменте подскочили 650-700. Ну то есть триллион рублей при дефиците за январь-июнь в 5,7 триллионов рублей, при дефиците российских регионов только запланированным Минфином в 2 триллиона, а реально с учетом падения малого бизнеса, закрытие предприятий, ИПшников банкротства рекордные сейчас идут, соответственно, падение деловой активности, инвестиций, там регионы не доберутся гораздо больше денег, там дефицит будет около 3 триллионов плюсом. Плюс у них еще огромные расходы там на эти беспилотники, РЭБы, там НПЗ, на выплаты по контракту и прочее. Плюс пенсионный социальный фонд тоже будет, там дефицит в том году 1,2 триллиона, в этом больше. То есть там на самом деле в бюджетной системе дефицит может быть там 12-15 триллионов, и никакой, и даже за один месяц дополнительные нефтегазовые доходы в 250-300 миллиардов, а это капля в море, ничего не спасает. Важный момент, что практически вот сейчас все больший объем нефтегазовых доходов, которые Россия могла бы получать, будет уходить на снижение цен на топливо. То есть вот это все топливо, которое Путин дал команду завозить там из Беларуси, из Казахстана, когда в Казахстане у самих там нет избытка топлива, все там по контрактам долгосрочным продано, и у самих периодически бывает даже дефицит топлива, они закрывают границу, закупали в России на омском НПЗ бензин и дизель. Но тем не менее, например, индийское топливо, вот индийский бензин в Россию, значит, с учетом всех налогов, транспортировки, логистики, перевозки сначала дешевой нефти в Индию по бросовой цене в 45 долларов за бочку, оттуда обратно другими уже нефтепродуктовозами нужно везти будет бензин и дизель, страховки, все вот это будет приводить к тому, что бензин будет стоить из Индии там по 200 рублей. Соответственно, чтобы цены сбить, бюджет должен будет выплачивать компенсации нефтяникам и компаниям под санкциями. Это примерно там, вот 350 миллиардов рублей в месяц оплачивает бюджет по демпферу, так называемый по акцизу нефтяникам, чтобы они перерабатывали нефтепродукт и продавали его по цене не по мировой там 150 рублей, а вот по когда-то российским 80 рублей условно. И на это уходил каждый третий рубль нефтегазовых доходов. Триллион заработали, 350 отдали нефтяникам. Сейчас нефтегазовые доходы сами по себе проседают, потому что нефть подешевела. Brent уже не 115 долларов, а 70-75. Urals, российская бочка, уже опять 45-50 долларов. То есть и доходы упали, и расходы на выплаты по индийским нефтепродуктам тоже они подскочат. То есть уже будет больше половины, а может быть там две трети нефтегазовых доходов будут уходить на субсидии, чтобы цены как-то сбить, чтобы они не улетели в космос. Вот, а это если еще удастся привезти это топливо. Поэтому нет, тут денег не будет. Обратите внимание, что счетная палата уже насчитала, что дефицит бюджета будет на 2 триллиона рублей больше, чем изначально планировал Минфин. Они об этом заявили еще до ударов по московскому НПЗ, по омскому НПЗ, по Салават-Нефтьорг-Синтезу Газпромовскому, вот недавно который был. То есть они уже тогда признали, что минус 2 триллиона. Я думаю, что реально, то есть триллион по нефтегазу, триллион по ненефтегазу. Реально цифры будут гораздо больше и по нефтегазу, и по ненефтегазу выпадение доходов. И расходы будут расти, особенно военные расходы, мы это видим по бюджету, что в среднем расходы растут на 17%, а особенно госзакупки. Госзакупки, по данным Минфина, за январь-июнь выросли на 47%, почти что в полтора раза, это все, что связано с войной.
1: И учитывая, вот, что поэтому... этот оптимизм Кремля совершенно не подтверждается на практике, с чем вы связываете вот этот явный перекос позиции Путина в сторону бизнеса? Как будто Набиуллина в этой заочной битве с бизнесом между ключевой ставкой в одну сторону и в другую, она, ее позиция начала очень сильно как-то вот выступать, как-то проваливаться, что ли?
0: Ну, потому что когда у вас есть вероятность цунами банкротств, череды верных дефолтов, таких кросс-дефолтов, которые друг за другом тянутся, да, и завала банковской системы, я же не случайно сказал вам про дефицит структурной ликвидности в российской бюджетной банковской системе. О нем говорят уже глава ВТБ Костин и глава Сбера Греф, и зампред Сбербанка Тарас Скворцов, известный макроэкономист, который прямо сказал, что набег вкладчиков на банки – это уже макроэкономическая угроза и удар по финансовой устойчивости, надо что-то с этим делать. Надо перестать пугать россиян заморозкой вкладов, нужно перестать повышать налоги, давить на малый бизнес, чтобы люди не снимали деньги, не прятали их под подушкой и не шли покупать товары там за кэш, условно говоря, за наличные. Вот. Но, тем не менее, 2,5 триллиона рублей дефицит банковской ликвидности. В начале года было 500 миллиардов, в 5 раз выросла дыра потоку денег. Соответственно, вот считайте, что она сейчас будет дальше нарастать. Поэтому Путин понимает, что ему уже вой на болотах, все требуют девальвации рубля хотя бы 90-100 рублей за доллар, чтобы хоть как-то мог могли российские товары, сырье конкурировать, соответственно, на мировом рынке, хоть какие-то доходы приносили, чтобы китайский импорт не добил, не загасил до конца остатки внутреннего какого-то производства, хоть и менее конкурентоспособного. Но это всплеск инфляции. Поэтому Путин пока выступает сторонником более крепкого рубля, рассказывая, что якобы такой вот России валютный рынок сложился, спроса якобы на валюту нет. Вот. Но что касается ключевой ставки, да, вы правы, это абсолютное вмешательство в ЦБ, в политику Центробанка. Путин прямо дает понять, что ему плевать на то, что в России где-то там де юре написано в Конституции про независимость Центрального банка, что он сам самостоятельно проводит монетарную денежно-кредитную политику, там таргетирует инфляцию, устойчивость рубля обеспечивает. Он дает четко понять, что ему глубоко начихать на то, что там топливные кризисы, что бензин и дизель подорожали только официально там с начала года на 16%, а реально там на десятки процентов, что инфляция взлетает, что все говорят про стагфляцию, обрушение производства и растущие издержки, налоги. Но он говорит, снижайте ставку. То есть как бы вот в этой ситуации Набиуллина должна была бы 24 июля ставку поднимать, хотя бы краткосрочно, шоково, чтобы удержать деньги вкладчиков на депозитах, чтобы остановить отток денег с вкладов, чтобы хоть как-то сделать российские рублевые активы более привлекательными, чем там скупку бензина, дизеля, там тушенки и там покупки валюты, крипты. Вот. Но она понимает, что этого сделать не может, потому что вся гражданка сыпется. Если сейчас ставку поднять, то мы увидим безумный просто скачок банкротств, неплатежей, банковский кризис. То есть сейчас уже 10% активов банков токсичные, неплатежи превышают 10% по кредитам. И еще огромное количество реструктуризаций. Я думаю, что вот на эти 11 триллионов просрочки, еще триллионов 20 реструктуризаций идет. То есть там реально плохих активов.
1: Владислав, простите, я вас перебью снова, но хочется успеть задать вам этот вопрос. Тем любопытнее узнать, как вы думаете, что же повлияло на Путина. Дефицит знаний об экономике, дефицит адекватных советников по экономике, учитывая его тотальнейшее доверие к Набиуллиной, как показала практика последних лет. Или это скорее политический вопрос. Возможно, это лобби со стороны крупного бизнеса, но я сомневаюсь, что уж малые и средние могли бы на него повлиять.
0: Я думаю, что, во-первых, он, правда, ничего не понимает толком в экономике, хоть и целый кандидат экономических наук, но мы видим до какой разрухи, да, они довели ситуацию в стране с повышением налогов, санкциями совсем. Вот. Но вторая история, он понимает, что все очень плохо, что война продолжается, что удары по НПЗ и топливный кризис – это очень большой макроэкономический фактор неопределенности и кризиса, то есть это дальше может быть топливный коллапс, транспортный коллапс, гуманитарный кризис, пустые прилавки, провал сбора зерновых, удар по животноводству, растениеводству, ну и, соответственно, пустые прилавки и скачок цен на продовольствие, а уже продовольство ускорило рост. А в-третьих, он понимает, что, ну, действительно, скажем так, если зашатается банковская система, если пойдут вал неплатежи по кредитам, а вкладчики будут снимать деньги с банков, то банки в какой-то момент скажут, простите, ребята, в кассе денег нету, у нас тут не подвезли, поэтому это уже может спровоцировать это полноценную банковскую панику, набег вкладчиков на банки. Поэтому уже мы видим, что в Крыму лимиты там на 15 тысяч рублей в сутки, 50 тысяч в месяц лимиты на снятие денег. МВД заявила недавно на какой-то конференции замминистра внутренних дел, что надо вводить лимиты на снятие денег населением, там не больше 50 тысяч рублей в месяц, потому что больше россиянам и не надо. Как бы, да, держите в банках, чтобы банки покупали на ваши депозиты, либо кредитовали военные предприятия, либо покупали облигации госзайма и кредитовали военные расходы, дефицит бюджета. Вот, поэтому я думаю, что он понимает, что ситуация очень плохая, и вот Чемизов, тот же самый лоббист, главный производитель вооружений, он уже 2 года кричит, что они там в убытках, что у них производство нерентабельное, что они уже работают в минус себе, с такой ставкой, с такими налогами, со всем остальным. Ну, то есть, представьте, это говорит Чемизов, которого вливает триллионы рублей гособоронзаказа. А что говорить о промышленных предприятиях, малом бизнесе, фермерах,
1: аграриях? Ну да, несмотря на все эти миллиарды, получается,
0: конечно,
1: что он
0: поэтому выбирают узол, они выбирают гиперинфляцию, если коротко. Они выбирают гиперинфляцию.
1: Владислав, спасибо. У нас заканчивается время эфира, но я благодарю вас за этот разговор. Владислав Жуковский, экономист, о том, вот что вообще происходит с российской экономикой прямо сейчас и как топливный кризис накладывается на военный кризис продолжающейся войны. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью украинского правозащитника и журналиста Максима Буткевича, ведущей телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской. Максим Буткевич – украинский журналист и правозащитник. В 2022 году он пошел добровольцем на фронт и был взят российскими военными в плен. Больше 2 лет провел в России в неволе. Российские государственные СМИ называли его нацистом и командиром карательного отряда. С 2008 года Буткевич помогал беженцам и мигрантам, оказавшимся в Украине, и вел мониторинг проявления ксенофобии и расизма, а затем стал работать в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Восточной Европе. В 2012 году он основал правозащитный центр ЗМИНА, а в 2013 стал соучредителем Громадского радио. После российского вторжения в Крым и Донбасс в 2014 году Буткевич координировал ресурсный центр помощи вынужденным переселенцам. В июне 2022 года стало известно о том, что Буткевич попал в плен. Его впоследствии приговорили к 13 годам колонии. Это произошло в марте 2023. Суд в самопровозглашенной Луганской Народной Республике признал журналиста виновным в стрельбе из гранатомета по жилому дому в Северодонецке. СМИ, однако, сообщали, что Буткевич в момент обстрела находился в Киеве. Сам он заявил, что оговорил себя под пытками. Правозащитная организация Amnesty International сочла, что обвинения против Буткевича были сфабрикованы в связи с желанием российских властей отомстить ему за гражданскую позицию и правозащитную деятельность. Журналист был освобожден в октябре 2024 года в ходе очередного обмена военнопленными между Украиной и Россией. После освобождения Буткевич рассказал о пыточных условиях содержания в российском плену и прямом насилии, которое применяли как к нему лично, так и к другим украинским пленным. В 2025-м Буткевичу вручили премию Вацлава Гавела. Ее присуждают ежегодно Парламентская ассамблея Совета Европы за заслуги в сфере борьбы за права человека. Во второй части интервью журналистке «Настоящего времени» Ирине Ромалийской Максим Буткевич рассказывает о пытках и насилии в российском плену, а также о политике Владимира Зеленского.
4: Я видела видео, когда тебя водили на следственный эксперимент. И потом ты тоже рассказывал, как с тобой записывали интервью. Потому что мы часто, журналисты, мы видим только картинку, которую нам показывают пропагандисты. Конечно, мы не можем ей доверять или как-либо. Расскажи со своей стороны, как это происходит.
5: Когда так называемые следственные действия на месте происходили, все было очень просто. Нас привезли на место, где я вроде бы совершил вменяющееся мне преступление. В уголовном деле было указано, что 4 июня 2022 года я увидел в городе Северодонецк 2 местных жительниц, и потому что они жительницы Донбасса, я решил убить их из гранатомета. Но я оказался таким плохим стрелком из гранатомета, что я промазал, их я только ранил и повредил оконную раму. 4 июня я был в Киеве, тому есть множество доказательств. Наше подразделение во время полномасштабной войны никогда не было в Северодонецке вообще. И, соответственно, этого я совершить не мог. Хотя эти женщины, они, судя по всему, реально существуют. Они действительно получили ранения. Они получили ранения, даже это очевидно из самых материалов уголовного дела. Вследствие минометного обстрела этого их района россиянами, российскими войсками. То есть россияне их ранили.
4: Они твоим
5: потом, гранатами. Когда они заняли Северодонецк, они их нашли и вменили мне в вину то, что они были ранены. таким вот образом.
4: И вот следственный эксперимент, тебя приводят к этому дому?
5: Меня привозят туда, пристегивают наручником к военному полицейскому российскому, подводят к дому, говорят, подними руку, покажи на вот то окно, потом переводят через дорогу, опусти руку, покажи на вот эту яму, все.
4: А интервью, которое потом вышло на НТВ?
5: Это уже после осуждения в СИЗО. Приехало двое представителей Следственного комитета, один для картинки в камуфляже в балаклаве с надписью «Следственный комитет» на спине, второй в гражданском. Они дали мне листочек с вопросами и ответами, сказали выучить ответы и положить листочек перед собой и, по возможности, не заглядывая в него, давать заранее записанные ответы на заранее записанные вопросы. На вопрос мой, когда и где это будут показывать, они снимали это на телефон. Они ответили, что это для их архива. Конечно, через несколько дней я увидел это по НТВ.
6: Трое украинских боевиков, признанные виновными в жестоких преступлениях против мирного населения Донбасса.
7: Я занял одну из жилых квартир на втором этаже жилого многоквартирного дома. Увидев в окне дома напротив мирных граждан, я решил их убить и повредить жилой дом. С этой целью я произвел выстрел из противотанкового гранатомета в подъезд этого жилого дома напротив.
6: Все обвиняемые в ходе следствия дали признательные показания.
4: Макс, что было для тебя самое сложное в моральном плане за все эти 2,5 года заключения?
5: Ну, во-первых, когда я все-таки согласился подписать свидетельство против себя, это было очень некомфортное решение. Из тех вариантов, которые были мне предоставлены, оно было самым рациональным, безусловно. Я не понимал, до какой степени те, кто меня допрашивали, блефуют, когда они озвучивали свои угрозы. Но все-таки понимал, что вреда они могут причинить много.
4: А чем угрожали?
5: Угрожали, что расстреляют прямо сейчас во дворе СИЗО. Угрожали, что вывезут на место проведения следственного эксперимента и пристрелят при попытке к бегству. Или другой вариант, что меня посадят в камеру к заключенным, которые сотрудничают с администрацией, и дадут им указание издеваться надо мной. И это будет происходить так, что я каждое утро и каждый вечер буду проклинать свое решение не сотрудничать, что я не буду обменен, и что если я когда-нибудь выберусь оттуда, я буду сломлен и физически, и морально. Вот это были угрозы. Ну, или иной вариант был предложен. Ты подписываешь, мы тебя осуждаем как военного преступника и за очень короткое время меняем тебя, и ты на свободе.
4: Ты выбрал второе.
5: Я выбрал второе, потому что я понимал, что среди прочего, как я сказал, вреда эти люди могут причинить очень много. Задача выйти живым и по возможности целым из плена – это одна из главных задач, которые стоят перед любым пленным. И кроме этого я верил и понимал, надеялся, что я правильно понимаю, что любым моим признанием в плену в Украине не поверят, что им грош цена. И тем не менее, это решение было некомфортным. И, в общем, довольно долгое время я мучил себя вопросом, насколько правильно я поступил. А кроме этого, конечно, особенно первый период пребывания в плену, в той части СИЗО Луганска, где содержались военнопленные, самым тяжелым было чувство страха. Не боли даже, а вот именно страха, как ожидание боли. Оно было общим для нас всех, кто содержались там. И столько оттенков страха, сколько я там испытывал, я, наверное, не испытывал никогда за всю свою предыдущую жизнь. Вот это опасение, что в какой-то момент не я буду контролировать мой страх, а он будет контролировать меня, это опасение оставалось. Да, к счастью, этого не произошло.
4: Получал ли ты информацию, в частности, как ты узнавал о том, что происходит?
5: Первые 8,5-9 месяцев я не знал ничего о том, что происходит. Нас содержали инкоммуникадо до фактически моего осуждения. А потом уже, когда осудили, перевели в другую часть тюрьмы, где сидели обвиненные по уголовным статьям. У них был телевизор, который работал круглосуточно, каждый день. И из этого потока пропагандистского шлака иногда можно было получить какие-то крупицы информации. Ну, иногда, например, в выпуске новостей бравурно рапортовали о том, как продвигаются российские победоносные войска под тем или иным населенным пунктом, нанося ущерб подразделениям украинских нацистов, как говорили российские пропагандисты. И из этого было понятно, что этот населенный пункт еще под нашим контролем, например. Или когда случился путч Пригожина, то вдруг внезапно посреди фильма внизу пошла бегущая строка по экрану, где призывали всех бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные приказы. И мы поняли, что что-то происходит. Но приходилось о многом догадываться, конечно.
4: Хочу, чтобы ты рассказал, как ты держался, как ты учил при этом людей.
5: Да, было такое, что какие-то ментальные практики, составление текста в голове на разных языках, чтобы не забыть язык, составление молитв.
4: Английский.
5: Да, в том числе англоязычных текстов. И в одной из камер мы начали учить английский, я никогда раньше не преподавал его. Тут у меня были студенты, и один из них, самый старательный, по-моему, сделал неплохие успехи. Он описывал воображаемую ситуацию уже в конце на английском языке, как он проходит экскурсии по средневековому европейскому городу, потом заходит, естественно, в паб и заказывает виски. При том всем, что у нас не было ни текстов, которые можно было читать, ни ручки бумаги, которыми можно было писать, тем не менее это работало.
4: А он кто?
5: Он старший офицер Национальной полиции Украины на пенсии. Он находился там под превентивным арестом.
4: Сейчас освобожден, не знаешь?
5: Я не знаю.
4: Какое было твое желание первое, такое бытовое, после плена?
5: Я помню, что первое меня поразило после плена – это душ. Принятие душа, где ты можешь регулировать напор, регулировать температуру, где это не струя воды на голову, а распылитель, ну, то есть лейка. И то, что за тобой нет очереди голых мужиков, которые ждут, пока ты слегка намокнешь и потом намылишься, а ты можешь просто стоять и чувствовать, как струи воды стекают по коже. Если при этом ты еще и можешь поставить музыку, которая звучит не в твоей голове, а звучит извне, то это меня приводило в почти по-хорошему шоковое состояние.
3: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
4: Ты участвовал в трех больших протестных процессах, которые в стране называются революция. Революция на граните, революция оранжевая, революция достоинства. Каждый раз люди выходили за право жить в демократической стране с европейскими, если так можно выразиться, или с либеральными, или с ценностями, за демократию, за свободу слова, за свободу человека, за реформы различные, антикоррупционные в том числе. И вот ты выходишь, и здесь президент и парламент ограничивают в один день полномочия или власть антикоррупционных органов, система, которая выстраивалась годами. Здесь существует единый марафон уже скоро 4 года, как существует оппозиция. Например, в лице бывшего президента Петра Порошенко обвиняет команду Зеленского в узурпации власти. Ты видишь признаки узурпации власти Владимиром Зеленским или его командой?
5: Ну, то, что произошла определенная централизация принятия решений, это очевидно, конечно же, но я не вижу ничего, что подпадает под термин узурпация, потому что узурпация – это незаконное присвоение и концентрация власти. У нас, по-моему, только сторонники российских нарративов могут сейчас говорить об этом, поскольку как раз все законно и легитимно, а то, что выборов в условиях военного времени, военного положения и оккупации части страны быть не может, но это факт, это прекрасно. Это просто прекрасно, потому что когда ты живешь в информационном поле российского телевизора, где все время мы побеждаем, мы идем вперед, у нас великий лидер, который нас безошибочно и непогрешимо ведет. Ну, конечно, есть коррупционеры кое-где там, но он вне критики, а с коррупционерами разбираются наши доблестные правоохранительные органы. Мы в кольце врагов, которые хотят нас уничтожить, но мы им не дадим, а мы им всем покажем, и все у нас прекрасно, а будет еще лучше. Собянин открывает очередное кольцо, и у нас потрясающие успехи на фронте. И это круглосуточно. И это каждый день, и это всегда. А потом ты выходишь, и тут заголовки о том, что ужас и кошмар, в стране коррупция, в общем, там зажимаются права и свободы, прокуроры покупают себе непригодность, и ты понимаешь, что это свобода слова. Вот, ура!
4: Ну, про свободу собраний тут, наверное, уж, мне кажется, нечего ставить вопрос задавать, да, потому что мы видели все эти многотысячные митинги да. Молодежи с картонками.
5: И не было, что интересно, даже поползновений со стороны власти, как-то их там разогнать, запретить и не пустить или еще что-то.
4: Тут у меня нет вопросов. Но, а можем ли мы, можешь ли ты говорить о свободе слова в стране, где существует единый марафон, то есть телевидение, которое принадлежали различным олигархам и фактически создавали вот эту экосистему телевидения как такового во всей стране, объединены в единое вещание, куда по свидетельствам и уволенных журналистов, и оппозиции, и различных мониторинговых организаций не допускают фактически оппозицию с иной точкой зрения или кого-либо критикующей власть. Можем ли мы говорить в таких условиях о свободе слова полной?
5: Ну, полной свободы слова у нас, конечно, нет и быть не может в условиях военного времени прежде всего, потому что у нас есть запрет на разглашение определенных данных, и даже те, кто хотели бы их для своей работы просто иметь, у них часто нет доступа, и это оправдано в условиях военного времени, что поделать. В условиях централизации системы принятия решений неизбежно, что есть определенное влияние на медиаполе, да, конечно. Но у нас как-то нет ни одной, наверное, сферы, где у нас все идеально. Но у нас все неплохо, а точно есть к чему стремиться. У нас при этом всем те площадки медийные, которые не зависят от вот, единого марафона, недостаточно свободны. Я сейчас не буду говорить о финансовой составляющей, это отдельная тема, довольно болезненная. Но они свободно достаточно развиваются. И в целом у нас все-таки в стране, насколько я могу понять сейчас, телевизор играет роль совершенно не ту, которую он играет в Российской Федерации. Вот там контроль над телевизором – это контроль над умами. Интернет вторичен. Интернет, как ни странно, это больше про развлечения, если речь идет о там, подавляющем большинстве населения. У нас же все-таки нет. У нас интернет, в первую очередь, включая такие очень рискованные медиа, как телеграм-каналы, это источник информации.
4: Ютуб, телеграм.
5: Ютуб, телеграм, да. Телевизор важен, но он не является вот монополистом или главным формирующим сознание. Поэтому у нас, даже если бы захотелось с помощью единого марафона вот совсем прикрутить гайки в головах, этого бы просто не получилось.
4: Ну, а по твоему мнению, ты человек, который в медиа много-много лет. Нужно останавливать историю с единым марафоном?
5: Ну, то есть, как это, дорога ложка к обеду, да, в общем, или... Если более мне нравящуюся цитату приводить из американской поэтки и певицы Ани Дефранко, каждый инструмент – это оружие, если его держать правильно. Вот в свое время, в начале полномасштабного вторжения, была такая потребность, чтобы действительно как-то вот гармонизировать между собой подачу информации и помогать друг другу в условиях того, что многие редакции оказались не способны в полный рост работать. Надо ли это сейчас, через уже более чем 3,5 года полномасштабной войны? Я, честно говоря, такой потребности не вижу. Я не вижу. Если от этого вред, ну вот тут вопрос, собственно, контролируемости контента единого марафона со стороны власти.
4: Ну, это главный вопрос.
5: Да.
3: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
4: Последний вопрос по делам нынешним. Есть большая проблема, которая, как по мне, поляризует украинское общество, и об этом постоянно говорится. Работа ТЦК – это военкоматы в других постсоветских пространствах, это называется в постсоветских странах. Множество видео, особенно оно разгоняется российскими пропагандистскими ресурсами, но тем не менее оно имеет место быть, когда сотрудники ТЦК приходят, подходят к мужчинам на улице, применяют физическую силу, явно превышая свои полномочия, свои компетенции. И это постоянно обсуждается в обществе. У меня есть знакомые, которые уже несколько лет сидят дома, не выходят, мужчины, имею в виду, боясь попасть под ТЦК. Видишь ли ты в этом проблему и понимаешь ли, если видишь, как ее можно решить?
5: Честно говоря, в этой сфере я не считаю себя экспертом, поэтому, наверное, если бы я знал, как решить, это либо значило бы, что я очень крутой эксперт, либо это бы значило, что я вообще об этом не думал, и поэтому с кондачка беру какие-то решения. Это проблема. Тут, точнее, несколько проблем взаимопереплетенных. Тут есть проблемы в коммуникации. Вообще, то, что у нас появилось слово «бутификация», которое я не люблю.
4: Бусики, да, куда их, да. Куда мужчин грузят, собственно.
5: Грузят, да. То, что будто бы вот это сплошь и рядом везде у нас происходит в Украине. Я, честно говоря, не был свидетелем ни одного случая бутификации за этот год. Ну, допустим, вычтем время, которое я не в Украине, но живу-то я в Украине. Да, у меня есть знакомые, которые таким образом оказались в силах обороны. Они были к этому готовы, в общем и целом. Да, они просто там как-то решали свои вопросы, которые либо не успели решить, либо как раз успели и попали под вот это. Но это скорее исключение. Более того, мои иностранные коллеги, когда приезжают в Киев, неоднократно уже было, что одно из первых сообщений, которые я получаю от них, откуда у вас на улицах столько мужчин? Ну, потому что действительно те мои друзья и подруги, которые воюют с 22-23 года, ну, они очень часто тоже мне пишут, что я не люблю приезжать в Киев, потому что по улицам ходит очень много мобилизационного ресурса. А я, мол, никогда не знаю, кто эти люди. И насколько они могут быть на самом деле очень обоснованы и оправданы тут. А может быть и нет, и ты никогда не знаешь. Во всяком случае, с одной стороны, мне кажется, что проблема в коммуникации. Того, что происходит, и ставка на применение силовых методов в мобилизации, я не думаю, что она достаточно продумана, как минимум, в части, собственно, не превышения своих полномочий сотрудниками ТЦК. То, что недавно начали использовать бодикамы в работе и фиксировать действия сотрудников ТЦК, камеры, установленные на них же, ну, по-моему, это неплохой шаг вперед в том плане, что доходит критика все-таки хотя бы в таком виде до кого-то. Но является ли это решением проблемы? Нет.
4: Потому что есть другая проблема – отсутствие людей, нехватка людей в армии.
5: Да, конечно. Конечно, это происходит, потому что, опять же, ну, простите, человеческим ресурсом, тоже не люблю это словосочетание, но война на выживание с Россией – это война с несопоставимо более ресурсным противником. Да. Поэтому, конечно, вопрос нехватки, он есть. Но, опять же, почему я говорю о недостаточности коммуникации? Тут и речь и о мотивации тех, кто идет все еще в силы обороны. И о том, как это происходит. И о том, что все-таки мы не знаем, какие у нас потери, точные цифры засекречены. Но тоже создаваемая российскими пропагандистскими ресурсами картинка, что пойти в силы обороны Украины – это почти наверняка быть убитым или раненым, да, конечно, совершенно не соответствует действительности. Это, ну, это вранье. Но почему-то у людей закрепляется, конечно, более пессимистический сценарий в голове. Так что да, эту проблему надо решать. Возможно, надо менять сам подход к мобилизации. Но я буду излишне самонадеян, если я скажу вот сейчас, что я знаю как.
4: Ты был, кстати, уже за этот год успел побывать? Было ли у тебя такое желание, успел ли ты побывать у россиян, которые находятся в Украине в плену?
5: Да, не буду делать из этого секрета. Я посещал один из центров содержания российских военнопленных в Украине. Ну, конечно же, хотел сравнить условия, в которых находятся они, с теми условиями, в которых находились мы. И, ну, сказать, что разница очевидна, это не сказать ничего. Контраст разительный.
4: В чем заключается эта разница?
5: В общем и целом, все нынешние или бывшие колонии для отбывания наказаний похожи друг на друга. А центры эти, они на основании бывших учреждений исполнения наказаний. Но начиная с питания, с возможности приобретения продуктов и предметов первой необходимости, приобретения за деньги, которые выплачиваются за работу. Люди работают и получают зарплату за это.
4: Российские военнопленные.
5: Российские военнопленные в Украине. Конечно, у нас этого не было. Мы работать, в колонии мы работали, а о зарплате речи, конечно же, не шло.
4: Из того, что ты видел сам, или знаешь, или слышишь, издеваются ли украинцы над российскими военнопленными?
5: Я не слышал о таких ситуациях, во всяком случае, если речь идет о местах содержания российских военнопленных. Тем более, что все эти институции, они постоянно посещаются Международным комитетом Красного Креста, представителями миссий по правам человека, других правозащитных организаций, представителями посольств. Там содержатся не только российские граждане, там содержатся и граждане других государств, которые, находясь в России, пошли воевать против Украины. И представители посольств этих государств имеют туда доступ. Поэтому я думаю, что даже если бы у кого-то и появилось желание проявить свою неприязнь из сотрудников этого центра к содержащимся там людям, у них просто не было бы такой возможности. Мы знаем, что были отчеты международные о случаях жесткого обращения с российскими военнопленными. Обычно речь идет о ситуациях сразу после взятия в плен. И все-таки, насколько я знаю, подобные сигналы подобные сообщения, на них есть реакция украинского государства. То есть проводятся расследования служебные или открываются уголовные производства.
4: Почему?
5: Потому что это правило. Потому что мы, в отличие от государства-агрессора, для нас международное гуманитарное право и там Женевская конвенция, третья, об обращении с военнопленными, это не пустой звук.
4: Ну, каждый военный на условно поле битвы. Вот на него только что вышли, его хотели убить, его жену изнасиловали, его город оккупировали. И он такой: пожалуйста, заведите руки за спину, вы военнопленные, я вам зачитаю ваши права.
5: Мы понимаем, что, конечно же, вот там и происходят подобные эксцессы, если они происходят. Но жестокое обращение с сдавшимися в плен солдатами противника, оно уже ничему не поможет. Оно ничего не исправит. Это несправедливость, это месть. Это другое.
4: А ты хочешь мстить?
5: Я нет.
4: Почему?
5: Но я хочу справедливости.
4: А что для тебя будет справедливостью в этой войне?
5: Ну, это очень многослойное понятие. Есть юридический компонент. Для меня важно, чтобы те, кто принимали в ней участие на стороне государства-агрессора, те, кто отдавали преступные приказы, те, кто производили без привлечения геноцидные действия по отношению к украинцам и украинкам, чтобы они были привлечены к уголовной ответственности, к юридической ответственности, чтобы был трибунал. Трибунал за по факту агрессии. Вот тот специальный трибунал, который сейчас создается в рамках Совета Европы. Для меня это важно. И для меня важно, чтобы все-таки была дана соответствующая оценка международная тому, что происходит. Что это не просто какая-то локальная война между двумя государствами, что это агрессивная, империалистическая, геноцидная война России против Украины.
4: Я задам тебе тот вопрос, который, мне кажется, у тебя нет ответа на него. Мне кажется, ни у кого нет ответа на него. Но нам его постоянно задают зрители. Когда закончится война?
5: Я не знаю. Я не знаю, потому что пока не будет гарантий безопасности для Украины, война не будет закончена. В лучшем случае будут перемирия, после которых она будет продолжаться. Должны быть реальные механизмы обеспечения безопасности Украины. Ну, а в идеале, конечно, это я скажу, я так думаю. Пусть простят меня те, кто со мной не согласны. Распадом России в ее нынешней форме. Вот тогда это будет гарантия безопасности. Но это явно не на повестке дня сейчас.
3: Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич во второй части интервью ведущей «Настоящего времени» Ирине Ромалийской отвечал на вопросы о плене и о том, как он оценивает политику украинских властей во время войны. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
8: Каким вам представляется будущее России?
9: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
10: Будущее России лучше, чем в Америке.
11: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
12: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
13: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
14: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
8: Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
15: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественные решения.
16: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
17: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
18: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
19: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
20: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
8: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
21: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко. Вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из Фейсбука, сети X, Телеграма и Ютуба, чтобы понять, что сегодня волнует людей больше всего. Среди прочего, это взломанная переписка Собчак и давление силовиков на российского политика Бориса Надеждина. На прошлой неделе хакерская группировка Black Mirror и телеграм-канал ВЧК ОГПУ опубликовали скриншоты предполагаемых приватных переписок нескольких известных людей. Среди них, как утверждается, оказалась и переписка журналистки Ксении Собчак. Позже всплыли голосовые сообщения, которыми она обменивалась с пропагандисткой Маргаритой Симоньян.
1: Марго, тебе спасибо. Спасибо, что была с нами. Вот. Я, честно говоря, ничего так и не поняла, что ты мне там в конце сказала про Алексея Алексеевича, кроме того, что он пока не хочет меня видеть. Но, надеюсь, это как-то исправится. Вот. А тебе спасибо за разговор чудесный, за вечер. Ну и давайте встречаться. Мы теперь тебя ждем в театре. Так что, может, если ты уже начала куда-то выходить, можем там как-то так в ложу, чтобы тебя никто не видел и не трогал, с твоей службой безопасности обсудить. Вот. Обнимаю.
2: Про Алексеевича я же сказала, что он пока не готов, потому что он сказал, что он тебе не верит. Я тебе сказала, что я попробую его переубедить. Он вменяемый совершенно человек. Просто ты же сама понимаешь, после такой долгой истории отношений и всяких таких не самых приятных вещей, вот, ну, я тебе дословно передаю, что он сказал. Но я знаю, что это может измениться, и это можно изменить. Я, кстати, вспомнила, не могла вспомнить весь вечер, вспомнила фразу, в которой мы с тобой обе сделали неправильное ударение. Это было «из огня да в полымя».
0: Вот что на эту тему пишет у себя в Фейсбуке журналист Сергей Пархоменко.
3: Ну что можно сказать, слушая очередные порции переговоров Собчак с самыми грязными шлюхами и самыми гнусными халуями, самых подлых убийц. По делам ей, заслужила. Шла к этому успеху, шаг за шагом. Последний разговор с ней состоялся в августе 2019 года, когда она пришла в студию «Эхо Москвы» вместе со своим мальчиком-говном Богомоловым ассистировать ему во время дебатов со мной в прямом эфире. И весь эфир что-то ему истошно ММСило, а он за нею повторял. Тогда уже было ей сказано: «Ваш мальчик – говно, и вы вместе с ним двинулись в сторону большого позора и краха». Перед этим была трагикомическая сцена летом 2018 года, когда она меня уговаривала работать у нее в штабе на подставных ее выборах в президенты. Никуда я не пошел, конечно, послал ее вежливо. Тогда еще казалось, что она заслуживает вежливости. Но решительно. А теперь вот достойный конец. Заискивание перед грязными шлюхами в мольбах познакомить с Громовым в Кремле, обещание посадить шлюху в театре где-нибудь в ложе, чтобы там ее никто не трогал. А параллельно еще перед какими-то тараканами из администрации и из мэрии ползает. Вымаливает какие-то мелкие прощения и снисхождения. В перерывах матом орет на редакционных крепостных своих. Хлебайте, Ксения, полной ложкой, что сами себе наварили. Ни одной секунды сочувствия к вашему позору во мне не найдете.
0: Высказался и Илья Яшин у себя в Фейсбуке.
4: В опубликованных прослушках Ксении Собчак фигурирует чиновник столичной мэрии Алексей Немерюк, который отвечает у Собянина за внутреннюю политику. Он выступает фактическим куратором Ксении, определяет цензурные рамки, дает инструкции и отчитывает за нарушение договоренностей. Мы знакомы с Немерюком, потому что именно с ним приходилось согласовывать мемориальные мероприятия в Москве в годовщину убийства Немцова. По этому поводу мы и лично общались, и приходили к нему на совещание в компании с Вадимом Прохоровым и Владимиром Карамурзой. И надо сказать, что вплоть до начала войны и наших арестов согласовывать все удавалось. Чиновники мэрии вообще старательно создавали себе имидж либералов. А когда в Москве происходила какая-нибудь жесть, вроде массового снятия независимых кандидатов на выборах в городскую думу или жестоких разгонов протестных акций, всегда перекладывали ответственность на федеральные власти. Хотя понятно, что разница между москвичами и федералами скорее стилистическая, и что они часть одной людоедской системы. Но речь не об этом. Хочу поделиться одним любопытным эпизодом. Последний раз про Немерюка я слышал летом 2022 года, когда меня арестовали за антивоенные выступления и везли в изолятор на Петровке 38. После допроса в здании Следственного комитета меня посадили в автозак, а следом завели высокого мужчину с военной выправкой. Он оказался действующим генералом и заместителем министра МЧС Андреем Гуровичем, которого арестовали в тот же день за превышение полномочий. Так вот, Гурович и Немирюк жили в соседних квартирах. И когда спецназ пришел за генералом, полицейские перепутали квартиры. Вместо федерального чиновника вломились домой к московскому. Опера положили Немирюка на пол и начали хозяйничать у него дома, пока не разобрались, что к чему. После этого извинились за доставленные неудобства, отряхнули помятого собянинского зама и отправились в соседнюю квартиру за опальным генералом. У Немирюка в тот день, наверное, вся жизнь перед глазами пронеслась. А я слушал Гуровича и вспоминал рассказы про 30-е годы в СССР, когда чиновники тряслись от ужаса, услышав шаги за дверью, а министры могли легко оказаться в одном воронке с диссидентами.
5: О методах работы Ксении Собчак рассуждает журналистка Юлия Архипова у себя в Фейсбуке.
6: Хот-тейк по поводу переписок Собчак, которые стыдливо лезут со всех сторон. Не удивляет обилие мата и разнообразие собеседников по уровню людоедства. Поражает своей чистотой самопроизводимая структура насилия, в которой все это происходит. Все эти «когда пи***ут» хотелось бы понимать за что, и общение с шеф-редактором издания как с использованным одноразовым изделием, ее нахуй увертел ЭПшечный Новиков, ей надо присмыкаться перед рекламодателем, мессенджером Макс, извиняться перед Чемизовым и чехвостить редактора, который посмел пропускать правдивую информацию за то, что он подставляет ее под иноагентство. Каждый узелок и подшипник в этой машине обильно смазан насилием, от вполне ощутимого в виде обысков и арестов у сотрудников до штрафов в 50 тысяч рублей и заискивания перед Маргаритой Симоньян, чтобы та устроила контакт с Громовым, который вот просто испытывает к тебе отвращение. И что с этим сделаешь? Обтекай. Жалеть тут никого не хочется. Хочется просто орать. Алло, люди! Можно не так. Это все совершенно не обязательно. Перестаньте, пожалуйста, жрать кактус. На это смотреть больно.
5: В какой-то мере художник Марат Гельман сочувствует Собчак у себя на странице в Фейсбуке.
3: Собчак, вне зависимости от того, верите вы в достоверность скриншотов или нет, я верю, несчастный человек. Пытается остаться журналистом в ситуации, в которой это невозможно. В этом смысле и нам хорошо здесь, и зетникам хорошо там. Что думаешь, что и говоришь. Общаешься с единомышленниками. А Собчак – свой среди чужих и чужой среди своих. Антивоенная среда презирает за лояльность, провоенная подозревает из-за взглядов. Плюс, конечно, контакты с Ермаком – серьезный риск доноса крестнику. Может в этот раз и не простить.
5: Политик Виктор Шендерович у себя в Фейсбуке намекает, что это все секрет Полишинеля.
4: О, сенсация. Прямая связь Ксении Собчак с Кремлем доказана сливом прослушек. Дорогая редакция, я офигеваю. Оказывается, участие этой дамы в разводке демократической общественности в 2018 году, легитимизация очередного президентского срока дяди Вовы после того, как тот не допустил к выборам Алексея Навального, что этого, как и многого другого в дивной биографии Ксении Анатольевны, нам было недостаточно для установления причинно-следственных связей. Ну хорошо, давайте послушаем прослушки, ага. А потом опять все нафиг забудем и начнем снова считать эту служивую либеральной журналисткой. Привет, кстати, всем участникам того президентского забега Ксении Собчак. Ух и наелся я тогда вашего дерьма за то, что посмел отвернуться от белых одежд этой либералки.
5: Блогер Дмитрий Михайловер у себя в Фейсбуке в какой-то степени даже сочувствует Ксении.
7: Прочитал пост Виктора Шендеровича о том, что мразь Собчак согласовывает контент с аппаратом президента и вообще давно продалась системе. А потом полез слушать, читать и смотреть сливы, которые опубликовали хакеры, взломавшие телегу Анатольевны. Ознакомился со всем выложенным. Думаю, ну, может, Собчак и мразь, претензии к ней точно предъявить можно, но вообще-то человек она неплохой. Что видно из этих сливов? А видно, что она увлечена своей работой, изо всех сил отбивает и защищает острые и опасные темы, пытается вытащить из тюрьмы сотрудника, прикрывает редакцию, предлагает помощь Моргенштерну, даже участвует в расследованиях команды Навального, старается поддерживать связь со всеми. Ее коммуникационным качествам можно только позавидовать. У Шендеровича, понимаю, после столкновения с матрасом немного сбилась оптика, но мог бы и подкрутить резкость. В стране 5-й год идет война, людей пачками сажают за лайки и репосты. Государственные СМИ превратились, чего ж греха таить, в самые настоящие фашистские СМИ. Даже одуванчики Малахов и Роза Сибитова участвуют в дезинформации и сеют правильные нарративы. И на всем этом фоне продолжают существовать «Осторожно, медиа». Разве это плохо? Ну, потанцевала она под Леонтьева с каким-то кириенковским хреном. Ну, отправила ему пару постов перед публикацией. Ну что теперь, крокодила резать? Был бы я, Собчак, сам бы все это слил. Тоже мне нашли компромат.
5: Режиссер, сценарист и писатель Арсений Гончуков предполагает, что очень скоро Собчак дадут плашку иноагента.
3: Ксюха, Собчак, обнимемся. Сестра, ахаха. Да нет, просто все обсуждают слитые переписки Собчак, и я вдруг понял, что виражи наших судеб с Ксенией за последние годы очень схожи. После начала войны Ксения тоже же метнулась в Израиль. Хотела туда перевести свой медиахолдинг, в корне изменить судьбу. Но быстро все поняла там, резко вернулась и сделала выбор. Остаться в России, жить и работать здесь. Ровно то же самое произошло в прошлом году со мной. И я тоже уехал в Израиль. И там полгода прожил. И звали меня в эфир Ксении Лариной, я не пошел. И предлагали даже работу на «Дожде», я не пошел. Ну и израильские журналисты, журналисты в кавычках, буквально требовали у меня дать интервью и от родины отречься, и наговорить запрещенки про страну и власти. Этого делать я тоже не стал. И отказался. А потом я вернулся в Москву и тоже сделал выбор остаться в России. Ну что ж, вообще так бывает. Жизнь шире всех лекал. Что до Ксении Собчак, которая боец и зверь-баба, мой прогноз, что влепят ей скоро иноагента. Так что не будем зарекаться, Ксюша, сестра. Встретимся еще на заводе на работе под Тель-Авивом. Будем микросхемы паять за соседними столиками.
5: Журналистка Татьяна Никина у себя в Фейсбуке отмечает реакцию на сливы переписок.
6: Вскрытие переписки Ксении Собчак лично мне показалось любопытным только одним. Своей реакцией на нее вскрылась еще порция считавшихся оппозиционными товарищей. Одни так праведно возмутились, это же личное, как можно-с? Как будто сами никогда ради красного журналистского словца не влезали в личное. Другие признались в старой неизменной дружбе на зло и вопреки. Мол, как я могу Ксюше, именно Ксюше, не Ксении или госпоже Собчак, иначе, если мы с ней? То есть не в чести у них моральная, политическая, гражданская брезгливость и негативное отношение к служителям преступной власти. Поищут и всегда найдут, чем оправдать их, а заодно и себя.
5: Блогер Дани Нашев намекает на то, что с администрацией президента дело имели все.
7: Что такого в переписке Собчак? Ну, переписывается она с АП. Всегда и все с АП переписывались. Это властный орган, ты не можешь его игнорировать. Пытается лавировать и усидеть на двух стульях? То же самое делало «Эхо», и вопросов особо не было. Да и как сейчас иначе? Я при всем моем ироничном отношении к Собчак, когда раньше читал ее канал, видел там и освещение случаев домашнего насилия, и преступлений силовиков, и много других важных историй, которые больше никто не освещал. А сейчас на нее набросился Соловьев, который ее люто ненавидит, и пытается выкрутить ситуацию, чтобы Собчак потопить. Это так отвратительно... Но ей приходится с этим иметь дело постоянно. Вот я тоже блогер. И, наблюдая за ней раньше, даже завидовал охватам и умению использовать свой бренд. Но когда я увидел всю эту отвратительную кухню, в которой ей приходится вариться, мне стало ее жалко. Это ведь унижение, которое тебе приходится терпеть каждый день, оправдывая все миссией, деньгами и известностью. Одно только заискивание перед Симонян, этой людоедкой, заставило бы любого проблеваться. А она терпит и заискивает, и лавирует, и глотает, и делает вид, что ей это нравится, и это какой-то бесконечный ад.
5: Журналистка Ксения Лученко в своем Фейсбуке удивлена, что уровень контактов Собчак такой низкий.
6: Во-первых, честно говоря, первая эмоция – сочувствие. Она все-таки живой человек, и это кошмарный кошмар, когда скрины твоих чатов и твои войсы читают и слушают тысячи людей. Ты спишь, а кто-то слушает твои личные войсы. Ты ешь, а в этот момент люди ржут над скринами твоих сообщений. Ужас. Мы же видим только кусочки, а она-то знает, сколько там всего еще у этих хакеров, и будет у любого, кто выкупит архив. Даже если не брать политические, репутационные, бизнес, личные и прочие последствия, а они будут. Не знаю, как тут не ужасаться и не сочувствовать. Никому не пожелаешь такого, кроме, может, двух-трех человек. А они и телегой поди не пользуются. Во-вторых, что меня удивило, низкий уровень ее контактов. Вся эта тема с крестницей Путина – такой же булшит, как с Шевкуновым духовником. Его, кстати, ломали несколько лет назад те же Black Mirror, и он признал подлинность слитой переписки. Она лебезит и заискивает перед какими-то Табаком и Немирюком. Ну, разве человек с прямым ходом к деду будет так унижаться? Причем очевидно, что они ей нужны больше, чем она им. Им все равно существует медиахолдинг «Собчак» или нет – это ей нужны их договоренности. Она пытается объясниться и добиться.

0: Есть какие-то плавающие договоренности, даже зафиксированные на бумаге, но трактовать их должна твоя ж чуйка. Туда ходи, сюда не ходи. Сегодня этого гостя можно, а завтра уже нельзя. Прозевал, вот тебе красная карточка. А чтобы обсудить, что не так и как дальше, ты еще побегаешь за своим куратором, ведь это он тебе нужен, а не ты ему. У него таких, как ты, даже если ты Собчак, полна авоська. Быть независимыми можно, если ты лежишь ниже радаров и соблюдаешь формальные законы. Ну, там, запикиваешь войну, и помечаешь иноагентов, условно говоря, но только если ты маленький и до поры до времени. В-четвертых, там, конечно, очень примечательный скрин диалога с Ермаком в 22-м году. Она пыталась свалить. Ну, это инстинкт блондинки в шоколаде. Даже если не брать какие-то принципы, хотя, думаю, амбиция быть нормальной журналисткой у Собчак еще осталась, иначе она не держала бы голову в драма «Квинс» как адресат. Свобода-то в человеке, и все-таки дочке Собчака заложена. Извинения за вечеринки Ивлеевой можно было предвидеть. Но не смогла. Кажется, за этим какая-то очень личная драма. Богомолов, мать, заложники-сотрудники, все три, вернулась явно не по своей воле. А то была где-нибудь рядом с Галкиным, а то и вовсе на антивоенных комитетах. Может, я, конечно, преувеличиваю из любви к сюжетам, но кажется, с ней все-таки не так все просто. Спойлер, проект АП, да все бабло и так далее. Хотя интервью с Хасис развидеть трудно.
1: О том, что Собчак – проект Кремля, пишет журналистка Наталья Барабаш на своей странице в Facebook.
2: Почему-то все упускают самое главное, на мой взгляд, в расшифровке переписки Собчак, если уж вернуться к теме. В том, что Собчак – проект Кремля, мало кто сомневался. А с проектами не церемонится. Тем более, что термин «крестница Путина», очевидно, спасает только от личной посадки. Пока. Так что уровень трепета перед малоизвестным нам табаком, отвечающим за госинформполитику, не удивляет. Зато стало все понятно про Илью ремесло, и думаю, заодно и про Боню, что это было. Собчак, ну если серьезно, я и правда виновата, и понимаю это. Я искренне считаю, что такой мудак с этими тезисами выгоден сейчас Сергею Владленовичу Кириенко. Но, конечно, могу ошибиться, потому что прямо никто это не признает. То есть Собчак фактически подтверждает, что это была борьба башни Кириенко с башней силовиков. Эта башня по башковитии и не хочет эскалации войны, на которой бизнес теряет невшибенные деньги. Что еще любопытно, табак пробный выпад насчет ЦВК никак не комментирует, а переходит к прямым бандитским угрозам. «Хочу, чтобы ты жила в ощущении, что я могу тебя не простить». Значит, умная Ксюша попала в точку, а, скорее всего, сразу решила посидеть на двух стульях в каждой из башен. Ведь неизвестно, кто победит, крокодил или бегемот. В любом случае, ясно, в штабе промахнувшегося вождя штормит. Он это видит, все больше лютует. Но даже звери в стае всегда чуют, какая злоба от силы, а какая от слабости. И слабого сжирают. Подождем.
1: С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы». 10 июля Минюст России в очередной раз пополнил реестр иностранных агентов. Среди новых фигурантов оказался бывший депутат Госдумы Борис Надеждин. В 2024 году его выдвижение на президентские выборы вызвало большой общественный интерес. У пунктов сбора подписей выстраивались многочасовые очереди. Надеждин был единственным кандидатом, открыто выступавшим против войны. Однако Центр избирком отказал ему в регистрации, сославшись на большое количество якобы недействительных подписей. Спустя три дня после внесения в реестр иноагентов Надеждина задержали в Москве. Уже вечером его отпустили, составив административный протокол по статье о демонстрации экстремистской символики. Формальным поводом стала ссылка на опубликованное еще в ноябре 2023 года видео с фотографией Алексея Навального. Однако задержание произошло вскоре после того, как 17 июня Надеждин объявил о намерении баллотироваться в Госдуму. Журналист и блогер Леонид Соколов так отреагировал на преследование политика.
3: 10 июля Минюст России в очередной раз пополнил реестр иностранных агентов. Среди новых фигурантов оказался бывший депутат Госдумы Борис Надеждин. В 2024 году его выдвижение на президентские выборы вызвало большой общественный интерес. У пунктов сбора подписей выстраивались многочасовые очереди. Надеждин был единственным кандидатом, открыто выступившим против войны. Однако Центр избирком отказал ему в регистрации, сославшись на большое количество якобы недействительных подписей. Спустя три дня после внесения в реестр иноагентов Надеждина задержали в Москве. Уже вечером его отпустили, составив административный протокол по статье о демонстрации экстремистской символики. Формальным поводом стала ссылка на опубликованное еще в ноябре 2023 года видео с фотографией Алексея Навального. Однако задержание произошло вскоре после того, как 17 июня Надеждин объявил о намерении баллотироваться.

0: в Госдуму по Мытищинскому одномандатному округу. Одновременно он начал сбор подписей под лозунгом «Мир, развитие, честные выборы, сильные города».
1: Художник Марат Гельман у себя в Facebook намекает, что плашка иноагента – это ни разу не привилегия.
2: Надеждин – иноагент. Даже мне, живущему больше 10 лет в Европе, не имеющему в РФ уже 5 лет ни дел, ни собственности, этот статус принес немало проблем. Отчасти людей пришлось дистанцироваться из-за опасения проблем с государством, так как бывает в России. А теперь представьте человека, пытающегося делать политику в России. Welcome, конечно, старинный товарищ в клуб, но и лучи поддержки.
1: Политик Виктор Шендерович считает, что Борис Надеждин остался в прошлом на позициях умеренного системного либерализма.
3: Какой выразительный сюжет с Борисом Надеждиным. Какого прилюдного труса празднует воровская власть. И как бесстыдно она это делает. Сам-то Борис Надеждин в политическом смысле остался там же, где был многие годы, на позициях умеренного системного либерализма. Сдвинулась за время войны, отъехала мозгами политическая система. И системный, тихий Надеждин, в роли мальчика для битья, многие годы прекрасно вписывавшийся в картину симуляционной путинской демократии, вдруг оказался по-настоящему опасен в предвыборном темном пейзаже времен горящей капотни и перспективы ракетных ударов ВСУ. Еще бы. На Старой площади помнят километровые очереди за Надеждина в 2024 году. И эти очереди им страшнее самого Надеждина. А ведь это было еще до всякой капотни. Война и ее последствия крепко достали россиян. Степень осознания причин различна, но достала-то всех. Она не нужна никому, кроме Путина, которого за поражение съедят свои же зетники и кучки воров, бенефициаров кровопролития. Любой политик, который выйдет сегодня на выборы под ясными антивоенными лозунгами, с требованием мира и возвращения России к нормальной жизни, без страха перед ВСУ и репрессиями, выиграет любые нормальные выборы в одну калитку. И иди потом, фальсифицируй, напрягай учительские комитеты. Ну, то есть, сфальсифицируют, конечно, помнят руки-то. Но зачем эти хлопоты, если можно просто запугать репрессиями и поснимать с выборов всех этих либералов с жидкими бороденками? Яблоко, Надеждина. У воров подгорает, и они боятся. Правильно делают.
1: Политолог Иван Преображенский у себя в Фейсбуке пишет, что заигрывание даже системной оппозиции, какой бы она ни была в России, прекращается.
0: На Бориса Надеждина российские власти навесили ярлычок иностранного агента. Борису, видимо, передает привет реальный куратор российских псевдовыборов в Госдуму 2026 года, то есть ФСБ. Поигрались кириенковские политтехнологи, все эти дяди Саши Харичевы и ежи с ними, и хватит. Надеждина выносят с политического поля вслед за яблоком. Зачистка по полной. Нельзя даже намека на человеченку допускать.
1: Художница Ольга Гражданкина у себя в Фейсбуке пишет, что Надеждину, скорее всего, придется уехать.
4: Я переживаю за Надеждина и не понимаю, почему некоторые мои фейсбучные друзья веселятся по поводу его ареста и того, что он уже не исключает эмиграции. Очереди за Надеждина были глотком свежего воздуха. Как сказала мне одна юная барышня, с февраля 22 года я чувствовала себя просто говном, а тут появилась какая-то надежда, появился нормальный человек, который не бросил нас. Мы стояли в этих многочасовых очередях и видели много хороших лиц, антивоенных и честных людей, и молодых, и пожилых. Мы понимали, что его не допустят к выборам, но сбор подписей – это был законный протест против СВО, за который не закроют в тюрьму. Надеждин – простой русский мужик, который любит свою страну и не хочет, чтобы гибли люди с обеих сторон. Он не призывает к насилию, только лишь к миру. И честно говорит то, что многие думают, но сказать не могут по разным причинам. Он все время твердил, что из России не уедет. Но вот арест, а ему 63 года, и здоровья для тюрьмы нет. Он сказал, что не сможет и 15 суток прожить в заточении. Значит, скоро уедет, как и сотни тысяч людей, любящих Россию.
1: Журналистка Елена Зеринская у себя в Фейсбуке пишет, что силовики таким образом намекают Надеждину, мол, пора уезжать.
5: Очевидно, власти видят перспективу, что люди из очередей за бензином переместятся в очередь, где собираются подписи за кандидата Надеждина. Борис на правах давнего знакомства и на правах избирателя, готового отдать за вас свой голос, очень прошу вас не подвергать свою жизнь опасности и пока есть возможность уехать. Вы не первый будете кандидат в президенты, которые живут, пользуясь правом политического убежища. Достаточно уже сидит ваших коллег из «Яблока» 7, как и многих других. Добрались и до вас. Я понимаю, что вы остаетесь не ради героизма, это ваше чувство ответственности и самоуважения. Но вы еще пригодитесь стране живым и свободным, ведь именно таких, как вы, очень мало. В стране крайностей политик-центрист – это как раз последняя надежда. Вот такая еще и игра слов получилась. Мне только новость сказали, что с вас не взяли подписку о невыезде. Намекают. Вот тут я впервые с ним согласна. Борис, жизнь не такая долгая, как кажется. Не пополняйте свои обнадеживающие фамилии, мартиролог героев и просто список заключенных на перекличке. Жизнь и свобода действовать дороже.
1: Юлия Латынина пишет в сети X, что посыл понятен.
5: Месседж совершенно понятен. Идет перед выборами тотальная зачистка политического поля. Типа нам не нужна никакая позиция, в том числе пророссийская. Месседж: хотите работать в России и для России, занимайтесь чем-то другим, не политикой. И у меня двоякое щемящее чувство. И выборы эти никакие, и демократию я в принципе не люблю. Только вот человека очень жалко.
1: Про ситуацию с давлением на политика у себя в телеграм-канале, правда, нехотя, высказался Александр Невзоров.
3: На эту фигню можно было бы и не обращать внимания, но расклокотался интернет. Либералы и демократы пригорюнились, Надеждина не допустили к выборам. Ему пришлепали какую-то хилую статьишку УК и вывели из игры. Впрочем, все было корректно. Да, сцапали и погрузили, но с учетом былых заслуг ток был слабый, кислота разведенная, а бутылка на полшишечки. Разумеется, либерала, который собрался в Госдуму, подвергли и гражданской казни, и иноагентству, но для его же блага. А то коллеги в думском сортире порвали бы толстяку анус после первого же заседания. Надеждин отлично послужил Кремлю. В этот раз его услуги не требуются. И чтобы не отсвечивал, толстяка переместили в обитель политических теней, во тьме и забвении шаркать по чертячьему говну.
1: Блогер Артемий Леонов пишет в CTX, что лучше бы такие политики, как Надеждин и Максим Круглов, оставались на свободе и в безопасности.
0: Простите меня ради бога, но я вообще не понимаю, в чем эндгейм Надеждина, Галямина, Яблочников и иже с ними. Оставаться в России и говорить все как есть, как какой-нибудь Яшин, это опасно и иррационально. Но это хотя бы морально обосновано. Это действительно героизм, который может кого-то вдохновить. Оставаться в России и просто махать всем ручкой с посылом типа «смотрите, я относительно нормальный, у меня все политические амбиции, а что обо всем этом думаю, и так понятно». И так до тех пор, пока тебя неизбежно не посадят, не выдавят из страны или не заткнут окончательно. Вот это мне прям решительно непонятно, зачем и для кого. Чтобы кому-то было чуть приятнее проголосовать за Надеждина, чем за новых людей? Так его же плюс ко всему еще и не зарегистрируют никуда. Я не знаю, может, это изнутри России по-другому воспринимается, но лично меня бы гораздо сильнее воодушевляло, если бы Максим Круглов, Надеждин и прочие просто были на свободе и в безопасности. Это бы было более ценно.
1: Журналист Александр Подробинок пишет у себя в Фейсбуке, что все было понятно с самого начала.
3: Борис Надеждин очень смешной. В интервью «Медузе» он серьезно размышляет, каким путем ему теперь пойти. Путем Ленина или путем Навального? То есть уезжать или оставаться. Думаю, выбор давно сделан. Да и кто бы сомневался, ради чего была затеяна вся эта шумиха с очередными бессмысленными выборами. Какой-никакой, а все же политический багаж для трудоустройства в эмиграции. Ведь все было понятно с самого начала. Умный политик сам строит себе трамплин для удачного переезда. Рад бы ошибиться в отношении Надеждина. Да вряд ли.
1: Философ, методолог и политтехнолог Петр Щедровицкий пишет, что выход из этой ситуации только один.
0: Именно поэтому в данном конкретном случае мой совет однозначен. Если есть хоть какая-то возможность, то надо просто бежать, ползти в сторону, просочиться через границу, воспользоваться любыми возможностями и покинуть территорию этой психбольницы, которая неминуемо очень быстро превратится в еще один ГУЛАГ. Но даже если это получится, нельзя быть наивным идиотом. Мой отец говорил про таких наивных, что они из страны непуганных идиотов.
1: С вами был Антон Сергиенко и цитаты свободы. Слушайте нас и советуйте друзьям.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте! Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, как в Украине собирают доказательства о насильственных исчезновениях во время войны, а также объясню, почему Россия продолжает нести ответственность за происходящее. С вами Александра Вагнер. 23 февраля Европейский Союз осудил решение России выйти из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинства наказания и ввел санкции против 8 россиян, включая сотрудников исправительных учреждений и судей. Под ограничения попали 3 начальника исправительных колоний, начальник СИЗО, 2 судей, прокурор и старший следователь. Среди них Алексей Вализер, начальник колонии в Алтайском крае, где отбывает наказание Алексей Горинов, один из первых осужденных в России за антивоенные высказывания. В список также включен Антон Рычар, начальник СИЗО в Биробиджане, где погиб музыкант Павел Кушнир. В ЕС заявили, что решение российских властей о выходе из конвенции по предупреждению пыток ясно демонстрирует пренебрежение к защите прав человека, подчеркнув, что Евросоюз непоколебим в осуждении нарушений прав человека и репрессий в России. В конце сентября 2025 года президент Владимир Путин подписал закон о выходе России из Европейской конвенции по предупреждению пыток. Этот шаг влияет на возможности обращений в суд родственников тех, чьи близкие погибли после насильственного исчезновения на оккупированных территориях Украины или в российском заключении. До выхода России из конвенции сохранялась возможность искать справедливости в Международном суде ООН. Тем не менее, за преступления, совершенные до выхода из конвенции, Россия продолжает нести ответственность. Вот что о насильственных исчезновениях в Украине сообщает Международный центр по вопросам правосудия в переходный период.
1: О насильственных исчезновениях, к которым причастна Россия, стали говорить еще в 2014 году в связи с аннексией Крыма и началом боевых действий в Донбассе. В 2019 году в докладе, посвященном предварительным расследованиям, который был подготовлен Международным уголовным судом для того, чтобы показать, в каком направлении работают прокуроры суда, говорилось, что есть подозрения в совершении России преступлений против человечности на основании случаев насильственных исчезновений в оккупированном Крыму. С 2022 года Россия расширила практику насильственных исчезновений как в Крыму, так и на недавно оккупированных территориях Украины. Как и в случае с жертвами других преступлений, большинство исчезнувших – это местные чиновники, журналисты, активисты гражданского общества или, по сути, любой, кого Россия считает проукраинским. Насильственные исчезновения часто сопровождаются другими преступлениями, такими как незаконная перевозка, содержание под стражей без связи с внешним миром, пытки, сексуальное насилие, рабство и убийство. Судьба украинской журналистки Виктории Рощиной является свидетельством разрушительной реальности преднамеренного и систематического использования России насильственных исчезновений. В 2023 году российские военные похитили Рощину, когда она отправилась делать репортаж об оккупации Запорожской области, где она жила на момент исчезновения. В течение нескольких месяцев ее семье отказывали в любой информации как о месте ее нахождения, так и об обвинениях, которые ей предъявлены. Гораздо позже российские власти подтвердили, что Рощина находится в заключении, хотя обвинения ей не были предъявлены. Родственникам отказались уточнить ее местонахождение и запретили посещение, а также не позволили встретиться с адвокатом. Более года родные ожидали ее возвращения домой, надеясь на обмен пленных, но в октябре 2024 года отец журналистки получил от российских властей уведомление о ее смерти. На протяжении почти 5 месяцев тело Рощиной не передавали Украине. Впоследствии тело было передано как останки неидентифицированного мужчины, без мозга, глазных яблок, трахеи. Согласно проведенной экспертизе, органы изъяли умышленно, чтобы скрыть удушение, от которого Рощина, по-видимому, умерла. Украинская прокуратура заявила, что Рощину подвергали жестоким пыткам перед смертью. Ее били током, на теле обнаружены ножевые ранения. ДНК-экспертиза подтвердила, что тело неидентифицированного мужчины – это останки погибшей журналистки.
0: Украинский центр гражданских свобод сразу после того, как началась война и Россия оккупировала новые территории Украины, создал карту насильственных исчезновений. По данным сотрудников центра, а также украинских властей, сегодня речь идет об уже почти 2000 гражданских лиц, которые подверглись незаконному лишению свободы и находятся в заключении в России, часто без предъявления им каких-либо обвинений. Вот несколько рассказов об исчезнувших во время оккупации людях, о судьбах которых рассказывает карта насильственных исчезновений Центра гражданских свобод.
2: В 6 часов утра 17 марта 2022 года в городе Олешки Херсонской области Украины был незаконно лишен свободы Александр Заривный. С 2017 года он был начальником управления образования, культуры, семьи, молодежи и спорта Олешковской районной государственной администрации. Его насильственное исчезновение связывают с тем, что он возглавлял общественную организацию «Союз участников боевых действий ветеранов АТО Олешков». Района. Из Олешек Заривного перевезли в СИЗО Симферополя и впоследствии осудили по статье о шпионаже, о чем сообщила Крымская правозащитная группа. Поскольку в обвинении говорится о том, что чиновник передавал Украине информацию о расположении и численности российских войск в Херсонской области, это утверждение можно подвергнуть сомнению, так как Заривный был выкраден из собственного дома в первые дни оккупации Херсонской области российскими войсками.
3: Мэр Херсона Игорь Колыхаев в первые дни российского вторжения в Украину заявил о том, что остается на своем рабочем месте, однако отказывается сотрудничать с оккупационной армией. 28 июня 2022 года Колыхаева задержали вооруженные люди в военной форме без объяснения причин и без предъявления каких-либо обвинений. До ноября 22-го мэра удерживали в оккупированном Херсоне, а затем этапировали в Россию. За почти 4 года российские власти так и не предъявили ему официальное обвинение. По словам сына Игоря Колыхаева, Святослава, если бы обвинения были предъявлены, информация была бы публичной, что дало бы возможность действовать в правовом поле. Пока же у родственников нет никакого доступа к Колыхаеву. Российская сторона незаконно удерживает мэра Херсона в одной из исправительных колоний Пермского края. Он не может быть военнопленным, так как занимал гражданский пост в мэрии и не находился в составе вооруженных сил Украины.
0: О незаконном лишении свободы и насильственных исчезновениях мы беседуем с экспертом Центра гражданских свобод, доктором политических наук, профессором Михаилом Савой. Импульсом для моего интервью была карта насильственных исчезновений, которая опубликована Центром гражданских свобод в начале войны. Там видно, даже вот на этом первом этапе, когда еще вносились данные, что насильственным исчезновениям подвергаются определенные люди. Это либо были главы сельских советов, либо адвокаты, журналисты. И я вот хотела бы у вас спросить, можно ли вот на основании даже вот этих данных, которые вносились в начале войны, говорить о том, что какие-то определенные группы людей подвергаются насильственным исчезновениям чаще, чем другие?
4: Да, мы анализировали социальный состав людей, которые были незаконно задержаны, и мы пришли к выводу, что это могут быть представители самых разных профессий. Это могут быть священники, журналисты, полицейские, учителя, представители творческих профессий, депутаты. Но этих людей объединяет один обязательный фактор. Они являются социально активными. Они лидеры. И оккупанты этих людей изолируют от общества, поскольку считают, что в этом случае не останется людей, вокруг которых остальные могут объединиться для сопротивления. То есть это методика, которая используется в России уже несколько десятилетий режимом Путина. И это методика, которую они принесли на оккупированные территории Украины. Таким образом, как им кажется, они исключают возможность активного сопротивления. Нет лидеров, нет протестов.
0: А скажите, пожалуйста, что потом в итоге с этими людьми происходило, вот даже на основании тех данных, которые собраны в карте насильственных исчезновений?
4: Большинство этих людей остаются в статусе инкоммуникада, то есть с ними нет никакой связи, до них не допускают адвокатов. А когда российские адвокаты узнают о нахождении таких людей в каких-то следственных изоляторах или колониях и пытаются туда попасть, им отказывают, потому что нет же уголовного дела, значит, нет адвоката. В некоторых случаях в отношении этих людей возбуждают уголовные дела через какое-то время. Это фальсифицированные дела. Мы анализировали много таких приговоров. Это буквально на пустом месте созданные дела. Но люди получают космические сроки. 15, 20, 25 лет по тяжелым статьям. 95% примерно этих людей, в отношении них не возбуждаются уголовные дела. Они просто лишены свободы, без законных оснований, без судебных решений. Официальная формулировка – задержание за противодействие специальной военной операции. Она применяется и в отношении украинских военнопленных, и в отношении украинских граждан.
0: А вот эти статьи, эти процессы, о которых вы говорите, можно применить к ним такой вот старый исторический термин «политически реконструированные дела» или «политически реконструированные процессы»? Можно ли вот в этом смысле провести вот эту параллель?
4: Да, безусловно, можно. Мы говорим о политически мотивированном преследовании. То есть мотивация в этом случае – контроль над оккупированными территориями, то есть усиление российской власти. Когда мы говорим о политической мотивации, нужно понимать, имеется в виду мотивация не людей, которых задержали и судят, а мотивация власти, которая фальсифицирует эти уголовные дела. И она всегда одна – усиление власти или ее сохранение.
0: А вот вы не могли бы привести какие-то конкретные примеры из тех случаев, которые попадали вам, которые вы анализировали или которые вы наблюдали?
4: Я не называю фамилии никогда в таких случаях, поскольку это может содержать угрозу для человека. Но я могу абсолютно уверенно сказать, есть аналитика, которую я делал с моими коллегами. Все подобные дела являются политически мотивированными. Мы это четко видим хотя бы по методам фальсификации. Но если действительно было преступление, то нет необходимости фальсифицировать доказательства. В таких делах доказательства всегда сфальсифицированы. Это либо так называемые тайные свидетели, то есть люди, которые дают показания без раскрытия их личности. И это может быть кто угодно. Такой человек может сказать все, что угодно. Либо по материалам уголовного дела четко видно, что преступления просто не было. Ну, например, человека обвиняют в том, что он участвовал в террористической организации. А в действительности он служил, например, в 15-18 годах в Азове, который был признан в России террористической организацией. Но человек проходил службу в воинском подразделении, он не являлся террористом. Однако, по мнению российского режима, это является основанием для того, чтобы посадить его по статье за участие в террористической организации. И такая практика является массовой.
0: А вот вы не могли бы еще объяснить, где чаще всего, на каких территориях Украины чаще всего вы сталкивались с незаконным насильственным исчезновением? И это касается не только, я так понимаю, чиновников, но и гражданских лиц. Где чаще всего это происходило?
4: Это происходит везде, на оккупированных территориях. И, как я уже сказал, это касается не только депутатов, представителей власти Украины. Но, например, задержали моего соседа в Буче, и он до сих пор там. А задержали его во время оккупации Бучи, то есть еще в марте 22 года, при том, что человек автомеханик. И всю жизнь просто ремонтировал дизельные автомобили. У него руки уже не отмывались от машинного масла, и это стало единственным основанием заподозрить его в том, что он имеет дело с оружием. Вот уже почти 4 года человек за решеткой без каких-либо официальных обвинений. Но людей задерживают не только на оккупированных территориях. Украинцев задерживают уже на территории Российской Федерации, если они выехали с оккупированных территорий. Их задерживают, например, на границах, на выезде из России в страны Европы, либо куда-то еще. Для людей с украинскими документами существует обязательная процедура дополнительной проверки. Фактически это та самая фильтрация, только на границах РФ. И по нашим подсчетам примерно 1% тех украинцев, которые пытаются выехать из РФ, исчезают после этих проверок. Ну, то есть на границе, когда люди выезжают, все, у кого российские либо какие-то другие паспорта, проходят пограничный таможенный контроль и переходят границу. Но если у человека украинский документ, то его направляют в отдельное здание, при этом паспорт забирают. И там люди без опознавательных знаков проводят беседу, по результатам которой человек иногда исчезает.
5: Говорит Радио Свобода.
6: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
5: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Гость этого выпуска – эксперт Центра гражданских свобод, доктор политических наук Михаил Сава. Если говорить о насильственных исчезновениях, сколько человек, по вашим данным, содержится в российских тюрьмах из тех, кто действительно насильственным образом был выкраден и без суда и следствия находится в заключении? И в каких конкретно колониях? И есть ли вообще по всем людям, которые исчезли, данные?
4: Нет, по всем людям данных нет, поскольку Россия в нарушении всех своих международных обязательств скрывает эту информацию. Даже родственникам этих людей далеко не всегда дают ответы о том, что человек задержан. В тех случаях, когда дают ответы, никогда не указывают место, где он находится. То есть информации очень мало. Это не статистика, это оценочные цифры. Я могу сказать, что примерно 16 тысяч гражданских некомбатантов, невоеннопленных, в настоящее время находятся вот в этом статусе инкоммуникадо. Без возбуждения уголовных дел. И в отношении нескольких сотен человек уже возбуждены уголовные дела. Речь идет тоже о граждан. Ситуация очень сложная. Еще раз повторяю, из-за того, что Россия скрывает информацию. Если говорить о местах, где их содержат, то в настоящее время мы знаем уже около 200 таких учреждений. Это учреждения Федеральной службы исполнения наказаний, и они находятся по всей территории России, до Дальнего Востока включительно.
0: А есть ли возможность, например, обменять этих людей во время обменов в ситуации, когда против них никакого дела не возбуждено, и они незаконно удерживаются Россией за решеткой?
4: Ну, мы стараемся не использовать слово «обмен», когда речь идет о людях. Мы говорим об освобождении или о взаимном освобождении. Во время последнего такого освобождения, буквально несколько дней назад, несколько гражданских вернулись, в том числе из тех, которые были в статусе инкоммуникадо без возбуждения уголовных дел. Но это очень-очень сложный процесс. Дело в том, что менять этих людей не на кого. Украина не удерживает массово россиян. На территории Украины осталось буквально несколько человек из числа жителей Курской области, которые выехали на территорию Украины во время боевых действий на Курщине. Но это и все. А обменивать гражданских на российских военнопленных не хочет сама Российская Федерация, поскольку это будет означать сразу же обвинение в том, что они берут заложников. Это страшное международное преступление. И ну, вот такие обмены докажут, что Россия массово лишает свободы гражданских для того, чтобы использовать их для освобождения своих военнопленных. Это практика взятия заложников, и российский режим не хочет, вероятно, такого обвинения. Поэтому ситуация с массовым освобождением украинских гражданских практически тупиковая в настоящее время. И, на мой взгляд, необходимы специальные санкции стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов, других демократических стран мира. До сих пор не было ни одного специального пакета санкций за вот это преступление, то есть за незаконное лишение свободы гражданских.
0: А какой шанс вообще освобождения этих людей, если нету информации, во-первых, в каком статусе они находятся, эти заложники гражданские, а во-вторых, Россия их не освобождает, то что с ними будет происходить, по вашему мнению, в дальнейшем? Сколько они могут вообще находиться в заключении, эти люди?
4: В том-то и проблема, что эти люди лишены свободы на неопределенный срок. Это не отбывание наказания по решению суда, когда человек хотя бы знает, какой у него срок. Они лишены свободы по усмотрению российского режима. И будут ли они возвращены даже в случае заключения перемирия, это большой вопрос, потому что, как вы правильно сказали, неизвестно, где они находятся, неизвестно точно, сколько их. Но по именам, фамилиям мы знаем примерно 1900 человек. Числа этих людей. Это 1900 люди, о которых рассказали вернувшиеся из плена. Они вспомнили своих сокамерников, они вспомнили, кого они там видели. Это главный источник информации. Но, как вы понимаете, 16 тысяч – общая цифра людей, которые незаконно лишили свободы, и 1900 – это те, кого мы знаем, цифры несопоставимы. Поэтому есть очень серьезное подозрение, что даже в случае перемирия и даже в случае мирного соглашения каких-то из этих людей Российская Федерация не освободит.
0: Вы говорили о том, что во время одного из последних обменов между Россией и Украиной все-таки несколько человек, гражданских заложников, были освобождены. Что они рассказывают о том, что с ними происходило, и вообще при каких обстоятельствах вообще стало возможным их освобождение?
4: Этим людям никогда не объясняют, почему их освободили. Они получают команду собраться, и далее их везут, а потом они оказываются на территории Украины. То есть российские власти никогда своих мотивов не объясняют. Освобождение таких людей буквально единичное. Началось еще в 2022 году. То есть это давняя история. Но даже несмотря на то, что прошло 4 года, по какому принципу они отбирают людей для такого освобождения, мы не знаем.
0: Вы говорите о том, что Россия нарушает международное право. Можно ли в данном случае говорить о том, что речь идет о военном преступлении? Или все-таки гражданские заложники не являются вот этой частью международного права?
4: Это, безусловно, военное преступление. 8-я статья Римского статута, один из пунктов этой статьи – незаконное лишение свободы. И в данном случае речь идет именно о незаконном лишении свободы. Поскольку Россия не использует процедуру интернирования гражданского населения, эта процедура описана в Женевской конвенции, и она не применяется. Но интернирование, например, предполагает возможность для человека обжаловать решение по его направлению в специальный лагерь за территорией места его проживания. У украинцев никогда не было возможности обжаловать решение об их незаконном задержании. То есть, еще раз, абсолютно определенно, Россия совершает военные преступления в отношении этих людей.
0: А вот как Украина может действовать в дальнейшем? Вы, конечно, говорили о санкциях, но ведь если речь идет о необходимости обжаловать в суде подобное преступление, что может сделать Украина для того, чтобы доказать, вот, что совершается это военное преступление?
4: Доказательств этого преступления достаточно. Главное из них – отсутствие каких-либо правовых оснований для лишения этих людей свободы. Уже есть живые свидетели, это те, кто вернулся в Украину. Это люди, которые были освобождены и из России выехали в страны Европы. Они там могут давать свидетельские показания. То есть никаких особенных усилий для того, чтобы доказать наличие этого преступления, не нужно. Но необходимо понимать, что, например, обращение в Международный суд Организации Объединенных Наций по поводу нарушения России конвенции о запрещении пыток и жестокого обращения требует очень больших государственных ресурсов. И желательно, чтобы обращение против России было не только от Украины, но от нескольких стран, которые поддерживают идею наказания и вообще прекращения подобной практики. Международный суд Организации Объединенных Наций – это международный судебный орган, который рассматривает обращение одной стороны против другой стороны и только по поводу нарушения международных конвенций. То есть такое обращение международный суд ООН возможно.
0: А вот что касается трибунала, который сейчас создается в рамках Совета Европы, в его рамках возможно ли тоже рассмотрение подобных дел?
4: Нужно понимать, что это трибунал по одному преступлению, по преступлению агрессии. Это трибунал, который не будет рассматривать все совершенные преступления. Он будет рассматривать главное преступление, а именно ответственность российской верхушки, которая приняла решение начать агрессию против Украины. Ну и, как говорят многие юристы, преступление агрессии открывает ворота ада. То есть все остальные военные преступления становятся возможным именно благодаря тому, что началась агрессия. Но именно вот этот аспект лишения свободы гражданских вряд ли будет рассматриваться трибуналом. Непосредственно к факту агрессии он отношения не имеет.
0: Рассказывал эксперт Центра гражданских свобод, доктор политических наук, профессор Михаил Сава, который занимается мониторингом незаконного лишения свободы гражданских лиц. Вы слушали 17-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я продолжу рассказывать о тех действиях российской армии в Украине, как на оккупированных территориях, так и на линии фронта, которые имеют признаки военных преступлений. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.
7: Подкастов «Радио Свобода».
6: Каким вам представляется будущее России?
8: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
9: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
10: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
11: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Говорит Радио Свобода.
7: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
12: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
7: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
6: Какую Россию мы оставим нашим детям?
13: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
14: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
15: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
16: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
17: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
6: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио «Свобода» всегда поверх барьеров».

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 16 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В Киеве прошла акция протеста против увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны Украины. Верховная Рада Украины утвердила на посту премьер-министра страны главу компании «Нафтогаз» Сергея Корецкого. Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам продолжает получать государственные награды. Также сегодня.
1: Прогресс не всегда выглядит как появление совершенно новой машины. Иногда он выглядит как одна новая, но очень важная деталь внутри машины старой, давно существующей.
0: Что объединяет томограф, солнечные панели и дизельный двигатель. Несмотря на очередной российский ракетный удар по Киеву минувшей ночью, в результате которого, по данным местных властей, не менее 2 человек погибли и 6 получили ранения, в центре украинской столицы сегодня состоялась массовая акция с требованием сохранить за Михаилом Федоровым пост министра обороны Украины. Акция, которая относится к известному в стране формату картонных протестов, началась довольно рано, в 9 часов утра, хотя сегодня рабочий день. Ее участники, пришедшие к зданию офиса президента с картонками, с написанными на них вручную лозунгами, хотели провести эту акцию до голосования в Верховной Раде по кандидатуре нового премьер-министра вместо отправленной в отставку после года работы Юлии Свириденко. Вот что утром с места события передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» в Киеве Алексей Продай-Вода.
2: «Мы все видим, мы за всем следим». Таким лозунгом начали акцию протеста протестующие на площади Ивана Франка неподалеку от офиса президента. Сама акция началась в 9 утра по Киеву. Организаторы, говорят, собрались сейчас, а не вечером, чтобы успеть выразить свою позицию до голосования в Верховной Раде за отставку министра обороны Михаила Федорова. Собственно, против этого кадрового решения здесь все и собрались. С собой принесли картонки, на которых написали разные лозунги. Простые и сложные, ироничные и жесткие, шутливые и нецензурные. Но все они сводятся приблизительно к одному. Работая министра обороны Михаила Федорова, гражданское общество удовлетворено и увольнять его нельзя. Давайте послушаем, что здесь говорят люди.
3: Я думаю, что большое количество отставок и кадровых решений президента на самом деле страх появления сильного преемника. На мой взгляд, именно этим во многом и объясняются такие решения. Федоров хорошо показал себя сначала как министр цифровизации, да и на посту министра обороны, несмотря на очень короткий срок, он тоже успел проявить себя с хорошей стороны. Поэтому его отставка для нас это действительно критично.
4: Мне кажется, что, к сожалению, парламент сегодня полностью управляемый. Мы знаем, что президент инициировал отставку правительства, и парламент это решение просто поддержал. Но, на мой взгляд, такие вещи не должны происходить настолько легко. Тем более, что совсем недавно тот же парламент аплодировал этому правительству и поддерживал его работу. Поэтому выглядит странно, когда буквально в один момент все меняется. Еще больше вопросов вызывает то, что необходимое большинство нередко формируется за счет голосов бывших представителей партии регионов. И именно этими голосами принимаются решения о таких резонансных отставках. Мне кажется, это совершенно неправильная практика.
2: Перед началом митинга мне удалось пообщаться с ветераном российско-украинской войны Дмитрием Козятинским, который первым кинул клич в Фейсбуке, чтобы все сегодня утром собрались здесь. Он сам говорит, что не ожидал, что придет аж такое количество людей. Давайте его послушаем.
5: Почему я написал? Да потому что происходит какая-то совершенно непонятная фигня с перестановками правительства. Эффективного министра обороны хотят сменить на совершенно неэффективного, не имеющего вопроса. Вообще, на мой взгляд, компетенции. Он может только заправлять кровати и заниматься армейщиной вместо необходимых вооруженных сил и реформ. И я не хочу этого допустить. Я хочу, чтобы по стране-агрессору продолжались и мидл-страйки, и дип-страйки, чтобы мы уничтожали их логистику. Голосование будет в 10:30. Соответственно, мы хотим до голосования продемонстрировать свою позицию и надеемся, что нас услышат.
2: Стоит отметить, что год назад именно здесь состоялся так называемый митинг с картонками. Тогда люди вышли на защиту антикоррупционных органов, которые власти хотели подчинить офису генпрокурора. Тогда протестующим удалось отстоять свою позицию. И стоит сказать, что по ощущениям сегодня здесь, в первый день протестов, людей с картонками пришло значительно больше, чем в первый день тех протестов прошлогодних. Но прислушается ли власть к ним на этот раз, пока не ясно.
0: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» в Киеве Алексея «Продай воды». Голосование по кандидатуре премьера в Верховной Раде, несмотря на акцию в поддержку Михаила Федорова, прошло в назначенное время. Президент Владимир Зеленский выдвинул на эту должность главу управления компании «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого, отметив его вклад в ликвидацию последствий российских ударов по украинской энергетике минувшей зимой и в обеспечение газоснабжением городов и сел Украины. Вчера после встречи Зеленского с депутатами пропрезидентской фракции «Слуга народа» глава этой фракции Давид Арахамия опубликовал в социальных сетях пост в поддержку кандидатуры Корецкого.
6: Сергей Корецкий имеет значительный опыт в корпоративном и государственном секторе. Хорошо зарекомендовал себя в «Укрнафте» и «Нафтогазе». Прошлый отопительный сезон газ, по факту, был единственным энергоресурсом, стабильно поставляемым потребителям, несмотря на атаки на мощности добычи и хранения. Считаем такой опыт очень полезным, особенно сейчас, когда Украина готовится к, вероятно, самой тяжелой зиме в нашей истории.
0: Как и ожидалось, Корецкий сегодня был утвержден главой Кабинета министров Украины. В своем выступлении перед Верховной Радой он продемонстрировал лояльность президенту и парламентскому большинству и предупредил о том, что Украину может ждать еще более тяжелая зима, чем прошлая.
7: Первое, что я хочу сказать...
8: Прежде всего, хочу искренне поблагодарить силы обороны Украины за возможность сегодня выступать с этой трибуны. Благодарю всех государственных служащих и чиновников, которые самоотверженно работали на протяжении 4.5 лет с начала полномасштабного вторжения, а также весь состав Верховной Рады Украины. Отдельные слова благодарности президенту Украины за лидерство, стойкость и ответственность в это непростое для государства время. Подводя итоги своей работы в «Нафтогазе», хочу искренне поблагодарить весь коллектив компаний и работников энергетической отрасли. Прошлую зиму мы прошли благодаря их мужеству, преданности своему делу и высокому профессионализму. Я хорошо понимаю, что предстоящая зима может стать еще более сложным испытанием. Именно поэтому мы должны оставаться сплоченными, действовать решительно и делать все возможное, чтобы защитить людей и обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения государства. Враг безуспешно пытается сломить нас, как физически, так и морально. Наш ответ — сохранять единство, силу духа, веру в себя и оптимизм, которые помогают нам продолжать борьбу и приближают нашу победу.
0: Это был новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Одновременно с голосованием в Раде по кандидатуре премьера Михаил Федоров, которому, напомню, всего 35 лет, и который до того, как стать министром обороны, возглавлял Министерство цифровизации Украины, собрал брифинг для журналистов и подвел итоги своей работы главой оборонного ведомства. Федоров рассказал, чего удалось добиться и что он не успел сделать, подчеркнув при этом, что не пытался строить политическую карьеру.
9: Я хотел бы сегодня кратко
0: подвести итоги своей работы на посту министра обороны. На самом деле, моя работа в сфере обороны началась еще раньше, с первых дней полномасштабного вторжения в 2022 году. Вы помните историю со Starlink и Илоном Маском, затем проект «Армия дронов» и многие другие инициативы. Однако моя работа в команде президента и в правительстве началась еще в 2019 году. Если оглянуться назад, то я оказался последним министром из состава первого правительства, тогда сформированного. Скажу честно, все эти 7 лет, как и коллеги из фракции «Слуга народа», мы последовательно служили идеям президента и работали одной командой. Я никогда не строил политическую карьеру, я не создавал собственных политических проектов, не занимался бизнесом. Всегда был сосредоточен исключительно на выполнении поставленных задач. Уверен, что за все годы работы я ни разу не подвел президента. Надеюсь, что не подвел и вас. За это время не было коррупционных скандалов, не было построения каких-либо схем. Вместе мы создали цифровое государство, и если судить по результатам социологических исследований, именно эта реформа гражданами Украины признается как одна из самых успешных.
9: Реформа, яка вдалася.
0: Теперь уже бывший министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал, что, придя в министерство, он предложил Зеленскому уволить главкома ВСУ Александра Сырского и начальника генерального штаба Андрея Гнатова. Когда Зеленский отказался, Федоров сказал президенту, что будет учиться работать с Сырским, но сотрудничество так и не получилось. Сырский, по словам Федорова, плетет интриги. Михаил Федоров признал, что, цитата, «Сырский в 2022 году спас страну», Но еще одна цитата: «Война изменилась, и мы должны меняться». Экс-министр также сообщил, что Владимир Зеленский предлагал ему стать своим советником, но он отказался. Голосование по кандидатуре нового министра обороны в Верховной Раде Украины сегодня не проводилось. Издание «The Bell» отмечает, что отставку Михаила Федорова с недоумением встретили в Европейском Союзе. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубелюс назвал ее большой неожиданностью и сказал, что замена такого человека вызывает вопрос, зачем это делается. Кубелюс, который курирует распределение европейского оборонного финансирования для Украины, подчеркнул, что тесно работал с Федоровым над программой кредита на 60 миллиардов евро, а также над списками вооружений. Он выразил надежду, что уже согласованные планы сохранятся. Как пишет сегодня издание «Украинская правда» со ссылкой на свидетелей встречи Зеленского с депутатами фракции «Слуга народа», увольнение Федорова далось президенту Украины нелегко. Они живут в двух разных мирах. Миша хочет все оцифровать, построить систему вокруг технологий. Военные же хотят, чтобы их просто слышали. Они просят закупить одну номенклатуру вооружения, а он отказывается и финансирует другие направления. Они просто перестали слышать друг друга. Так, со слов одного из депутатов, Зеленский описал конфликт Федорова и Сырского, подчеркнув, что с одной стороны не может допустить конфликта Министерства обороны и Генерального штаба, а с другой не может уволить сразу обоих. Сегодня Зеленский заявил, что Федоров останется в его команде, но в каком статусе, он сообщит позже. Федоров же на своем брифинге сказал: «Сегодня мы видим, что народ Украины вышел протестовать, но не за конкретного министра Федорова, а за себя. Мы перехватили инициативу и на поле боя, и в небе, а сейчас эта траектория ломается. Вот почему народ протестует». В свою очередь, Александр Сырский совсем недавно призывал не недооценивать противника и говорил о сохраняющемся огромном военном потенциале России. А его предшественник на посту главкома ВСУ Валерий Залужный высказывался еще более пессимистично. Он призывал не думать, что Россия уже проиграла, подчеркивая, что тактические успехи украинской армии не позволяют одержать полную победу. Вот как эти высказывания комментирует военный аналитик немецкого издания «Bild» Юлиан Рёбке.
10: Думаю, это один из тех редких случаев, когда я согласен и с генералом Сырским, и с господином Залужным. Украина наносит множество ударов по логистике. Это происходит за линией фронта. Мы говорим о расстоянии примерно от 50 до 100 километров. И, конечно, каждый такой удар, как мне кажется, влияет на возможности российских войск на передовой. Разумеется, чем меньше у них оружия, топлива и личного состава, тем медленнее они могут продвигаться. Однако пока мы не наблюдаем переломного момента непосредственно на линии фронта. Мы не видим общей тенденции, при которой Украина возвращала бы себе или освобождала территории, как это происходило, например, осенью и зимой 2022 года. Потому что вижу я, этого сейчас нет. Мы наблюдаем очень-очень медленное продвижение российских войск. Оно значительно медленнее, чем в прошлом году, когда Россия захватывала от 400 до 550 квадратных километров в месяц. Сейчас этот показатель снизился примерно до 50-100 квадратных километров в месяц. Даже в прошлом году продвижение было медленным, и на захват всего Донбасса потребовались бы годы. А в этом году оно стало еще медленнее. С высокой вероятностью в этом году Константиновка перейдет под российский контроль. Вероятно, мы также увидим, как часть Лимана превратится в настоящую серую зону. До сих пор мы видели российских военнослужащих или командиров в разных районах Лимана. Но, насколько я понимаю, карта Deep State все еще отмечает большую часть города синим цветом. Это означает, что российских военнослужащих убивали после того, как они поднимали там свои флаги. Думаю, в течение года город может превратиться в серую зону, в том смысле, который я только что описал. Сейчас передовые российские позиции все еще находятся примерно в 11-12 километрах к востоку от Славянска и Краматорска. Считаю, что Украина по-прежнему сталкивается там именно с нехваткой военнослужащих. Россия, судя по всему, все чаще сталкивается с той же проблемой. Мы больше не видим крупных наступлений, подобных тем, которые наблюдались раньше, как, например, в Угледаре. Сначала мы видели танки и пехоту, затем остались только так называемые людские волны. Я помню Очеретина и Селидово, например, где сотни и сотни российских военнослужащих одновременно наступали со стороны Авдеевки и других направлений. Сейчас мы этого больше не видим. Теперь российские войска также используют очень небольшие штурмовые группы, возможно, от 2 до 5 человек, иногда 10 человек. Это максимум. Думаю, за последние 6 месяцев максимальный размер группы, которую можно увидеть при атаке на определенный участок, составлял примерно 10 военнослужащих. И ситуация почти выравнивается. Многие говорят, что мобилизация может состояться этой осенью. Я также слышал от российских блогеров, что ситуация должна каким-то образом измениться. Либо необходимо о чем-то договориться, например, о замороженном конфликте или прекращении огня, либо необходимо проводить мобилизацию. В прошлом году цифры были достаточно ясными. Кажется, и господин Буданов с украинской стороны, и российское Министерство обороны говорили, что за год было набрано

0: Может быть создано больше ударных узлов, может применяться больше ракет «Искандер». Мы уже видим, что Россия обладает абсолютным превосходством в баллистических ракетах. Но если все это не сработает, или Россия выберет другой путь, тогда, конечно, возможна мобилизация еще 250 или 500 тысяч россиян. И это уже будет принудительная мобилизация. Для России она может стать выходом из ситуации. Однако не следует забывать, что этих людей невозможно мобилизовать и отправить на фронт за одну неделю. Вероятно, потребуется около 6 месяцев, чтобы все они оказались на линии фронта. И думаю, их мотивация будет очень низкой. Но если человек не хочет быть мобилизованным, а его насильно отправляют на фронт, Россия может столкнуться с теми же проблемами, с которыми Украина сталкивается сейчас.
1: Это был военный аналитик немецкого издания «Бильд» Юлиан Рёбке. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время».
2: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше, лицом к событию с понедельника по пятницу.
1: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 16 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. 18-летний сын главы Чечни Адам Кадыров получил очередную награду. К десяткам уже имеющихся медалей и орденов прибавилась еще одна – 90 лет ГИБДД МВД России. Ее Кадырову-младшему вручили спустя несколько дней после того, как он выложил в социальных сетях видео с ездой на машине по встречной полосе со значительным превышением скорости и с телефоном в руке. При этом, насколько можно судить, по записанному Кадыровым видео дорогу для него не перекрывали. Спецмашин сопровождения на кадрах не видно, но зато есть другие водители, которые пытаются уклониться от опасных маневров отпрыска главы Чечни. Опасная езда не первое публичное нарушение закона, которое совершил Кадыров-младший. В 2023 году тогда еще 15-летний Адам Кадыров избил в СИЗО Грозного, арестованного за сожжение Корана, волгоградца Никиту Журавеля, за что получил массу наград. В январе этого года в инстаграме Адама Кадырова было опубликовано видео, на котором он и его охрана танцуют лезгинку и стреляют в воздух из разных видов оружия. В России стрельба в воздух запрещена, за это привлекают как к административной, так и к уголовной ответственности. Историк и социолог Дмитрий Дубровский называет поведение Кадырова открытой демонстрацией совершенной исключительности.
3: Демонстративное нарушение правил там, где никому другому этого было сделать в принципе невозможно. То есть его, естественно, никто не останавливает, его, естественно, никто не штрафует. Это вот демонстрация совершенной исключительности. И даже, я так понимаю, тот факт, что он как будто бы выпал из наследников, мало его заботит. Так понимаемый, так сказать, комплекс джигита, который, значит, должен, да, на красный свет, на встречке, значит, через двойную сплошную. То есть нарушает все, что можно. По-хорошему, за такое вождение должны лишать прав совсем. Нет такого субъекта, который мог бы лишить прав. Только папа. Поэтому это создает удивительный эффект существования людей за пределами каких-либо, не то что даже законов, каких-либо, вообще говоря, регуляций, потому что правила дорожного движения — это даже не то, что закон. Это просто базовая штука, которая, вообще-то говоря, и самому человеку позволяет оставаться невредимым.
1: Это было мнение социолога Дмитрия Дубровского. Подробнее о подвигах, в кавычках, конечно, представителей клана Кадыровых можно прочитать в публикации проекта «Кавказ Реалии» на нашем сайте. Публикация называется «Демонстрация исключительности, как Адам Кадыров нарушает российские законы». А в Саратове, где, как и в большинстве российских регионов, испытывается острая нехватка бензина, автомобилисты теперь жалуются на то, что им выписывают штрафы за стояние в очередях за топливом. Очереди оказываются настолько длинными, что захватывают участки дороги, на которых установлены знаки «Остановка запрещена».
4: В России снова прилетело, откуда не ждали. Автомобилистам массово стали приходить штрафы за стояние в очереди за бензином в зоне действия знака «Остановка запрещена». От ГИБДД уже поступили разъяснения о том, что аннулировать эти штрафы они не собираются, так как к этому нет законных оснований. И формально все вроде бы чисто. Знак есть, остановка в зоне запрещена, факт остановки есть, он зафиксирован. Но с точки зрения справедливости вроде как-то не очень. Если есть идеи, как защитить себя в такой ситуации, давайте обсудим, делитесь в комментариях.
1: Этот ролик стал вирусным, а Федеральное министерство внутренних дел России, видимо, опасаясь вспышек

0: массового недовольства уже сегодня пообещала, что выписанные штрафы будут отменять при обжаловании, цитата, «с учетом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости». Конец цитаты. Что касается того, как защититься от таких ситуаций, этим вопросом, как вы слышали, задается автор ролика, то лучшим способом видится остановка войны против Украины. «Время свободы», четверг, рубрика «Новости высоких технологий». Что может объединять аппарат МРТ, солнечные панели и дизельный двигатель? Слово директору по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадию Пильдесу.
1: Наверное, многие проходили МРТ, магнитно-резонансную томографию, или хотя бы видели, как ее делают. Человека помещают внутрь большого магнита, а на выходе получают подробные изображения органов и тканей. Исследование безопасно в том смысле, что в нем не используется рентгеновское излучение. Но приятной эту процедуру тоже не назовешь. Нужно лежать неподвижно, аппарат громко стучит и гудит, а само обследование может продлиться от нескольких десятков минут до часа и дольше, в зависимости от того, что именно исследуют. Ученые из берлинского центра Макса Дельбрюка предложили способ улучшить некоторые виды МРТ, не перестраивая весь томограф. Они изменили всего одну важную деталь – радиочастотную катушку. По сути, это специальная антенна, которая принимает очень слабые сигналы от ткани человеческого тела. Именно из этих сигналов компьютер потом собирает изображение. Проблема в том, что небольшие или анатомически сложные области бывает трудно рассмотреть с достаточной детализацией. Сигнал может быть слабым или неравномерным, поэтому изображению не хватает четкости. Тогда данные приходится собирать дольше, а иногда исследования даже нужно повторять. Новую катушку создали с использованием так называемого метаматериала. Это специально спроектированная структура из множества небольших элементов. Благодаря их форме и расположению она особым образом взаимодействует с радиоволнами и помогает лучше передавать и принимать сигнал. В экспериментах такая конструкция позволила получить более подробные изображения глаза, глазницы, затылочной области мозга. Важно, однако, понимать, на каком этапе находится эта технология. Испытания проводились на сверхмощном томографе. Такие аппараты используются в основном в исследовательских центрах. Так что ученым еще предстоит проверить, как эта конструкция будет работать с более распространенными аппаратами, разными частями тела и большим количеством пациентов. Но сама идея выглядит многообещающе. В будущем больницы, возможно, смогут улучшить отдельные виды исследований, добавляя специальную катушку, а не заменяя весь томограф. Для пациента это потенциально означает более короткое обследование, более удобное положение тела и меньшую вероятность того, что процедуру придется повторять. Похожий подход используют, например, в солнечной энергетике. Большинство современных солнечных панелей сделаны на основе кремния. Это давно освоенная и надежная технология. Но у кремния есть физический предел. Он не может одинаково эффективно использовать все части солнечного спектра. Поэтому инженеры создают так называемые тандемные элементы. При производстве поверх кремниевой основы добавляют тонкий слой перивоксидного материала. Два слоя работают с разными частями солнечного света. В результате с той же площади потенциально можно получить больше электричества. И это не значит, что новый слой можно просто нанести на старую панель, которая уже много лет стоит на крыше. Речь идет о производстве нового типа панелей, но их создают не вместо кремниевой технологии, а на ее основе. То есть новая разработка не отменяет все, что было создано раньше, а использует это как фундамент. Похожая логика и в двигателях. Например, исследователи уже много лет изучают вододизельные эмульсии – топливо, в котором небольшое количество воды специальным образом смешано с дизелем. Просто налить воду в топливный бак нельзя. Вода и дизель разделятся и могут повредить двигатель. Нужна стабильная эмульсия, специальные добавки или оборудование, которое смешивает компоненты перед подачей топлива. Но при правильной технологии микроскопические капли воды могут изменять процесс горения. В отдельных экспериментах это позволяло значительно сократить выбросы оксидов азота и сажи, иногда более чем на 60%. Во всех трех историях – МРТ, солнечных панелях и дизельном топливе – мы видим, что прогресс не всегда выглядит как появление совершенно новой машины. Иногда он выглядит как одна новая, но очень важная деталь внутри машины старой, давно существующей. И именно эта деталь может сделать привычную технологию быстрее, точнее, эффективнее или чище.
0: Рубрику «Новости высоких технологий» в подкасте «Время свободы» ведет директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Ну и последняя тема. В швейцарском курортном местечке Вербье сегодня открывается 33-й международный музыкальный фестиваль. Один из самых престижных в мире. Фестиваль Вербье – это 19 дней концертов высочайшего уровня, мастер-классов, лекций и даже театральных постановок. В этом году ожидается участие Евгения Кисина, Андреша Шифа, Миши Майского, Джошуа Белла, Лахава Шани и многих других звезд классической музыки. Гордость фестиваля в Вербье — собственный молодежный оркестр. В нем играют более 100 музыкантов из самых разных стран. В честь дня рождения музыкального фестиваля в Вербье сегодня в выпуске заключительная часть вариации Питера Гейдриха на тему песни «Happy Birthday to You». Эта вариация в венгерском стиле исполняют участники фестиваля.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Настоящее время на «Радио Свобода».
3: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
4: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко. Вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из Фейсбука, сети X, Телеграма и Ютуба, чтобы понять, что сегодня волнует людей больше всего. Среди прочего, это взломанная переписка Собчак и давление силовиков на российского политика Бориса Надеждина. На прошлой неделе хакерская группировка Black Mirror и телеграм-канал ВЧК ОГПУ опубликовали скриншоты предполагаемых приватных переписок нескольких известных людей. Среди них, как утверждается, оказалась и переписка журналистки Ксении Собчак. Позже всплыли голосовые сообщения, которыми она обменивалась с пропагандисткой Маргаритой Симоньян.
1: Марго, тебе спасибо. Спасибо, что была с нами. Вот. Я, честно говоря, ничего так и не поняла, что ты мне там в конце сказала про Алексея Алексеевича, кроме того, что он пока не хочет меня видеть. Но, надеюсь, это как-то исправится. Вот. А тебе спасибо за разговор чудесный, за вечер. Ну и давайте встречаться. Мы теперь тебя ждем в театре. Так что, может, если ты уже начала куда-то выходить, можем там как-то так в ложу, чтобы тебя никто не видел и не трогал, с твоей службой безопасности обсудить. Вот. Обнимаю.
2: Про Алексеевича я же сказала, что он пока не готов, потому что он сказал, что он тебе не верит. Я тебе сказала, что я попробую его переубедить. Он вменяемый совершенно человек. Просто ты же сама понимаешь, после такой долгой истории отношений и всяких таких не самых приятных вещей. Вот, ну, я тебе дословно передаю, что он сказал. Но я знаю, что это может измениться, и это можно изменить. Я, кстати, вспомнила, не могла вспомнить весь вечер, вспомнила фразу, в которой мы с тобой обе сделали неправильное ударение. Это было из огня-то в полымя.
0: Вот что на эту тему пишет у себя в Фейсбуке журналист Сергей Пархоменко.
3: Ну что можно сказать, слушая очередные порции переговоров Собчак с самыми грязными шлюхами и самыми гнусными халуями, самых подлых убийц. По делам ей, заслужила. Шла к этому успеху, шаг за шагом. Последний разговор с ней состоялся в августе 2019 года, когда она пришла в студию «Эхо Москвы» вместе со своим мальчиком-говном Богомоловым ассистировать ему во время дебатов со мной в прямом эфире. И весь эфир что-то ему истошно ММСило, а он за нею повторял. Тогда уже было ей сказано: «Ваш мальчик — говно, и вы вместе с ним двинулись в сторону большого позора и краха». Перед этим была трагикомическая сцена летом 2018 года, когда она меня уговаривала работать у нее в штабе на подставных ее выборах в президенты. Никуда я не пошел, конечно, послал ее вежливо. Тогда еще казалось, что она заслуживает вежливости. Но решительно. А теперь вот достойный конец. Заискивание перед грязными шлюхами в мольбах познакомить с Громовым в Кремле, обещание посадить шлюху в театре где-нибудь в ложе, чтобы там ее никто не трогал. А параллельно еще перед какими-то тараканами из администрации и из мэрии ползает, вымаливает какие-то мелкие прощения и снисхождения. В перерывах матом орет на редакционных крепостных своих. Хлебайте, Ксения, полной ложкой, что сами себе наварили. Ни одной секунды сочувствия к вашему позору во мне не найдете.
0: Высказался и Илья Яшин у себя в Фейсбуке.
4: В опубликованных прослушках Ксении Собчак фигурирует чиновник столичной мэрии Алексей Немерюк, который отвечает у Собянина за внутреннюю политику. Он выступает фактическим куратором Ксении, определяет цензурные рамки, дает инструкции и отчитывает за нарушение договоренностей. Мы знакомы с Немерюком, потому что именно с ним приходилось согласовывать мемориальные мероприятия в Москве в годовщину убийства Немцова. По этому поводу мы и лично общались, и приходили к нему на совещание в компании с Вадимом Прохоровым и Владимиром Карамурзой. И надо сказать, что вплоть до начала войны и наших арестов согласовывать все удавалось. Чиновники мэрии вообще старательно создавали себе имидж либералов. А когда в Москве происходила какая-нибудь жесть, вроде массового снятия независимых кандидатов на выборах в городскую думу или жестоких разгонов протестных акций, всегда перекладывали ответственность на федеральные власти. Хотя понятно, что разница между москвичами и федералами скорее стилистическая, и что они часть одной людоедской системы. Но речь не об этом. Хочу поделиться одним любопытным эпизодом. Последний раз про Немерюка я слышал летом 2022 года, когда меня арестовали за антивоенные выступления и везли в изолятор на Петровке 38. После допроса в здании Следственного комитета меня посадили в автозак, а следом завели высокого мужчину с военной выправкой. Он оказался действующим генералом и заместителем министра МЧС Андреем Гуровичем, которого арестовали в тот же день за превышение полномочий. Так вот, Гурович и Немирюк жили в соседних квартирах. И когда спецназ пришел за генералом, полицейские перепутали квартиры. Вместо федерального чиновника вломились домой к московскому. Опера положили Немирюка на пол и начали хозяйничать у него дома, пока не разобрались, что к чему. После этого извинились за доставленные неудобства, отряхнули помятого собянинского зама и отправились в соседнюю квартиру за опальным генералом. У Немирюка в тот день, наверное, вся жизнь перед глазами пронеслась. А я слушал Гуровича и вспоминал рассказы про 30-е годы в СССР, когда чиновники тряслись от ужаса, услышав шаги за дверью, а министры могли легко оказаться в одном воронке с диссидентами.
0: О методах работы Ксении Собчак рассуждает журналистка Юлия Архипова у себя в Фейсбуке.
5: Хот-тейк по поводу переписок Собчак, которые стыдливо лезут со всех сторон. Не удивляет обилие мата и разнообразие собеседников по уровню людоедства. Поражает своей чистотой самопроизводимая структура насилия, в которой все это происходит. Все эти «когда пи***ут» хотелось бы понимать за что, и общение с шеф-редактором издания как с использованным одноразовым изделием, ее нух... Увертел ЭПшечный Новиков, ей надо присмыкаться перед рекламодателем, мессенджером Макс, извиняться перед Чемизовым и чехвостить редактора, который посмел пропускать правдивую информацию за то, что он подставляет ее под иноагентство. Каждый узелок и подшипник в этой машине обильно смазан насилием, от вполне ощутимого в виде обысков и арестов у сотрудников до штрафов в 50 тысяч рублей и заискивания перед Маргаритой Симоньян, чтобы та устроила контакт с Громовым, который вот просто испытывает к тебе отвращение. И что с этим сделаешь? Обтекай. Жалеть тут никого не хочется. Хочется просто орать. Алло, люди! Можно не так. Это все совершенно не обязательно. Перестаньте, пожалуйста, жрать кактус. На это смотреть больно.
0: В какой-то мере художник Марат Гельман сочувствует Собчак у себя на странице в Фейсбуке.
3: Собчак, вне зависимости от того, верите вы в достоверность скриншотов или нет, я верю, несчастный человек. Пытается остаться журналистом в ситуации, в которой это невозможно. В этом смысле и нам хорошо здесь, и зетникам хорошо там. Что думаешь, что и говоришь. Общаешься с единомышленниками. А Собчак – свой среди чужих и чужой среди своих. Антивоенная среда презирает за лояльность, провоенная подозревает из-за взглядов. Плюс, конечно, контакты с Ермаком – серьезный риск доноса крестнику. Может в этот раз и не простить.
0: Политик Виктор Шендерович у себя в Фейсбуке намекает, что это все секрет Полишинеля.
4: О, сенсация! Прямая связь Ксении Собчак с Кремлем доказана сливом прослушек. Дорогая редакция, я офигеваю. Оказывается, участие этой дамы в разводке демократической общественности в 2018 году, легитимизация очередного президентского срока дяди Вовы после того, как тот не допустил к выборам Алексея Навального, что этого, как и многого другого в дивной биографии Ксении Анатольевны, нам было недостаточно для установления причинно-следственных связей. Ну хорошо, давайте послушаем прослушки, ага. А потом опять все нафиг забудем и начнем снова считать эту служивую либеральной журналисткой. Привет, кстати, всем участникам того президентского забега Ксении Собчак. Ух и наелся я тогда вашего дерьма за то, что посмел отвернуться от белых одежд этой либералки.
0: Блогер Дмитрий Михайловер у себя в Фейсбуке в какой-то степени даже сочувствует Ксении.
6: Прочитал пост Виктора Шендеровича о том, что мразь Собчак согласовывает контент с аппаратом президента и вообще давно продалась системе. А потом полез слушать, читать и смотреть сливы, которые опубликовали хакеры, взломавшие телегу Анатольевны. Ознакомился со всем выложенным. Думаю, ну, может, Собчак и мразь, претензии к ней точно предъявить можно, но вообще-то человек она неплохой. Что видно из этих сливов? А видно, что она увлечена своей работой, изо всех сил отбивает и защищает острые и опасные темы, пытается вытащить из тюрьмы сотрудника, прикрывает редакцию, предлагает помощь Моргенштерну, даже участвует в расследованиях команды Навального, старается поддерживать связь со всеми. Ее коммуникационным качествам можно только позавидовать. У Шендеровича, понимаю, после столкновения с матрасом немного сбилась оптика, но мог бы и подкрутить резкость. В стране 5-й год идет война, людей пачками сажают за лайки и репосты. Государственные СМИ превратились, чего ж греха таить, в самые настоящие фашистские СМИ. Даже одуванчики Малахов и Роза Сибитова участвуют в дезинформации и сеют правильные нарративы. И на всем этом фоне продолжают существовать «Осторожно, медиа». Разве это плохо? Ну, потанцевала она под Леонтьева с каким-то кириенковским хреном. Ну, отправила ему пару постов перед публикацией. Ну что теперь, крокодила резать? Был бы я, Собчак, сам бы все это слил. Тоже мне нашли компромат.
0: Режиссер, сценарист и писатель Арсений Гончуков предполагает, что очень скоро Собчак дадут плашку иноагента.
3: Ксюха, Собчак, обнимемся. Сестра, ахаха. Да нет, просто все обсуждают слитые переписки Собчак, и я вдруг понял, что виражи наших судеб с Ксенией за последние годы очень схожи. После начала войны Ксения тоже же метнулась в Израиль. Хотела туда перевести свой медиа-холдинг, в корне изменить судьбу. Но быстро все поняла там, резко вернулась и сделала выбор. Остаться в России, жить и работать здесь. Ровно то же самое произошло в прошлом году со мной. И я тоже уехал в Израиль. И там полгода прожил. И звали меня в эфир Ксении Лариной, я не пошел. И предлагали даже работу на «Дожде», я не пошел. Ну и израильские журналисты, журналисты в кавычках, буквально требовали у меня дать интервью и от родины отречься, и наговорить запрещенки про страну и власти. Этого делать я тоже не стал. И отказался. А потом я вернулся в Москву и тоже сделал выбор остаться в России. Ну что ж, вообще так бывает. Жизнь шире всех лекал. Что до Ксении Собчак, которая боец и зверь-баба, мой прогноз, что влепят ей скоро иноагента. Так что не будем зарекаться, Ксюша, сестра. Встретимся еще на заводе на работе под Тель-Авивом. Будем микросхемы паять за соседними столиками.
0: Журналистка Татьяна Никина у себя в Фейсбуке отмечает реакцию на сливы переписок.
5: Вскрытие переписки Ксении Собчак лично мне показалось любопытным только одним. Своей реакцией на нее вскрылась еще порция считавшихся оппозиционными товарищей. Одни так праведно возмутились, это же личное, как можно-с? Как будто сами никогда ради красного журналистского словца не влезали в личное. Другие признались в старой неизменной дружбе на зло и вопреки. Мол, как я могу Ксюше, именно Ксюше, не Ксении или госпоже Собчак, иначе, если мы с ней? То есть не в чести у них моральная, политическая, гражданская брезгливость и негативное отношение к служителям преступной власти. Поищут и всегда найдут, чем оправдать их, а заодно и себя.
0: Блогер Дай Нинашев намекает на то, что с администрацией президента дело имели все.
6: Что такого в переписке Собчак? Ну, переписывается она с АП. Всегда и все с АП переписывались. Это властный орган. Ты не можешь его игнорировать. Пытается лавировать и усидеть на двух стульях? То же самое делало «Эхо», и вопросов особо не было. Да и как сейчас иначе? Я при всем моем ироничном отношении к Собчак, когда раньше читал ее канал, видел там и освещение случаев домашнего насилия, и преступлений силовиков, и много других важных историй, которые больше никто не освещал. А сейчас на нее набросился Соловьев, который ее люто ненавидит, и пытается выкрутить ситуацию, чтобы Собчак потопить. Это так отвратительно... Но ей приходится с этим иметь дело постоянно. Вот я тоже блогер. И, наблюдая за ней раньше, даже завидовал охватам и умению использовать свой бренд. Но когда я увидел всю эту отвратительную кухню, в которой ей приходится вариться, мне стало ее жалко. Это ведь унижение, которое тебе приходится терпеть каждый день, оправдывая все миссией, деньгами и известностью. Одно только заискивание перед Симонян, этой людоедкой, заставило бы любого проблеваться. А она терпит и заискивает, и лавирует, и глотает, и делает вид, что ей это нравится, и это какой-то бесконечный ад.
0: Журналистка Ксения Лученко в своем Фейсбуке удивлена, что уровень контактов Собчак такой низкий.
5: Во-первых, честно говоря, первая эмоция – сочувствие. Она все-таки живой человек, и это кошмарный кошмар, когда скрины твоих чатов и твои войсы читают и слушают тысячи людей. Ты спишь, а кто-то слушает твои личные войсы. Ты ешь, а в этот момент люди ржут над скринами твоих сообщений. Ужас. Мы же видим только кусочки, а она-то знает, сколько там всего еще у этих хакеров, и будет у любого, кто выкупит архив. Даже если не брать политические, репутационные, бизнес, личные и прочие последствия, а они будут. Не знаю, как тут не ужасаться и не сочувствовать. Никому не пожелаешь такого, кроме, может, двух-трех человек. А они и телегой поди не пользуются. Во-вторых, что меня удивило, низкий уровень ее контактов. Вся эта тема с крестницей Путина такой же булшит, как с Шевкуновым духовником. Его, кстати, ломали несколько лет назад те же Black Mirror, и он признал подлинность слитой переписки. Она лебезит и заискивает перед какими-то Табаком и Немирюком. Ну, разве человек с прямым ходом к деду будет так унижаться? Причем очевидно, что они ей нужны больше, чем она им. Им все равно, существует медиахолдинг Собчак или нет. Это ей нужны их договоренности. Она пытается объясниться и добивается встреч. Она вздрючивает сотрудников после разговоров с ними, хотя сама понимает, что сотрудники правы и от этого сильнее злится. Наверное, какие-то контакты с Путиным еще остаются, и это ей помогло как-то выскочить из ситуации с Чемизовым и дает какую-то все-таки защиту, но очень сложные и негарантированные, типа через мать. В-третьих, это, конечно, важный инсайт о том, как выживают медиа в России. Вот, например, ремесло оказался, если не двойной, то одинарный сплошной для Собчак. Методичек и гайдов нет, есть какие-то плавающие договоренности, даже зафиксированные на бумаге, но трактовать их должна твоя ж чуйка. Туда ходи, сюда не ходи. Сегодня этого гостя можно, а завтра уже нельзя. Прозевал, вот тебе красная карточка. А чтобы обсудить, что не так и как дальше, ты еще побегаешь за своим куратором, ведь это он тебе нужен, а не ты ему. У него таких, как ты, даже если ты Собчак, полна авоська. Быть независимыми можно, если ты лежишь ниже радаров и соблюдаешь формальные законы. Ну, там, запикиваешь войну и помечаешь иноагентов, условно говоря. Но только если ты маленький и до поры до времени. В-четвертых, там, конечно, очень примечательный скрин диалога с Ермаком в 22-м году. Она пыталась свалить. Ну, это инстинкт блондинки в шоколаде. Даже если не брать какие-то принципы, хотя, думаю, амбиция быть нормальной журналисткой у Собчак еще осталась, иначе она не держала бы голову в драма «Квинс» как адресат. Свобода-то в человеке и все-таки дочке Собчака заложена. Извинения за вечеринки Ивлеевой можно было предвидеть, но не смогла. Кажется, за этим какая-то очень личная драма. Богомолов, мать, заложники-сотрудники, все три, вернулась явно не по своей воле. А то была где-нибудь рядом с Галкиным, а то и вовсе на антивоенных комитетах. Может, я, конечно, преувеличиваю из любви к сюжетам, но кажется, с ней все-таки не так все просто. Спойлер, проект АП, да все бабло и так далее. Хотя интервью с Хасис развидеть трудно.
0: О том, что Собчак – проект Кремля, пишет журналистка Наталья Барабаш на своей странице в Facebook.
7: Почему-то все упускают самое главное, на мой взгляд, в расшифровке переписки Собчак, если уж вернуться к теме. В том, что Собчак – проект Кремля, мало кто сомневался. А с проектами не церемонится. Тем более, что термин «крестница Путина» очевидно спасает только от личной посадки. Пока. Так что уровень трепета перед малоизвестным нам Табаком, отвечающим за госинформполитику, не удивляет. Зато стало все понятно про Илью ремесло, и думаю, заодно и про Боню, что это было. Собчак, ну если серьезно, я и правда виновата, и понимаю это. Я искренне считаю, что такой мудак с этими тезисами выгоден сейчас Сергею Владленовичу Кириенко. Но, конечно, могу ошибиться, потому что прямо никто это не признает. То есть Собчак фактически подтверждает, что это была борьба башни Кириенко с башней силовиков. Эта башня по башковитии и не хочет эскалации войны, на которой бизнес теряет невшибенные деньги. Что еще любопытно, Табак пробный выпад насчет СВК никак не комментирует, а переходит к прямым бандитским угрозам. «Хочу, чтобы ты жила в ощущении, что я могу тебя не простить». Значит, умная Ксюша попала в точку, а, скорее всего, сразу решила посидеть на двух стульях в каждой из башен. Ведь неизвестно, кто победит, крокодил или бегемот. В любом случае, ясно, в штабе промахнувшегося вождя штормит. Он это видит, все больше лютует. Но даже звери в стае всегда чуют, какая злоба от силы, а какая от слабости. И слабого сжирают. Подождем.
0: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». 10 июля Минюст России в очередной раз пополнил реестр иностранных агентов. Среди новых фигурантов оказался бывший депутат Госдумы Борис Надеждин. В 2024 году его выдвижение на президентские выборы вызвало большой общественный интерес. У пунктов сбора подписей выстраивались многочасовые очереди. Надеждин был единственным кандидатом, открыто выступавшим против войны. Однако Центр избирком отказал ему в регистрации, сославшись на большое количество якобы недействительных подписей. Спустя 3 дня после внесения в реестр иноагентов Надеждина задержали в Москве. Уже вечером его отпустили, составив административный протокол по статье о демонстрации экстремистской символики. Формальным поводом стала ссылка на опубликованное еще в ноябре 2023 года видео с фотографией Алексея Навального. Однако задержание произошло вскоре после того, как 17 июня Надеждин объявил о намерении баллотироваться в Госдуму. Журналист и блогер Леонид Соколов так отреагировал на преследование политика.
6: 10 июля Минюст России в очередной раз пополнил реестр иностранных агентов. Среди новых фигурантов оказался бывший депутат Госдумы Борис Надеждин. В 2024 году его выдвижение на президентские выборы вызвало большой общественный интерес. У пунктов сбора подписей выстраивались многочасовые очереди. Надеждин был единственным кандидатом, открыто выступившим против войны. Однако Центр избирком отказал ему в регистрации, сославшись на большое количество якобы недействительных подписей. Спустя 3 дня после внесения в реестр иноагентов Надеждина задержали в Москве. Уже вечером его отпустили, составив административный протокол по статье о демонстрации экстремистской символики. Формальным поводом стала ссылка на опубликованное еще в ноябре 2023 года видео с фотографией Алексея Навального. Однако задержание произошло вскоре после того, как 17 июня Надеждин объявил о намерении баллотироваться в Госдуму по Мытищинскому одномандатному округу. Одновременно он начал сбор подписей под лозунгом «Мир, развитие, честные выборы, сильные города».
0: Художник Марат Гельман у себя в Facebook намекает, что плашка иноагента – это ни разу не привилегия.
3: Надеждин – иноагент. Даже мне, живущему больше 10 лет в Европе, не имеющему в РФ уже 5 лет ни дел, ни собственности, этот статус принес немало проблем. Отчасти людей пришлось дистанцироваться из-за опасения проблем с государством, так как бывает в России. А теперь представьте человека, пытающегося делать политику в России. Welcome, конечно, старинный товарищ в клуб, но и лучи поддержки.
0: Политик Виктор Шендерович считает, что Борис Надеждин остался в прошлом на позициях умеренного системного либерализма.
4: Какой выразительный сюжет с Борисом Надеждиным. Какого прилюдного труса празднует воровская власть. И как бесстыдно она это делает. Сам-то Борис Надеждин в политическом смысле остался там же, где был многие годы. На позициях умеренного системного либерализма. Сдвинулась за время войны, отъехала мозгами политическая система. И системный, тихий Надеждин, в роли мальчика для битья многие годы прекрасно вписывавшийся в картину симуляционной путинской демократии, вдруг оказался по-настоящему опасен в предвыборном темном пейзаже времен горящей капотни и перспективы ракетных ударов ВСУ. Еще бы! На Старой площади помнят километровые очереди за Надеждина в 2024 году. И эти очереди им страшнее самого Надеждина. А ведь это было еще до всякой капотни. Война и ее последствия крепко достали россиян. Степень осознания причин различна, но достала-то всех. Она не нужна никому, кроме Путина, которого за поражение съедят свои же зетники и кучки воров, бенефициаров кровопролития. Любой политик, который выйдет сегодня на выборы под ясными антивоенными лозунгами, с требованием мира и возвращения России к нормальной жизни, без страха перед ВСУ и репрессиями, выиграет любые нормальные выборы в одну калитку. И иди потом, фальсифицируй, напрягай учительские комитеты. Ну, то есть, сфальсифицируют, конечно, помнят руки-то. Но зачем эти хлопоты, если можно просто запугать репрессиями и поснимать с выборов всех этих либералов с жидкими бороденками? Яблоко, Надеждина. У воров подгорает, и они боятся. Правильно делают.
0: Политолог Иван Преображенский у себя в Фейсбуке пишет, что заигрывание даже системной оппозиции, какой бы она ни была в России, прекращается.
6: На Бориса Надеждина российские власти навесили ярлычок иностранного агента. Борису, видимо, передает привет реальный куратор российских псевдовыборов в Госдуму 2026 года, то есть ФСБ. Поигрались кириенковские политтехнологи, все эти дяди Саши Харичевы и ежи с ними, и хватит. Надеждина выносит с политического поля вслед за яблоком. Зачистка по полной. Нельзя даже намека на человеченку допускать.
0: Художница Ольга Гражданкина у себя в Фейсбуке пишет, что Надеждину, скорее всего, придется уехать.
8: «Я переживаю за Надеждина и не понимаю, почему некоторые мои фейсбучные друзья веселятся по поводу его ареста и того, что он уже не исключает эмиграции. Очереди за Надеждина были глотком свежего воздуха. Как сказала мне одна юная барышня, с февраля 22 года я чувствовала себя просто говном, а тут появилась какая-то надежда, появился нормальный нормальный человек, который не бросил нас. Мы стояли в этих многочасовых очередях и видели много хороших лиц, антивоенных и честных людей, и молодых, и пожилых. Мы понимали, что его не допустят к выборам, но сбор подписей — это был законный протест против СВО, за который не закроют в тюрьму. Надеждин – простой русский мужик, который любит свою страну и не хочет, чтобы гибли люди с обеих сторон. Он не призывает к насилию, только лишь к миру. И честно говорит то, что многие думают, но сказать не могут по разным причинам. Он все время твердил, что из России не уедет. Но вот арест, а ему 63 года, и здоровья для тюрьмы нет. Он сказал, что не сможет и 15 суток прожить в заточении. Значит, скоро уедет, как и сотни тысяч людей, любящих Россию.
0: Журналистка Елена Зеринская у себя в Фейсбуке пишет, что силовики таким образом намекают Надеждину, мол, пора уезжать.
7: Очевидно, власти видят перспективу, что люди из очередей за бензином переместятся в очередь, где собираются подписи за кандидата Надеждина. Борис на правах давнего знакомства и на правах избирателя, готового отдать за вас свой голос, очень прошу вас не подвергать свою жизнь опасности и пока есть возможность уехать. Вы не первый будете кандидат в президенты, которые живут, пользуясь правом политического убежища. Достаточно уже сидит ваших коллег из Яблока, 7, как и многих других. Добрались и до вас. Я понимаю, что вы остаетесь не ради героизма, это ваше чувство ответственности и самоуважения. Но вы еще пригодитесь стране живым и свободным. Ведь именно таких, как вы, очень мало. В стране крайностей политик-центрист – это как раз последняя надежда. Вот такая еще и игра слов получилась. Мне только новость сказали, что с вас не взяли подписку о невыезде. Намекают. Вот тут я впервые с ним согласна. Борис, жизнь не такая долгая, как кажется. Не пополняйте своей обнадеживающей фамилией мартиролог героев и просто список заключенных на перекличке. Жизнь и свобода действовать дороже.
0: Юлия Латынина пишет в сети X, что посыл понятен.
7: Месседж совершенно понятен. Идет перед выборами тотальная зачистка политического поля. Типа нам не нужна никакая позиция, в том числе пророссийская. Месседж: хотите работать в России и для России, занимайтесь чем-то другим, не политикой. И у меня двоякое щемящее чувство. И выборы эти никакие, и демократию я в принципе не люблю. Только вот человека очень жалко.
0: Про ситуацию с давлением на политика у себя в телеграм-канале, правда, нехотя, высказался Александр Невзоров.
4: На эту фигню можно было бы и не обращать внимания, но расклокотался интернет. Либералы и демократы пригорюнились, Надеждина не допустили к выборам. Ему пришлепали какую-то хилую статьишку УК и вывели из игры. Впрочем, все было корректно. Да, сцапали и погрузили, но с учетом былых заслуг ток был слабый, кислота разведенная, а бутылка на полшишечки. Разумеется, либерала, который собрался в Госдуму, подвергли и гражданской казни, и иноагентству, но для его же блага. А то коллеги в думском сортире порвали бы толстяку анус после первого же заседания. Надеждин отлично послужил Кремлю. В этот раз его услуги не требуются. И чтобы не отсвечивал, толстяка переместили в обитель политических теней. Во тьме и забвении шаркать по чертячьему говну.
0: Блогер Артемий Леонов пишет в CTX, что лучше бы такие политики, как Надеждин и Максим Круглов, оставались на свободе и в безопасности.
9: Простите меня ради бога, но я вообще не понимаю, в чем эндгейм Надеждина, Галямина, Яблочников и иже с ними. Оставаться в России и говорить все как есть, как какой-нибудь Яшин, это опасно и иррационально. Но это хотя бы морально обосновано. Это действительно героизм, который может кого-то вдохновить. Оставаться в России и просто махать всем ручкой с посылом типа «смотрите, я относительно нормальный, у меня все политические амбиции, а что обо всем этом думаю, и так понятно». И так до тех пор, пока тебя неизбежно не посадят, не выдавят из страны или не заткнут окончательно. Вот это мне прям решительно непонятно, зачем и для кого. Чтобы кому-то было чуть приятнее проголосовать за Надеждина, чем за новых людей? Так его же плюс ко всему еще и не зарегистрируют никуда. Я не знаю, может, это изнутри России по-другому воспринимается, но лично меня бы гораздо сильнее воодушевляло, если бы Максим Круглов, Надеждин и прочие просто были на свободе и в безопасности. Это бы было более ценно.
0: Журналист Александр Подробинок пишет у себя в Фейсбуке, что все было понятно с самого начала.
4: Борис Надеждин очень смешной. В интервью «Медузе» он серьезно размышляет, каким путем ему теперь пойти. Путем Ленина или путем Навального? То есть уезжать или оставаться? Думаю, выбор давно сделан. Да и кто бы сомневался, ради чего была затеяна вся эта шумиха с очередными бессмысленными выборами. Какой-никакой, а все же политический багаж для трудоустройства в эмиграции. Ведь все было понятно с самого начала. умный политик сам строит себе трамплин для удачного переезда. Рад бы ошибиться в отношении Надеждина, да вряд ли.
0: Философ, методолог и политтехнолог Петр Щедровицкий пишет, что выход из этой ситуации только один.
9: Именно поэтому в данном конкретном случае мой совет однозначен. Если есть хоть какая-то возможность, то надо просто бежать, ползти в сторону, просочиться через границу, воспользоваться любыми возможностями и покинуть территорию этой психбольницы, которая неминуемо очень быстро превратится в еще один ГУЛАГ. Но даже если это получится, нельзя быть наивным идиотом. Мой отец говорил про таких наивных, что они из страны непуганных идиотов.
0: С вами был Антон Сергиенко и цитаты свободы. Слушайте нас и советуйте друзьям.

0: Денег своих, к сожалению, у нас не так много для того, чтобы запускать какие-то инвестиционные проекты.
1: Как сломить упрямый Центробанк и снизить ключевую ставку? Пошептаться с Владимиром Путиным.
2: Я вот с Набиуллиной разговаривал, она вроде обещает, что ставка все-таки будет снижаться.
3: И будет естественным процессом.
1: Закрыть глаза на топливный кризис и инфляцию невозможно, считают в Центробанке. В Кремле, кажется, с этим теперь не согласны.
4: Текущая экономическая ситуация в целом стабильна. Макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере.
1: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Россияне никогда не жили лучше, чем сейчас, считает Алексей Зубец, директор Российского центра исследований социальной экономики. Впрочем, социологи с ним едва ли согласятся. Свежий индекс потребительских настроений россиян, по версии Левада-центра, впервые с октября 2022 года опустился ниже отметки в 100 пунктов. К макроэкономическим проблемам страны, пятый год, ведущий полномасштабную войну, добавляется топливный кризис. В Кремле, впрочем, уверены. Макроэкономические проблемы, но они у всех, ведь помимо войны в Украине идет война в Иране, которая из-за событий в Армузском проливе касается гораздо большей страны-участницы. Поэтому можно чуть меньше опасаться инфляции, пойти навстречу крупному бизнесу и снизить ключевую ставку. По крайней мере, второй месяц подряд из Кремля именно такие сигналы и поступают. Об этом сегодня и поговорим. Начнем с реалий на земле. Как топливный кризис сказывается на российской экономике, расскажем в нашем сюжете.
5: Уверенно заявлял на форуме Общероссийского народного фронта президент Владимир Путин. Текущая экономическая ситуация в целом стабильна. Спустя несколько дней продолжал успокаивающую риторику пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На фоне таких заявлений властей экономист Сергей Алексашенко в своем новом докладе приходит к выводу: россияне начинают осознавать экономические последствия вторжения в Украину, и они нерадостные. 77% из 1610 опрошенных в июне респондентов напрямую связывают ухудшение экономической ситуации в стране с военными действиями. Каждый второй считает это влияние критическим. Лишь 12% опрошенных жителей России уверены, что война тем или иным образом положительно влияет на экономику.
6: Бензина нет, людей нет, прибыли нет.
5: Левада-центр также фиксирует падение индекса потребительских настроений россиян. Каждый третий респондент заявил об ухудшении своего материального положения за год. Впервые с апреля 2022 года в оценках россиян на будущий год негативные ожидания преобладают над позитивными. Директора Центра исследований социальной экономики Алексея Зубца эти данные не испугали. Он хоть и отметил, что россияне на текущие зарплаты могут позволить себе меньше мяса, хлеба и подсолнечного масла, но по остальным позициям, цитата, «покупательная способность выросла».
7: Жаловаться на то, что мы обеднели, довольно странно, потому что, в общем, живем мы сейчас лучше. То есть россияне в нашей стране никогда не жили лучше, чем они живут сейчас.
5: Зубцом не согласился лидер фракции «Справедливой России» в Госдуме Сергей Миронов.
8: Заявление о том, что наши люди никогда не жили так хорошо, как сейчас, даже у меня вызывает острое желание притащить такого экономиста на рынок какого-нибудь провинциального города, где люди редко получают зарплаты выше минималки, и заставить его повторить сказанное слово в слово.
5: Миронов, которому в сентябре переизбираться в Госдуму, добавил, что это опасные заявления, которые злят людей. И обвинил экономистов в том, что многие из них стали жертвами Росстата, который всячески оправдывает неудачи финансово-экономического блока правительства. Удары украинских беспилотников по российским НПЗ спровоцировали масштабный топливный кризис. По данным оптимистичного, по мнению Миронова, Росстата, за неделю уже в 5 российских регионах плюс аннексированные Крым и Севастополь цены на бензин АИ-95 превысили 100 рублей за литр. Из-за дефицита топлива в России также подорожали грузоперевозки, в среднем на 20%. Издержки бизнеса в дальнейшем отражаются на финальной цене для покупателя. Но пока, уверяет Росстат, общая инфляция в России с 7 по 13 июля замедлилась до 0,17% против 0,30%. 1,1 недели ранее. Мэр Магнитогорска Сергей Бердников осудил россиян, жалующихся на рост цен.
7: Там люди отдают здоровье, гибнут, а мы тут готовы разорвать власть из-за того, что сегодня украинцы дотянулись до НПЗ, из-за того, что нам стало жить не так комфортно. Великую Отечественную не ели, не пили, бесплатно работали ради победы.
5: Бердников поправился, что сегодня работать ради победы, цитата, конечно, никто не призывает, и призвал вести себя корректно.
1: А количество новых дел о банкротстве компаний в первом полугодии выросло на 21%, пишет «Коммерсант». И эта тенденция, по ожиданиям юристов, опрошенных изданием, сохранится как минимум до конца года. Среди пострадавших – IT-компании, ритейл, инфраструктурные компании и около ВПК-шные предприятия. Вот даже их это коснулось. Количественно по регионам в лидерах Москва, Подмосковье и Петербург. Но допускаю, там не то чтобы хуже бизнес-климат, просто компаний там побольше. И в пропорциональном соотношении получается, возможно, одинаковая картина, но именно вот количественным. Там компаний больше, которые пострадали из-за текущей экономической ситуации. А с нами в прямом эфире экономист Владислав Жуковский. Владислав, здравствуйте.
9: Да, здравствуйте.
1: Хочется с вами обсудить эти все последние новости, которые накопились на фоне и войны, и топливного кризиса. На ваш взгляд, вот те проблемы, с которыми сталкиваются и потребители, и бизнес, это уже последствия топливного кризиса? Здесь хочется просто понять, отделить вот этот общий военный фон, уже 4 лет как тянущийся, от последних новостей.
9: Я бы все-таки начал с этого товарища, господина Зубца, который рассказал, что россияне так никогда хорошо не жили, как во время войны. То есть 5 лет развала экономики, развала промышленности, рекордных дефицитов бюджета, наращивания госдолга, всплеска цен, запредельно высокой ключевой ставки, которая выжигает любую инвестиционную деловую активность, погром малого бизнеса через повышение налогов, НДСов, утильсборов, акцизов, налогов на прибыль, там, отмены льгот для малого бизнеса. Но для Зубца это, видимо, действительно замечательная эпоха, потому что вот такие, как он, присосавшиеся к кормушке, к бюджету чиновники, обслуга чиновников там, всяких институтах, вот он как раз работает в институте при Министерстве финансов, да, все эти депутаты, сенаторы, министры, у них все хорошо абсолютно, они на войне еще и хорошо подобогатились, приподнялись. Поэтому, ну вот видите, для кого война, для кого мать родна, и люди, которые стоят в очередях километров по 10-15 часов за бензином, там 3-километровой очереди в Забайкале, в Иркутской области, ну я думаю, что Зубцу лучше было бы к ним не выходить из служебного автомобиля, не говорить им, как им повезло с этой замечательной жизнью. Вот, но если говорить на полном серьезе, то обратите внимание, что вот эта топливная катастрофа, топливный кризис уже, ну, не получается никак его замолчать, не получается его никаким образом скрыть. Уже, значит, вот в Центробанке мы видели заявление, что это очень жесткий удар, скачок цен на бензин, на дизель по инфляции, по инфляционным ожиданиям. Современная экономика – это всегда экономика ожиданий, потребительских настроений. Если бизнес не ждет ничего хорошего, ждет удары беспилотниками, повышение налогов, ждет повышение каких-то там поборов, высокую ключевую ставку, падение уровня жизни населения, падение спроса, то не будет никаких у вас инвестиций, рабочих мест, модернизации, ну и, соответственно, люди тоже будут меньше тратить, больше сберегать, покупать валюту, снимать деньги с депозитов, ну, тем самым ведя, соответственно, там, к банковскому кризису, неплатежам и всему остальному. Значит, и вот поэтому ЦБ уже нам сказали, что они обеспокоены этой ситуацией, что инфляционные ожидания остаются крайне высокими. По оценке Центробанка, наблюдаемая инфляция в диапазоне 12,5-13% процентов у населения, а ожидания на год около 15-16%. И что вот они сейчас будут готовиться к тому, что ставку снижать, видимо, они не смогут 24 июля, и в лучшем случае будет пауза, хотя все понимают, что при таком инфляционном шоке ставку ключевую нужно поднимать, но это неизбежно усилит неплатежи, банкротство компаний, дефолты, соответственно, вот поэтому тот самый Герман Греф засуетился, запаниковал и сказал, что все, у нас все кредитные комитеты, инвестиционные комитеты проходят не по тому, как выдавать кредиты, а как их реструктурировать, как их рефинансировать, как идти навстречу заемщикам, которые не могут платить по кредитам, чтобы как-то им пролонгировать, реструктуризацию долго провести, сдвинуть платежи дальше. Ну и, соответственно, что все инвестиции остановились, 2 года в России вообще нет инвестиций, инвестиционный кризис, падают капитальные вложения, экономика деградирует, качество товаров падает, рабочих мест меньше, ну и, соответственно, вот говорит, надо ставку снижать. ставку надо срочно снижать, бог с ним с инфляцией, что она подскочит, что будет у нас инфляция, там, ну, понятно, официально 6%, реальная инфляция там 26%. Греф говорит, надо с этим смириться, главное сейчас дать больше денег, чтобы как раз-таки не допустить до банковского кризиса, до набега вкладчиков на банки и до, там, условно говоря, вот этого дефицита ликвидности, когда все меньше платежей по кредитам, все меньше денег притекает в банки по ликвидности, все больше оттуда денег изымают вкладчики. Вот эти там 1 900 000 000 000 рублей, которые сняли только за февраль-июнь текущего года, по 400-500 миллиардов рублей в месяц снимают россияне с банков. Вот Греф очень этим обеспокоен и говорит, что как бы, ну вот мы уже переохладили экономику, уже, по сути дела, стагфляция, падение, главное так...
1: Владислав, простите, я вас перебью, просто о ключевой ставке, об инфляции мне хочется немножко позже нам с вами поговорить, поскольку там сложилась любопытная, амбивалентная такая ситуация, которую хочется чуть шире нашим зрителям рассказать и показать по этому поводу сюжет, а сперва вернуться вот к текущим показателям, которые мы вот проговорили в сюжете. У меня такой вопрос возник. Если расходы на логистику растут, как вполне себе очевидно и логично, исходя из текущей ситуации, то каким образом снизилась общая инфляция по версии Росстата, как вы думаете? Ну, по крайней мере, такие данные они привели вот на это, за эту неделю.
9: Ну, смотрите, мы понимаем, что Россия – это очень большая протяженная страна, это десятки тысяч, тысячи километров плечо от производства там, до сбыта логистики, там, продажи на прилавке. Холодная страна, соответственно, логистика всегда играет большую роль. В среднем в структуре себестоимости и издержках около 15-20% в цене товара – это логистика, транспортное плечо, а это все дизель, бензин и прочее. Поэтому, когда мы видим цифры, что только за последние полтора месяца грузовые перевозки подорожали на 18-20%, а год-году уже около 28-30%, ну, понятно, что это безумная инфляция издержек, которая будет переложена на плечи простых россиян, и, соответственно, либо у вас не будет на прилавке товаров, у вас будут пустые прилавки и дефицит, либо, соответственно, цены взлетят в небо, бизнес боится поднимать цены, потому что к ним приезжает антимонопольная служба, приезжает прокуратура, силовики, объясняют, что ни в коем случае нельзя подрывать стабильность, надо торговать себе в убыток, как хотите, крутитесь, да, вот, но, соответственно, по этой причине уже многие аграрии заявили, что они будут забивать скот, что не будет кормов для, там, для животноводства, для там, кур, для свинины, для там, крупнорогатого скота, что зерно непонятно куда теперь вывозить, как его возить, оно будет гнить в полях, потому что солярку купить невозможно, и продавать себе в убыток просто невыгодно. Вот, поэтому вот инфляцию, которую рисует Росстат, они пытаются сразу на всех стульях усидеть. То есть главный фактор, почему инфляция якобы затормозилась с 0,3% за предыдущую неделю там, до 0,17-0,18 за последнюю неделю, это прежде всего там какое-то якобы удешевление поездок в Юго-Восточную Азию. Как вы понимаете, вся Россия, вся страна стоит не в очередях на заправках, а в Юго-Восточную Азию поехала отдыхать в Таиланд и во Вьетнам, если верить Росстату. Да? Причем они убрали из этого индекса инфляции потребительской корзины перелеты по России. И там, где краски безумный рост цен, они как раз в том году исключили этот показатель из авиационного керосинового дорожания. Вот. И плюс отчасти вроде как первая неделя пошло некоторое снижение сезонных цен на продовольствие. Вот вообще в России должна была быть уже дефляция традиционная, сезонная, она обычно в августе, в сентябре, начинается в июле, но уже, в принципе, на юге России, Краснодар, Ставрополь, Ростов, уже идет сбор урожая, и по логике цены должны были падать, начать уже в начале июля месяца, да, продовольственная должна быть дефляция, но на самом деле многие товары дорожают. Посмотрите, например, на красное мясо, на говядину, на свинину, да даже на курятину, цены на нее растут, причем растут быстрее, чем официальная инфляция, там по говядине выше 16%, даже Росстат фиксирует, реально гораздо больше. Вот, поэтому цифры эти, конечно, приписаны, цифры это вранье. Я думаю, что вот как по бензину рост официально год-году 23-25%, а реально больше там, 50% по многим регионам, а в Крыму там вообще по 200 рублей за литр, по 250. Ну, соответственно, у вас и по инфляции тоже цифра официально 6% последняя, которую Росстат показал, но реально, думаю, что около там, 20%.
1: Ну, давайте как раз перейдем вот к теме обсуждения такого, пока что заочного обсуждения ключевой ставки. Тут два лагеря такие сформировались, и есть ощущение, что у Кремля начался некоторый крен в противоположную сторону. Как-то они оптимистично весьма настроены в прогнозе инфляции, по крайней мере, если анализировать некоторые публичные заявления. Напомню, традиционно ставится за ориентир в российской экономике 4%, но прогнозы по самым разным критериям довольно-таки иногда очень сильно превышают эти самые 4%, и Центробанк не торопится снижать ключевую ставку, хотя крупный бизнес воет, бьет копытом. Временами к нему присоединяются даже региональные власти, отдельные конкретные чиновники. И вот любопытные диалоги происходят с Владимиром Путиным заочно, без присутствия Набиуллиной. Но упоминается она там, в этом кремлевском кабинете, в одном из, мы не знаем в каком именно. Все подробности расскажем в нашем сюжете.
2: У нас жулики не выживают, я так скажу.
10: Глава Якутии Айсен Николаев 14 июля рассказал Владимиру Путину о проблемах, с которыми сталкиваются бизнес региона.
2: Угольщики идут вперед, несмотря на проблемы с мировым рынком, несмотря на, конечно, нашу достаточно серьезную ситуацию внутри страны, где вот и сильный рубль мешает, честно скажу так, нашей, ну, мы же экспортно-ориентированная республика, и, конечно, высокая процентная ключевая ставка. Но я вот с Набиуллиной разговаривал, она вроде обещает, что ставка все-таки будет снижаться достаточно уверенно. Это очень важно, это нам очень нужно.
11: Это должно быть, это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей.
10: Это можно считать очередным намеком главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Пора увереннее снижать ключевую ставку. Об этом не раз просил бизнес. 10 июня на совещании с правительством Путин уже говорил о снижении ставки. Примечательно, что тогда Набиуллиной на совещании не было. Она болела.
12: Принимаемые меры дают искомый результат. Инфляция-то падает, особенно уже 5 с небольшим процентов, поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки и достижение других необходимых параметров.
10: Глава ЦБ выступает против резкого снижения ставки. Это, уверена Набиуллина, неминуемо ускорит рост цен. На последнем заседании регулятор снизил ставку, но всего на 25 базисных пунктов.

0: повысили до 6,2%. 13 июля глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что рост цен на топливо не должен стать основанием для повышения ключевой ставки. Заочную борьбу с политикой Центробанка продолжают и госкорпорации. Глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустином посетовал. Чистая прибыль Ростеха упала на 42%.
1: К сожалению, у нас снижается чистая прибыль. Несмотря на то, что выручка у нас растет, и по сравнению с 2025-2024 году выручка выросла на 25%, а чистая прибыль снизилась на 42% и составила всего 76,4 миллиарда. То есть денег своих, к сожалению, у нас не так много для того, чтобы запускать какие-то инвестиционные проекты.
0: Все из-за высоких процентных ставок по кредитам. Чемезов неоднократно публично критиковал руководство ЦБ, обвиняя его в игнорировании интересов бизнеса.
2: Где нет вообще топлива. Потом ты в очереди стоишь, можешь час отстоять, два, можешь 30 минут отстоять, как повезет.
0: Топливный кризис уронил деловую активность на дно, начиная с первых месяцев войны. Центробанк по итогам опроса 12 тысяч предприятий опустил индекс бизнес-климата до минус 6,3 пункта. Еще в мае было 0,9. Страдают и малый, и средний бизнес. Так, например, пишут ведомости, из-за экономии россиян компании и производители одежды массово погружаются в убытки. По итогам 2025 года 34% масс-маркета не досчитались прибыли, а среди продавцов премиальных марок таких уже 40%.
3: Легкая промышленность совсем не легкая промышленность, как может показаться, дамы и господа. Ну, давайте начнем с того, что первое, средний сегмент, он всегда попадает под удар первым. То есть в любой экономическом кризисе средний сегмент всегда летит под откос, потому что ты и не там, и не там.
0: Тем временем уже несколько миллиардеров из числа богатейших людей России, в том числе и близкие к Владимиру Путину, по данным Bloomberg, за последний год вывели миллиарды долларов за границу. Они опасаются за судьбу российской экономики и изъятия активов и теперь инвестируют в криптовалюты, зарубежную недвижимость и частные инвестфонды.
4: Тему продолжим с экономистом Владиславом Жуковским. Я немножечко издалека хочу начать, вот дабы разобраться в природе вот этого вот декларируемого такого оптимизма со стороны Кремля. Раз за разом российские власти говорят, ну, на макроуровне у всех проблемы, гляньте, что там опять происходит в Армузском проливе. Вот господин Песков об этом 16 июля говорил в очередной раз, сказал, трудности эти вот с российской экономикой не носят критического характера, у всех все плохо. А мне попадался на глаза материал Forbes о том, что нефть по 150 баксов за бочку мир уже не увидит, и действительно возобновление войны в Иране, оно приподняло ценник на нефть, но не очень сильно и высоко, как это было в начале конфликта именно в Иране. Почему так? Вот хочется узнать, поскольку все-таки какую-то дополнительную прибыль российский бюджет как будто бы ожидал и в прошлый раз, и наверняка не исключает и в этот.
5: На самом деле уже никто ничего хорошего там не ждет. Это больше для такого внешнего потребления, для пользования, чтобы развешивать населению лапшу, что все мы контролируем, какие-то деньги будут. Нет, никаких денег там не будет. Если вы посмотрите на исполнение бюджета за там, март, апрель, май, июнь, то и посмотрите, какие были получены нефтегазовые доходы вот за эти 4 месяца, пока шло перекрытие Армузского пролива, то окажется, что дополнительные доходы составили меньше триллиона рублей. То есть в среднем в феврале, в январе доходы были 400-450 миллиардов, ну а там в моменте подскочили 650-700. Ну то есть триллион рублей при дефиците за январь-июнь в 5,7 триллионов рублей, при дефиците российских регионов только запланированным Минфином в 2 триллиона, а реально с учетом падения малого бизнеса, закрытия предприятий, ИПшников, банкротства рекордные сейчас идут, соответственно, падение деловой активности, инвестиций, там регионы не доберутся гораздо больше денег, там дефицит будет около 3 триллионов плюсом. Плюс у них еще огромные расходы там на эти беспилотники, РЭБы, там НПЗ, на выплаты по контракту и прочее. Плюс пенсионный социальный фонд тоже будет, там дефицит в том году 1,2 триллиона, в этом больше. То есть там на самом деле в бюджетной системе дефицит может быть там 12-15 триллионов, и никакой, и даже за один месяц дополнительный нефтегазовый доход в 250-300 миллиардов, а это капля в море, ничего не спасает. Важный момент, что практически вот сейчас все больше объем нефтегазовых доходов, которые Россия могла бы получать, будет уходить на снижение цен на топливо. То есть вот это все топливо, которое Путин дал команду завозить там из Белоруссии, из Казахстана, когда в Казахстане у самих там нет избытка топлива, все там по контрактам долгосрочным продано, и у самих периодически бывает даже дефицит топлива, они закрывают границу, закупали в России на Омском НПЗ бензин и дизель. Но тем не менее, например, индийское топливо, индийский бензин в Россию значит, с учетом всех налогов, транспортировки, логистики, перевозки сначала дешевой нефти в Индию по бросовой цене в $45 за бочку, оттуда

0: обратно другими уже нефтепродуктовозами нужно вести будет бензин и дизель, страховки, все вот это будет приводить к тому, что бензин будет стоить из Индии там по 200 рублей. Соответственно, чтобы цены сбить, бюджет должен будет выплачивать компенсации нефтяникам и компаниям под санкциями. Это примерно там, вот 350 миллиардов рублей в месяц оплачивает бюджет по демпферу, так называемый, по акцизу нефтяникам, чтобы они перерабатывали нефть, нефтепродукт и продавали его по цене не по мировой там 150 рублей, а вот по когда-то российским 80 рублей условно. И на это уходил каждый третий рубль нефтегазовых доходов. Триллион заработали, 350 отдали нефтяникам. Сейчас нефтегазовые доходы сами по себе проседают, потому что нефть подешевела. Brent уже не 115 долларов, а 70-75. Urals, российская бочка, уже опять 45-50 долларов. То есть и доходы упали, и расходы на выплаты по индийским нефтепродуктам тоже они подскочат. То есть уже будет больше половины, а может быть там две трети нефтегазовых доходов будут уходить на субсидии, чтобы цены как-то сбить, чтобы они не улетели в космос. Вот, а это если еще удастся привезти это топливо. Поэтому нет, тут денег не будет. Обратите внимание, что счетная палата уже насчитала, что дефицит бюджета будет на 2 триллиона рублей больше, чем изначально планировал Минфин. Они об этом заявили еще до ударов по московскому НПЗ, по омскому НПЗ, по Салаватнефтеоргсинтезу Газпромовскому, вот недавно, который был. То есть они уже тогда признали, что минус 2 триллиона. Я думаю, что реально, то есть триллион по нефтегазу, триллион по ненефтегазу. Реально цифры будут гораздо больше и по нефтегазу, и по ненефтегазу выпадение доходов. И расходы будут расти, особенно военные расходы, мы это видим по бюджету, что в среднем расходы растут на 17%, а особенно госзакупки. Госзакупки, по данным Минфина, за январь-июнь выросли на 47%, почти что в полтора раза, это все, что связано с войной.
1: Ну и учитывая, вот, что поэтому этот оптимизм Кремля совершенно не подтверждается на практике, с чем вы связываете вот этот явный перекос позиции Путина в сторону бизнеса? Как будто Набиуллина в этой заочной битве с бизнесом между ключевой ставкой и в одну сторону, и в другую, она, ее позиция начала очень сильно как-то вот выступать, как-то проваливаться, что ли?
0: Ну, потому что когда у вас есть вероятность цунами банкротств, череды верных дефолтов, таких кросс-дефолтов, которые друг за другом тянутся, да, и завала банковской системы, я же не случайно сказал вам про дефицит структурной ликвидности в российской бюджетной банковской системе. О нем говорят уже глава ВТБ Костин и глава Сбера Греф и зампред Сбербанка Тарас Скворцов, известный макроэкономист, который прямо сказал, что набег вкладчиков на банки – это уже макроэкономическая угроза и удар по финансовой устойчивости. Надо что-то с этим делать. Надо перестать пугать россиян заморозкой вкладов, нужно перестать повышать налоги, давить на малый бизнес, чтобы люди не снимали деньги, не прятали их под подушкой и не шли покупать товары там за кэш, условно говоря, за наличные. Вот. Но, тем не менее, 2,5 триллиона рублей дефицит банковской ликвидности, в начале года было 500 миллиардов, в 5 раз выросла дыра по потоку денег, соответственно, вот считайте, что она сейчас будет дальше нарастать. Поэтому Путин понимает, что ему уже вой на болотах, все требуют девальвации рубля хотя бы 90-100 рублей за доллар, чтобы хоть как-то могли российские товары, сырье конкурировать, соответственно, на мировом рынке, хоть какие-то доходы приносили, чтобы китайский импорт не добил, не загасил до конца остатки внутреннего какого-то производства, хоть и менее конкурентоспособного. Но это всплеск инфляции. Поэтому Путин пока выступает сторонником более крепкого рубля, рассказывает, что якобы такой вот России валютный рынок сложился, спроса якобы на валюту нет. Вот. Но что касается ключевой ставки, да, вы правы, это абсолютное вмешательство в ЦБ, в политику Центробанка. Путин прямо дает понять, что ему плевать на то, что в России где-то там де юре написано в Конституции про независимость Центрального банка, что он сам самостоятельно проводит монетарную денежно-кредитную политику, там таргетирует инфляцию, устойчивость рубля обеспечивает. Он дает четко понять, что ему глубоко начихать на то, что там топливные кризисы, что бензин и дизель подорожали только официально там с начала года на 16%, а реально там на десятки процентов, что инфляция взлетает, что все говорят про стагфляцию, обрушение производства и растущие издержки, налоги. Но он говорит, снижайте ставку. То есть как бы вот в этой ситуации Набиуллина должна была бы 24 июля ставку поднимать, хотя бы краткосрочно, шоково, чтобы удержать деньги вкладчиков на депозитах, чтобы остановить отток денег с вкладов, чтобы хоть как-то сделать российские рублевые активы более привлекательными, чем там скупку бензина, дизеля, там тушенки и там покупки валюты, крипты. Вот. Но она понимает, что этого сделать не может, потому что вся гражданка сыпется. Если сейчас ставку поднять, то мы увидим безумный просто скачок банкротств, неплатежей, банковский кризис, то есть сейчас уже 10% активов банков токсичные, неплатежи превышают 10% по кредитам. И еще огромное количество реструктуризаций. Я думаю, что вот на эти 11 триллионов просрочки, еще триллионов 20 реструктуризации идет. То есть там реально плохих активов
1: уже Владислав, каждый... Владислав, вот, простите, я вас перебью снова, но хочется успеть задать вам этот вопрос. Тем любопытнее узнать, как вы думаете, что же повлияло на Путина. Дефицит знаний об экономике, дефицит адекватных советников по экономике, учитывая его тотальнейшее доверие к Набиуллиной, как показала практика последних лет. Или это скорее политический вопрос. Возможно, это лобби со стороны крупного бизнеса, но я сомневаюсь, что уж малые и средние могли бы на него повлиять.
0: Я думаю, что, во-первых, он, правда, ничего не понимает толком в экономике, хоть и целый кандидат экономических наук, но мы видим до какой разрухи, да, они довели ситуацию в стране с повышением налогов, санкциями совсем. Вот. Но вторая история, он понимает, что все очень плохо, что война продолжается, что удары по НПЗ и топливный кризис — это очень большой макроэкономический фактор неопределенности и кризиса, то есть это дальше может быть топливный коллапс, транспортный коллапс, гуманитарный кризис, пустые прилавки, провал сбора зерновых, удар по животноводству, растениеводству, ну и, соответственно, пустые прилавки и скачок цен на продовольствие, а уже продовольство ускорило рост. А в-третьих, он понимает, что, ну, действительно, если зашатается банковская система, если пойдут вал неплатежи по кредитам, а вкладчики будут снимать деньги с банков, то банки в какой-то момент скажут: простите, ребята, в кассе денег нету, у нас тут не подвезли, поэтому это уже может спровоцировать тогда полноценную банковскую панику, набег вкладчиков на банки. Поэтому уже мы видим, что в Крыму лимиты там на 15 тысяч рублей в сутки, 50 тысяч в месяц лимиты на снятие денег. МВД заявила недавно на какой-то конференции замминистра внутренних дел, что надо вводить лимиты на снятие денег населением, там не больше 50 тысяч рублей в месяц, потому что больше россиянам и не надо. Держите в банках, чтобы банки покупали на ваши депозиты, либо кредитовали военные предприятия, либо покупали облигации госзайма и кредитовали военные расходы, дефицит бюджета. Вот, поэтому я думаю, что он понимает, что ситуация очень плохая, и вот Чемезов, тот же самый лоббист, главный производитель вооружений, он уже 2 года кричит, что они там в убытках, что у них производство нерентабельное, что они уже работают в минус себе, с такой ставкой, с такими налогами, со всем остальным. Ну, то есть, представьте, это говорит Чемезов, которого вливает триллион рублей гособоронзаказа. А что говорить о промышленных предприятиях, малом бизнесе, фермерах,
1: аграриях? Ну, да, несмотря на все эти миллиарды, получается, что он
0: поэтому выбирают узол, они выбирают гиперинфляцию, если коротко. Они выбирают гиперинфляцию.
1: Владислав, спасибо. У нас заканчивается время эфира, но я благодарю вас за этот разговор. Владислав Жуковский, экономист, о том, вот что вообще происходит с российской экономикой прямо сейчас и как топливный кризис накладывается на военный кризис, продолжающейся войны. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью украинского правозащитника и журналиста Максима Буткевича, ведущей телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской. Максим Буткевич – украинский журналист и правозащитник. В 2022 году он пошел добровольцем на фронт и был взят российскими военными в плен. Больше 2 лет провел в России в неволе. Российские государственные СМИ называли его нацистом и командиром карательного отряда. С 2008 года Буткевич помогал беженцам и мигрантам, оказавшимся в Украине, и вел мониторинг проявления ксенофобии и расизма, а затем стал работать в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Восточной Европе. В 2012 году он основал правозащитный центр «Змина», а в 2013 стал соучредителем «Громадского радио». После российского вторжения в Крым и Донбасс в 2014 году Буткевич координировал ресурсный центр помощи вынужденным переселенцам. В июне 2022 года стало известно о том, что Буткевич попал в плен. Его впоследствии приговорили к 13 годам колонии. Это произошло в марте 2023. Суд в самопровозглашенной Луганской Народной Республике признал журналиста виновным в стрельбе из гранатомета по жилому дому в Северодонецке. СМИ, однако, сообщали, что Буткевич в момент обстрела находился в Киеве. Сам он заявил, что оговорил себя под пытками. Правозащитная организация Amnesty International сочла, что обвинения против Буткевича были сфабрикованы в связи с желанием российских властей отомстить ему за гражданскую позицию и правозащитную деятельность. Журналист был освобожден в октябре 2024 года в ходе очередного обмена военнопленными между Украиной и Россией. После освобождения Буткевич рассказал о пыточных условиях содержания в российском плену и прямом насилии, которое применяли как к нему лично, так и к другим украинским пленным. В 2025-м Буткевичу вручили премию Вацлава Гавела. Ее присуждают ежегодно Парламентская ассамблея Совета Европы за заслуги в сфере борьбы за права человека. Во второй части интервью журналистке «Настоящего времени» Ирине Ромалийской Максим Буткевич рассказывает о пытках и насилии в российском плену, а также о политике Владимира Зеленского.
4: Я видела видео, когда тебя водили на следственный эксперимент. И потом ты тоже рассказывала, как с тобой записывали интервью. Потому что мы часто, журналисты, мы видим только картинку, которую нам показывают пропагандисты. Конечно, мы не можем ей доверять или как-либо. Расскажи со своей стороны, как это происходит.
5: Когда так называемые следственные действия на месте происходили, все было очень просто. Нас привезли на место, где я вроде бы совершил вменяющееся мне преступление. В уголовном деле было указано, что 4 июня 2022 года я увидел в городе Северодонецк 2 местных жительниц. И потому что они жительницы Донбасса, я решил убить их из гранатомета. Но я оказался таким плохим стрелком из гранатомета, что я промазал. Их я только ранил и повредил оконную раму. 4 июня я был в Киеве. Тому есть множество доказательств. Наше подразделение во время полномасштабной войны никогда не было в Северодонецке вообще. И, соответственно, этого я совершить не мог. Хотя эти женщины, они, судя по всему, реально существуют. Они действительно получили ранения. Они получили ранения, даже это очевидно из самых материалов уголовного дела. Вследствие минометного обстрела этого их района россиянами, российскими войсками. То есть россияне их ранили.
4: Они твоим гранатом.
5: Потом, когда они заняли Северодонецк, они их нашли и вменили мне в вину то, что они были ранены. таким вот образом.
4: И вот следственный эксперимент тебя приводит к этому дому?
5: Меня привозят туда, пристегивают наручником к военному полицейскому российскому, подводят к дому, говорят, подними руку, покажи на вот то окно. Потом переводят через дорогу, опусти руку, покажи на вот эту яму. Все.
4: А интервью, которое потом вышло на НТВ?
5: Это уже после осуждения в СИЗО. Приехало двое представителей Следственного комитета. Один для картинки в камуфляже в балаклаве с надписью «Следственный комитет» на спине, второй в гражданском. Они дали мне листочек с вопросами и ответами, сказали выучить ответы и положить листочек перед собой и, по возможности, не заглядывая в него, давать заранее записанные ответы на заранее записанные вопросы. На вопрос мой, когда и где это будут показывать, они снимали это на телефон. Они ответили, что это для их архива. Конечно, через несколько дней я увидел это по НТВ.
6: Трое украинских боевиков, признанные виновными в жестоких преступлениях против мирного населения Донбасса.
7: Я занял одну из жилых квартир на втором этаже жилого многоквартирного дома. Увидев в окне дома напротив мирных граждан, я решил их убить и повредить жилой дом. С этой целью я произвел выстрел из противотанкового гранатомета в подъезд этого жилого дома напротив.
6: Все обвиняемые в ходе следствия дали признательные показания.
4: Макс, что было для тебя самое сложное в моральном плане за все эти 2,5 года заключения?
5: Ну, во-первых, когда я все-таки согласился подписать свидетельство против себя, это было очень некомфортное решение. Из тех вариантов, которые были мне предоставлены, оно было самым рациональным, безусловно. Я не понимал, до какой степени те, кто меня допрашивали, блефуют, когда они озвучивали свои угрозы. Но все-таки понимал, что вреда они могут причинить много.
4: А чем угрожали?
5: Угрожали, что расстреляют прямо сейчас во дворе СИЗО. Угрожали, что вывезут на место проведения следственного эксперимента и пристрелят при попытке к бегству. Или другой вариант, что меня посадят в камеру к заключенным, которые сотрудничают с администрацией, и дадут им указание издеваться надо мной. И это будет происходить так, что я каждое утро и каждый вечер буду проклинать свое решение не сотрудничать, что я не буду обменен, и что если я когда-нибудь выберусь оттуда, я буду сломлен и физически, и морально. Вот это были угрозы. Ну, или иной вариант был предложен. Ты подписываешь, мы тебя осуждаем как военного преступника и за очень короткое время меняем тебя, и ты на свободе.
4: Ты выбрал второе.
5: Я выбрал второе, потому что я понимал, что среди прочего, как я сказал, вреда эти люди могут причинить очень много. Задача выйти живым и по возможности целым из плена – это одна из главных задач, которые стоят перед любым пленным. И кроме этого я верил и понимал, надеялся, что я правильно понимаю, что любым моим признанием в плену в Украине не поверят, что им грош цена. И тем не менее, это решение было некомфортным. И, в общем, довольно долгое время я мучил себя вопросом, насколько правильно я поступил. А кроме этого, конечно, особенно первый период пребывания в плену, в той части СИЗО Луганска, где содержались военнопленные, самым тяжелым было чувство страха. Не боли даже, а вот именно страха, как ожидание боли. Оно было общим для нас всех, кто содержались там. И столько оттенков страха, сколько я там испытывал, я, наверное, не испытывал никогда за всю свою предыдущую жизнь. Вот это опасение, что в какой-то момент не я буду контролировать мой страх, а он будет контролировать меня, это опасение оставалось. Да, к счастью, этого не произошло.
4: Получал ли ты информацию, в частности, как ты узнавал о том, что происходит?
5: Первые 8,5-9 месяцев я не знал ничего о том, что происходит. Нас содержали инкоммуникадо до фактически моего осуждения. Потом уже, когда осудили, перевели в другую часть тюрьмы, где сидели обвиненные по уголовным статьям. У них был телевизор, который работал круглосуточно, каждый день. И из этого потока пропагандистского шлака иногда можно было получить какие-то крупицы информации. Ну, иногда, например, в выпуске новостей бравурно рапортовали о том, как продвигаются российские победоносные войска под тем или иным населенным пунктом, нанося ущерб подразделениям украинских нацистов, как говорили российские пропагандисты. И из этого было понятно, что этот населенный пункт еще под нашим контролем, например. Или когда случился путч Пригожина, то вдруг внезапно посреди фильма внизу пошла бегущая строка по экрану, где призывали всех бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные приказы. И мы поняли, что что-то происходит. Но приходилось о многом догадываться, конечно.
4: Хочу, чтобы ты рассказал, как ты держался, как ты учил при этом людей.
5: Да, было такое, что какие-то ментальные практики, составление текста в голове на разных языках, чтобы не забыть язык, составление молитв.
4: Английский.
5: Да, в том числе англоязычных текстов. И в одной из камер мы начали учить английский, я никогда раньше не преподавал его. Тут у меня были студенты, и один из них, самый старательный, по-моему, сделал неплохие успехи. Он описывал воображаемую ситуацию уже в конце на английском языке, как он проходит экскурсии по средневековому европейскому городу, потом заходит, естественно, в паб и заказывает виски. При том всем, что у нас не было ни текстов, которые можно было читать, ни ручки бумаги, которыми можно было писать, тем не менее это работало.
4: А он кто?
5: Он старший офицер национальной полиции Украины на пенсии. Он находился там под превентивным арестом.
4: Сейчас освобожден, не знаешь?
5: Я не знаю.
4: Какое было твое желание первое, такое бытовое, после плена?
5: Я помню, что первое меня поразило после плена – это душ. Принятие душа, где ты можешь регулировать напор, регулировать температуру, где это не струя воды на голову, а распылитель, ну, то есть лейка. И то, что за тобой нет очереди голых мужиков, которые ждут, пока ты слегка намокнешь и потом намылишься, а ты можешь просто стоять и чувствовать, как струи воды стекают по коже. Если при этом ты еще и можешь поставить музыку, которая звучит не в твоей голове, а звучит извне, то это меня приводило в почти по-хорошему шоковое состояние.
3: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
4: Ты участвовал в трех больших протестных процессах, которые в стране называются революция. Революция на граните, революция оранжевая, революция достоинства. Каждый раз люди выходили за право жить в демократической стране с европейскими, если так можно выразиться, или с либеральными, или с ценностями, за демократию, за свободу слова, за свободу человека, за реформы различные, антикоррупционные в том числе. И вот ты выходишь, и здесь президент и парламент ограничивают в один день полномочия или власть антикоррупционных органов, система, которая выстраивалась годами. Здесь существует единый марафон уже скоро 4 года, как существует оппозиция. Например, в лице бывшего президента Петра Порошенко обвиняет команду Зеленского в узурпации власти. Ты видишь признаки узурпации власти Владимиром Зеленским или его командой?
5: Ну, то, что произошла определенная централизация принятия решений, это очевидно, конечно же, но я не вижу ничего, что подпадает под термин узурпация, потому что узурпация – это незаконное присвоение и концентрация власти. У нас, по-моему, только сторонники российских нарративов могут сейчас говорить об этом, поскольку как раз все законно и легитимно, а то, что выборов в условиях военного времени, военного положения и оккупации части страны быть не может, но это факт, это прекрасно. Это просто прекрасно, потому что когда ты живешь в информационном поле российского телевизора, где все время мы побеждаем, мы идем вперед, у нас великий лидер, который нас безошибочно, непогрешимо ведет. Ну, конечно, есть коррупционеры кое-где там, но он вне критики, а с коррупционерами разбираются наши доблестные правоохранительные органы. Мы в кольце врагов, которые хотят нас уничтожить, но мы им не дадим, а мы им всем покажем, и все у нас прекрасно, а будет еще лучше. Собянин открывает очередное кольцо, и у нас потрясающие успехи на фронте. И это круглосуточно. И это каждый день, и это всегда. А потом ты выходишь, и тут заголовки о том, что ужас и кошмар, в стране коррупция, в общем, там зажимаются права и свободы, прокуроры покупают себе непригодность, и ты понимаешь, что это свобода слова. Вот, ура!
4: Ну, про свободу собраний тут, наверное, уж, мне кажется, нечего ставить вопрос задавать, да, потому что мы видели все эти многотысячные митинги да. Молодежи с картонками.
5: И не было, что интересно, даже поползновений со стороны власти, как-то их там разогнать, запретить и не пустить или еще что-то.
4: Тут у меня нет вопросов, но... А можем ли мы, можешь ли ты говорить о свободе слова в стране, где существует единый марафон, то есть телевидение, которое принадлежали различным олигархам и фактически создавали вот эту экосистему телевидения как такового во всей стране, объединены в единое вещание, куда по свидетельствам и уволенных журналистов, и оппозиции, и различных мониторинговых организаций не допускают фактически оппозицию с иной точкой зрения или кого-либо критикующей власть. Можем ли мы говорить в таких условиях о свободе слова полной?
5: Ну, полной свободы слова у нас, конечно, нет и быть не может в условиях военного времени прежде всего, потому что у нас есть запрет на разглашение определенных данных, и даже те, кто хотели бы их для своей работы просто иметь, у них часто нет доступа, и это оправдано в условиях военного времени, что поделать. В условиях централизации системы принятия решений неизбежно, что есть определенное влияние на медиаполе, да, конечно. Но у нас как-то нет ни одной, наверное, сферы, где у нас все идеально. Но у нас все неплохо, а точно есть к чему стремиться. У нас при этом всем те площадки медийные, которые не зависят от вот, единого марафона, они достаточно свободны. Я сейчас не буду говорить о финансовой составляющей, это отдельная тема, довольно болезненная. Но они свободно достаточно развиваются. И в целом у нас все-таки в стране, насколько я могу понять сейчас, телевизор играет роль совершенно не ту, которую он играет в Российской Федерации. Вот там контроль над телевизором – это контроль над умами. Интернет вторичен. Интернет, как ни странно, это больше про развлечения, если речь идет о там, подавляющем большинстве населения. У нас же все-таки нет. У нас интернет, в первую очередь, включая такие очень рискованные медиа, как телеграм-каналы, это источник информации.
4: YouTube, Telegram,
5: да. Телевизор важен, но он не является вот монополистом или главным формирующим сознание. Поэтому у нас, даже если бы захотелось с помощью единого марафона вот совсем прикрутить гайки в головах, этого бы просто не получилось.
4: Ну а по твоему мнению, ты человек, который в медиа много-много лет. Нужно останавливать историю с единым марафоном?
5: Ну, то есть как это? Дорога ложка к обеду, да? В общем, или если более мне нравящуюся цитату приводить из американской поэтки и певицы Ани Дефранко, каждый инструмент – это оружие, если его держать правильно. Вот в свое время, в начале полномасштабного вторжения, была такая потребность, чтобы действительно как-то вот гармонизировать между собой подачу информации и помогать друг другу в условиях того, что многие редакции оказались не способны в полный рост работать. Надо ли это сейчас, через уже более чем 3,5 года полномасштабной войны? Я, честно говоря, такой потребности не вижу. Я не вижу. Если от этого вред, ну вот тут вопрос, собственно, контролируемости контента единого марафона со стороны власти.
4: Ну, это главный вопрос.
5: Да.
3: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
4: Последний вопрос по делам нынешним. Есть большая проблема, которая, как по мне, поляризует украинское общество, и об этом постоянно говорится. Работа ТЦК – это военкоматы в других постсоветских пространствах, это называется в постсоветских странах. Множество видео, особенно оно разгоняется российскими пропагандистскими ресурсами, но тем не менее оно имеет место быть, когда сотрудники ТЦК приходят, подходят к мужчинам на улице, применяют физическую силу, явно превышая свои полномочия, свои компетенции. И это постоянно обсуждается в обществе. У меня есть знакомые, которые уже несколько лет сидят дома, не выходят, мужчины, имею в виду, боясь попасть под ТЦК. Видишь ли ты в этом проблему? И понимаешь ли, если видишь, как ее можно решить?
5: Честно говоря, в этой сфере я не считаю себя экспертом, поэтому, наверное, если бы я знал, как решить, это либо значило бы, что я очень крутой эксперт, либо это бы значило, что я вообще об этом не думал, и поэтому с кондачка беру какие-то решения. Это проблема. Тут, точнее, несколько проблем взаимопереплетенных. Тут есть проблемы в коммуникации. Вообще, то, что у нас появилось слово «бутификация», которое я не люблю.
4: Бусики, да, куда их, да. Куда мужчин грузят,
5: собственно. Грузят, да. То, что будто бы вот это сплошь и рядом везде у нас происходит в Украине. Я, честно говоря, не был свидетелем ни одного случая бутификации за этот год. Ну, допустим, вычтем время, которое я не в Украине, но живу-то я в Украине. Да, у меня есть знакомые, которые таким образом оказались в силах обороны. Они были к этому готовы, в общем и целом. Да, они просто там как-то решали свои вопросы, которые либо не успели решить, либо как раз успели и попали под вот это. Но это скорее исключение. Более того, мои иностранные коллеги, когда приезжают в Киев, неоднократно уже было, что одно из первых сообщений, которые я получаю от них, откуда у вас на улицах столько мужчин? Ну, потому что действительно те мои друзья и подруги, которые воюют с 22-23 года, ну, они очень часто тоже мне пишут, что я не люблю приезжать в Киев, потому что по улицам ходит очень много мобилизационного ресурса. А я, мол, никогда не знаю, кто эти люди. И насколько они могут быть на самом деле очень обоснованы и оправданы тут. А может быть и нет, и ты никогда не знаешь. Во всяком случае, с одной стороны, мне кажется, что проблема в коммуникации. Того, что происходит, и ставка на применение силовых методов в мобилизации, я не думаю, что она достаточно продумана, как минимум, в части, собственно, не превышения своих полномочий сотрудниками ТЦК. То, что недавно начали использовать бодикамы в работе и фиксировать действия сотрудников ТЦК, камеры, установленные на них же, ну, по-моему, это неплохой шаг вперед в том плане, что доходит критика все-таки хотя бы в таком виде до кого-то. Но является ли это решением проблемы? Нет.
4: Я думаю, что есть другая проблема – отсутствие людей, нехватка людей в армии.
5: Да, конечно. Конечно, это происходит, потому что, опять же, ну, простите, человеческим ресурсом, тоже не люблю это словосочетание, но война на выживание с Россией – это война с несопоставимо более ресурсным противником. Да. Поэтому, конечно, вопрос нехватки, он есть. Но, опять же, почему я говорю о недостаточности коммуникации? Тут и речь и о мотивации тех, кто идет все еще в силы обороны. И о том, как это происходит. И о том, что все-таки мы не знаем, какие у нас потери, точные цифры засекречены, но тоже создаваемая российскими пропагандистскими ресурсами картинка, что пойти в силы обороны Украины – это почти наверняка быть убитым или раненым, да, конечно, совершенно не соответствует действительности, это, ну, это вранье. Но почему-то у людей закрепляется, конечно, более пессимистический сценарий в голове. Так что да, эту проблему надо решать, возможно, надо менять сам подход к мобилизации. Но я буду излишне самонадеян, если я скажу вот сейчас, что я знаю как.
4: Ты был, кстати, уже за этот год успел побывать? Было ли у тебя такое желание? Успел ли ты побывать у россиян, которые находятся в Украине в плену?
5: Да, не буду делать из этого секрета. Я посещал один из центров содержания российских военнопленных в Украине. Ну, конечно же, хотел сравнить условия, в которых находятся они, с теми условиями, в которых находились мы. И, ну, сказать, что разница очевидна, это не сказать ничего. Контраст разительный.
4: В чем заключается эта разница?
5: В общем и целом, все нынешние или бывшие колонии для отбывания наказаний похожи друг на друга. А центры эти, они на основании бывших учреждений исполнения наказаний. Но, начиная с питания, с возможности приобретения продуктов и предметов первой необходимости, приобретения за деньги, которые выплачиваются за работу. Люди работают и получают зарплату за это.
4: Российские военнопленные.
5: Российские военнопленные в Украине. Конечно, у нас этого не было. Мы работать, в колонии мы работали, а о зарплате речи, конечно же, не шло.
4: Из того, что ты видел сам, или знаешь, или слышишь, издеваются ли украинцы над российскими военнопленными?
5: Я не слышал о таких ситуациях, во всяком случае, если речь идет о местах содержания российских военнопленных. Тем более, что все эти институции, они постоянно посещаются Международным комитетом Красного Креста, представителями миссий по правам человека, других правозащитных организаций, представителями посольств. Там содержатся не только российские граждане, там содержатся и граждане других государств, которые, находясь в России, пошли воевать против Украины. И представители посольств этих государств имеют туда доступ. Поэтому я думаю, что даже если бы у кого-то и появилось желание проявить свою неприязнь из сотрудников этого центра к содержащимся там людям, у них просто не было бы такой возможности. Мы знаем, что были отчеты международные о случаях жесткого обращения с российскими военнопленными. Обычно речь идет о ситуациях сразу после взятия в плен. И все-таки, насколько я знаю, подобные сигналы подобные сообщения, на них есть реакция украинского государства. То есть проводятся расследования служебные или открываются уголовные производства.
4: А почему?
5: Потому что это правило. Потому что мы, в отличие от государства-агрессора, для нас международное гуманитарное право и там Женевская конвенция, третья, об обращении с военнопленными, это не пустой звук.
4: Ну, каждый военный на условно поле битвы. Вот на него только что вышли, его хотели убить, его жену изнасиловали, его город оккупировали. И он такой: пожалуйста, заведите руки за спину, вы военнопленные, я вам зачитаю ваши права.
5: Мы понимаем, что, конечно же, вот там и происходят подобные эксцессы, если они происходят. Но жестокое обращение с сдавшимися в плен солдатами противника, оно уже ничему не поможет. Оно ничего не исправит. Это несправедливость, это месть. Это другое.
4: А ты хочешь мстить?
5: Я нет.
4: Почему?
5: Но я хочу справедливости.
4: А что для тебя будет справедливостью в этой войне?
5: Ну, это очень многослойное понятие. Есть юридический компонент. Для меня важно, чтобы те, кто принимали в ней участие на стороне государства-агрессора, те, кто отдавали преступные приказы, те, кто производили без преувеличения геноцидные действия по отношению к украинцам и украинкам, чтобы они были привлечены к уголовной ответственности, к юридической ответственности, чтобы был трибунал. Трибунал за по факту агрессии. Вот тот специальный трибунал, который сейчас создается в рамках Совета Европы. Для меня это важно. И для меня важно, чтобы все-таки была дана соответствующая оценка международная тому, что происходит. Что это не просто какая-то локальная война между двумя государствами, что это агрессивная, империалистическая, геноцидная война России против Украины.
4: Я задам тебе тот вопрос, который, мне кажется, у тебя нет ответа на него. Мне кажется, ни у кого нет ответа на него. Но нам его постоянно задают зрители. Когда закончится война?
5: Я не знаю. Я не знаю, потому что пока не будет гарантий безопасности для Украины, война не будет закончена. В лучшем случае будут перемирия, после которых она будет продолжаться. Должны быть реальные механизмы обеспечения безопасности Украины. Ну, а в идеале, конечно, это я скажу, я так думаю. Пусть простят меня те, кто со мной не согласны. Распадом России в ее нынешней форме. Вот тогда это будет гарантия безопасности. Но это явно не на повестке дня сейчас.
3: Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич во второй части интервью ведущей «Настоящего времени» Ирине Ромалийской отвечал на вопросы о плене и о том, как он оценивает политику украинских властей во время войны. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
8: Каким вам представляется будущее России?
9: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
10: Будущее России лучше, чем в Америке.
11: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
12: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
13: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
14: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
8: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
15: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественные решения.
16: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
17: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
18: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
19: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
20: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
8: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
21: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. 49 минут джаза. Импровизация как сущность джаза. Подготовил и ведет передачу прозаик, поэт и переводчик Дмитрий Савицкий. Эфир 30 марта 96 года.
22: Ваши письма часто задевают, большей частью косвенно, природу джаза, его принципиальные отличия от всех остальных музыкальных жанров. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Всепроникающей свободы Дмитрий Савицкий, за пультом продюсера незаменимый Крис Кигин. В эфире ваши личные 49 минут джаза.

0: чего начать. С главного, пожалуй. Джаз держится на импровизации, на свободной импровизации. В этом его сущность, в этом его перманентная революционность. Джаз бесконечно свободен. Он не ограничивает исполнителя в средствах импровизации. Все отдано во власть таланта, воображения, новаторства, дерзости, право быть самим собой, передразнивать других, устанавливать планку на новой высоте. В отличие от классической музыки, где в целом царят строгие координаты, джаз предлагает тему лишь как сумму исходных данных. Дальше ты сам себе хозяин. Иллюстрация к вышесказанному после рекламного перерыва «Свободы».
1: Наших слушателей утро начинается со свободы. Слушайте «Свободу» в прямом утреннем эфире. Это самые свежие, самые последние новости. Наше утреннее меню – политика, экономика, культура, музыка, обзоры печати, новости мировых бирж, спорт, погода. Слушайте нас за утренним чаем с понедельника по пятницу с 7 до 9 утра по московскому времени. Доброе утро, свободное утро.

0: Европа – искушение, соблазн, угроза, колыбель цивилизации или рассадник всякого зла?
1: Или, быть может, просто наш общий дом, где начинается Европа и где кончается?
0: Многовековая история, политический плюрализм, многообразие культуры, экономические проблемы и человеческие трагедии.
1: Об этом и другом в программе «Радио Свобода. Континент Европа». Она выходит в эфир дважды в неделю, в понедельник в 19.10 и в субботу в 14.10 по московскому времени.
0: Повторение во вторник в 6.10 и 11.10, в воскресенье в 6.10, 18.10 и в ночь на понедельник в 4.10. Программу ведут
1: Елена Коломиченко
0: и Джованни Бенси.

У микрофона Дмитрий Савицкий, клуб 49. Вот как развивают классический стандарт, кстати, попавший и в стихи Бродского, как «Высока луна», Джон Льюис, Милт Джексон, Перси Хис и Кани Кей, проще, участники современного джазового квартета «MJQ».

«How High the Moon» – «Как высока луна», выпущенный Несухи Эртегеном на фирме «Атлантик» диск современного джазового квартета «Пирамида». Джон Льюис играл на фортепиано, Милт Джексон на вибрафоне, Перси Хис на контрабасе и Канни Кей на ударных. 150 лет назад наши предки отправлялись послушать Бетховена или Гумеля, Тальберга и Клементи, которые были великолепными импровизаторами. Но и до них Бах, Букстехуде, Бем и Пахельбель импровизировали точно так же, как в наши времена Лайонел Хэмптон, Эрл Гарнер, Милт Джексон, Дюк Эллингтон или же Луи Армстронг. Можно сказать, что с самого возникновения джаза и вплоть до наших дней джазовая импровизация следовала точно такой же технике, что использовалось и в староевропейской музыке, то есть гармоническим структурам. Еще один пример джазовой импровизации. Тема Хоуджи Кармайкла «Звездная пыль». Великий мастер импровизации – тенор-саксофонист Бен Уэбстер. Запись 65-го года.

Stardust, «Звездная пыль», Бен Уэбстер, тенор-саксофон, Кенни Дрю, рояль, Нилс Хеннинг Орстед Педерсон, контрабас и Алекс Рил, ударные. Запись была сделана в Копенгагене в студии «Метроном» 5 сентября 1965 года. Напомню, однако, что вы коротаете время в компании вашего ДС в клубе 49 на частотах свободы. Продолжим. В начале прошлого века и здесь и зарыта та самая кусачая собака, тяга к импровизации в европейской музыке угасла. И нынче даже лидирующие солисты не всегда способны держать каденции открытыми для импровизации во время исполнения знаменитых классических концертов. В наши времена в классической европейской музыке ценится не импровизация, не полет фантазии, а аутентичность, близость к тому, как композитор желал, чтобы его произведение звучало. Историк музыки Иоахим Берент пишет, однако, что если мы исполняем концерт Вивальди или же сонату Генделя именно так, как композитор записал их, мы играем лишь голый каркас, скелет произведения. Настоящая мощь и свобода музыки Генделя и Вивальди, как и вообще всей музыки эпохи барокко и предбарокко, музыки солистов, была потеряна именно из-за этой тяги к аутентичности. Вот о чем стоит помнить, слушая джаз.

Giant Steps – «Гигантские шаги» – композиция Джона Колтрейна. Диск импровизации на темы Колтрейна, пианиста и друга Джона Маккоя Тайнера. Запись 91 года. Диск называется «Вспоминая Джона». А вот как развивает эту же тему Вуди Херман и его большой оркестр.

Giant Steps – гигантские шаги. Второй вариант темы Джона Колтрейна. На этот раз большой оркестр Чарльза Вудроу Хермана по кличке Вуди. Вуди Херман был лидером-певцом, кларнетистом. Он также играл на альт- и тенор-саксофонах. Он родился в 16 году и создал первый оркестр в 37-м, то есть в возрасте 21 года. В 67-м году он пересек Африку со своим оркестром и побывал за ржавым железным занавесом по знаменитому плану культурного обмена. Он был человеком щедрым, открывателем талантов. Диапазон его вкусов включал таких разных музыкантов и композиторов, как Джон Колтрейн, Фрэнк Заппа, Стэнли Кларк, Чик Корея, Тед Джонс и Билли Кобхэм. Почти что 50 минут джаза на самых длинных в мире коротких волнах. Свободы. У микрофона Дмитрий Савицкий. Письмо от Джамбула С. из Алматы лишь косвенно касается джаза. Джамбула интересует, кто кроется за инициалами ДС. Он спрашивает, кто вы, чем живете, все ли у вас в порядке. Его также интересует, бывал ли я в Алмате, первый из советских ссылок Троцкого. Он заодно предлагает назвать одну из улиц города именем Троцкого. Вот такая каша. Начнем с конца. До Алматы, где жил мой друг Саша Шайкин, с которым я тянул солдатскую лямку в Томске-7, я так и не добрался. Жалею. Жалею, что не увидел знаменитых гор и озер. Что касается Троцкого, то мне трудно понять, почему он должен быть мне интересен. Но еще один вампир, знаменитый тем, что противопоставил себя другому вурдалаку. Какая мне разница, что он предпочитал иную, чем гуталин группу крови? Право, не пора ли оставить историю историкам и ввинтиться в не менее трагичное настоящее? Что касается улицы Троцкого в Алмате, я как-то себе не представляю улицу Геринга в Мюнхене, Герингштрассе, или же площадь Гиммлера в Берлине, бульвар Гитлера. Подобные в конце века возможно лишь на просторах бывшего нерушимого. Но отдохнем-ка в компании более здоровых и менее угнетенных черных джазменов, хотя бы Декстера Гордона. Вот отличная баллада под названием «Развешу-ка я мои слезы посушиться», вышедший на Blue Note диск Гордона под лаконичным названием «Гоу». I guess I'll hang my tears out to dry.

I guess I'll hang my tears out to dry. Развешу-ка я мои слезы посушиться. Декстер Гордон, тенор-саксофон, Сонни Кларк, рояль, Батч Уоррен, контрабас и Билли Хиггинс, ударные, Blue Note 84-11-2. Рекламный антракт свободы.

0: голосовой помощник «Радио Свобода».
1: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
0: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
1: Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
0: Свобода становится еще ближе.
2: Кто из политиков сделает вас богаче?
3: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
4: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
5: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
6: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
7: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
8: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
9: Будет экономического роста.
8: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
10: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
2: Радио Свобода. Глушить уже поздно.
11: Золотой запас свободы. У микрофона Иван Толстой. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. 49 минут джаза. Импровизация как сущность джаза. Подготовил и ведет передачу прозаик, поэт и переводчик Дмитрий Савицкий. Эфир 30 марта 96 года.
12: Микрофона Дмитрий Савицкий, 49 минут джаза. Возвращаюсь к письму из Алматы. Джамбулу кажется, что работа на радио отличается от любой другой работы, что слава радиожурналистов беспредельна, что рассказывать о джазе – это какая-то небывалая привилегия. Он считает, что письма мне возят на грузовиках мешками и так далее. Поверьте, Джамбул – это самая обычная работа, такая же, как у учителя истории или, скажем, врача. То, что делает работу эту необыкновенной, это сами радиоволны. Но об этом чуть позже, после темы «Чако Рио» – «Текила» – «Трио Веза Монтгомери». «Текила» –

текила, то, чем накачиваются мексиканцы, добавляя лимонный сок, соль или сахар в свой национальный напиток. Уэс Монтгомери играл на гитаре, Рон Картер на контрабасе и Грейди Тейт на ударных, Рэй Барретта на барабанах конга. Запись 66-го года. 49 минут джаза, которые впервые выходят в эфир в субботу в 8 часов утра и повторяются в воскресенье в 3 ночи и в 10 утра, а также в понедельник в час ночи. У микрофона ваш ДС. Возвращаясь к письму Джамбула С. Человек во все времена создавал себе кумира. Монотеистические доктрины не уничтожили этой тяги. В наши времена актер, играющий исторического героя, важнее этого героя. В этом драма нашей эпохи. Средства массовых коммуникаций, радио, телевидение, телефон, компьютер, факс, электронная почта распространяют образ кумира со скоростью, равной реальному развитию событий. Любой человек, покинувший толпу, вышедший из толпы, из анонимности, из безвестности, становится героем, кумиром. Здесь есть о чем подумать, прежде всего, о самой толпе, о ее ревности ко всем отделившимся от массы, о ее желании самораспасться.

басиста Мэми. Ричард Уильямс играл на трубе, лидер группы Юзеф Латиф на шинаи, Майк Нок на рояле, Эрни Фарроу на контрабасе и Джеймс Блэк на ударных. Филадельфия, 64-й год.

как мы остановились на феномене кумира, на заинтригованности толпы, массы, теми, кто из толпы вышел, стал одиночками. Вот откуда берется интерес к радио и тележурналистам, к рок-звездам, само собой, к политическим лидерам. Вот откуда берется и ваше представление о том, что ДС должен быть кем-то особенным. На самом деле, я играю по правилам установленной игры. В данном случае по формуле, формату 49 минут джаза. Это роль, а не весь человек. Ошибка думать, что, скажем, Борис Бейкер, знаменитый теннисист, равен Бейкеру-человеку. Он его составная. Forest Flower.

«Лесной цветок». Чарльз Ллойд играл на тенор-саксофоне, Габор Шабо на гитаре, Элберт Стинсон на контрабасе и лидер группы Чика Хэмилтон на ударных. Декабрь 1963 года.

Джамбулес задел важную тему о личности и массе, о толпе и кумирах. Помните стадионы, набитые поклонниками Евтушенко? Вы думаете, дело было в поэзии? Как бы не так, в желании иметь кумира. Я как-то не могу себе представить Мандельштама или Ахматову в Лужниках. В любом случае, Джамбул, вы пишете, что учите английский. Мой совет – не ждите, когда вам переведут понимание средств массовых коммуникаций Маршала Маклюина или «Толпы и власть» Элиаса Канетти. В этих двух книгах вы найдете все ответы, а в джазе – реальную свободу творчества, утерянную в европейской музыке. Я ставлю напоследок «Южные улыбки» Киза Джаррета. Дьюи Редман играет на тенор-саксофоне, Киз Джаррет на фортепиано, Чарли Хейден на контрабасе, Пол Моушен на ударных, Гюерми Франко на барабанах конга. 75.

0: «Золотой запас свободы». У микрофона Иван Толстой. Как это было четверть века назад, вспоминает Михаил Соколов.
1: 20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся. И к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел. Что ты шефа травишь? И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», сказал он, «прямо сейчас».
2: Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушивается государственность.
3: Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг, она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. И ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что придет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? Что все крутые, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо собственную историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
2: Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
3: Не рождаются так вот незапятнанные. Скороспилки, саморождение вызывает много вопросов.
2: У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
3: Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
2: Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Слушковым. Вас такая перспектива пугает?
3: Ситуация такая почти смешная. Умный человек, Евгений Максимович Примаков, занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтингах. Дело такое. Зато не так повернулся, что не так сказал. И там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Мне это непонятно.
2: Все изменится?
3: Конечно.
2: Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
3: Я думаю, что раньше изменится.
2: Когда?
3: Да, вот мы в конце ноября.
1: Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
0: Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
4: Говорит Радио Свобода.
5: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
5: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
6: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
7: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
6: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, право собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
8: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
7: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
9: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что она как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
10: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
6: Пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
11: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
7: Мы рассказываем рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны, почему в 21 веке возможны захватнические войны, как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и зачем нужны революции.
12: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
6: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
13: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
7: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
14: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
6: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
7: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
6: «Человек имеет право».
15: Денег своих, к сожалению, у нас не так много для того, чтобы запускать какие-то инвестиционные проекты.
16: Как сломить упрямый Центробанк и снизить ключевую ставку? Пошептаться с Владимиром Путиным.
17: Я вот с Набиуллиной разговаривал, она вроде обещает, что ставка все-таки будет снижаться.
18: И будет естественным процессом.
16: Закрыть глаза на топливный кризис и инфляцию невозможно, считают в Центробанке. В Кремле, кажется, с этим теперь не согласны.
19: Текущая экономическая ситуация в целом стабильна. Макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере.
16: Говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Россияне никогда не жили лучше, чем сейчас, считает Алексей Зубец, директор Российского центра исследований социальной экономики. Впрочем, социологи с ним едва ли согласятся. Свежий индекс потребительских настроений россиян, по версии Левада-центра, впервые с октября 2022 года опустился ниже отметки в 100 пунктов. К макроэкономическим проблемам страны, пятый год, ведущий полномасштабную войну, добавляется топливный кризис. В Кремле, впрочем, уверены. Макроэкономические проблемы, но они у всех. Ведь помимо войны в Украине идет война в Иране, которая из-за событий в Армузском проливе касается гораздо большей страны-участницы. Поэтому можно чуть меньше опасаться инфляции, пойти навстречу крупному бизнесу и снизить ключевую ставку. По крайней мере, второй месяц подряд из Кремля именно такие сигналы и поступают. Об этом сегодня и поговорим. Начнем с реалий на земле. Как топливный кризис сказывается на российской экономике, расскажем в нашем сюжете.
20: Уверенно заявлял на форуме Общероссийского народного фронта президент Владимир Путин. Текущая экономическая ситуация в целом стабильна. Спустя несколько дней продолжал успокаивающую риторику пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На фоне таких заявлений властей